продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Детские библейские беседы» вместе с автором и ведущим Вальдемаром Цорн.

0: Усаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: Самые важные уроки. Знаешь, какие дела самые-самые ценные и важные? Правильно ты думаешь. Обычно те, которые очень трудно даются. Людей, которые умеют трудные дела делать, мы считаем героями. Если кто-то поднялся на самую высокую гору – герой. Прыгнул выше всех – герой. Пробежал стометровку быстрее всех – герой. Но прежде чем этот герой побьет рекорд, он долго и усиленно тренируется. Без подготовки не достигнуть хороших результатов. Поэтому есть школы, в которых мы учимся всему необходимому. У нас есть наставники, которые учат нас быть постоянными и терпеливыми, преодолевать трудности. Есть у нас и родители, которые стараются воспитать нас достойными людьми, сильными, смелыми, совершающими большие дела. Но самые важные и великие дела люди совершают не тогда, когда поднимаются на высокие горы или быстрее всех пробегают дистанцию на соревнованиях, а когда преодолевают сопротивление в сердце. Самое трудное – победить самого себя. Преодолеть свою лень и помочь маме мыть посуду, например, труднее, чем тренироваться в волейбольной команде. Ты понимаешь, о чем я говорю? Преодолеть обиду и протянуть обидчику руку труднее, чем подтянуться 100 раз на турнике. А самое трудное – не осуждать других, не говорить о других плохо. Почему весь мир знает Иисуса Христа, и многие люди верят в Него как своего Спасителя? Потому что Он пришел в наш мир не судить, а оправдать. Больше того, Он взял на Себя вину всех людей. И Он никого не упрекает, не укоряет. Он прощает. Поэтому Он призывает и нас проявлять к другим людям милосердие, прощать их и не осуждать. В Евангелии от Луки записаны такие слова Иисуса Христа. «Итак, будьте милосердны, как и Отец ваш Небесный милосерден. Не судите, и не будете судимы, не осуждайте, и не будете осуждены, прощайте, и будете прощены». 6 глава, 36 и 37 стихи. Наши родители радуются вместе с нами, если мы получили хорошую отметку, если мы получили грамоту на соревнованиях. Но больше всего они, да и наш Небесный Отец тоже, радуются, когда мы учимся не осуждать, а учимся молчать и не отвечать обидчику резким словом. Когда мы из-за глаза не говорим об обидчике плохого, то наш Небесный Отец радуется за нас. Тогда Он и нам с радостью прощает и забывает наши ошибки. Ему нравится, когда мы к другим людям относимся так же, как относится Он к ним. Значит, мы в Его школе и учимся самым главным урокам и самым важным делам. И в этом мы можем и должны тренироваться. Хочешь начать прямо сегодня?
0: Вы прослушали передачу «Детские библейские беседы» вместе с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Эта передача подготовлена миссией «Свет на Востоке». Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете написать нам по адресу russian@bbnradio.org. Оставайтесь с Богом!

0: Итак, в эфире BBN, и у нас продолжается детский час. Надеемся, что это время является благословением для вас. Если у вас появились вопросы, или вы просто хотите написать нам, то пишите по адресу russian@bbnmedia.org.
1: В эфире детская передача «Живой родник». Скажи мне слово Божие, с которым ты знаком, приятное, пригожее, знакомым языком, чтоб Божие повеление и мне уразуметь, чтоб радость и смирение я мог в душе иметь, чтоб нежное дыхание душою ощущать, и чтоб благоухание святой любви.

0: Здравствуйте, мальчики и девочки! Мы уверены, что знакомые аккорды мелодии и голоса живого родника вновь собрали вас у ваших радиоприемников. Мы обещаем вам, что прослушав сегодняшнюю передачу, вы совсем не пожалеете, что оставили все ваши дела и настроили радиоприемник именно на эту волну. В начале нашей передачи мы прочитаем некоторые отрывки из Библии. Четвертая книга Царств, 2 глава, 23 и 24 стихи.
1: «И пошел Елисей оттуда в Ифиль. Когда он шел дорогою, малые дети вышли из города и насмехались над ним, и говорили ему: „Иди, плешивый, иди, плешивый“. Он оглянулся и увидел их. И вышли две медведицы из леса, и растерзали из них 42 ребенка».
0: Книга притчи Соломона, 17 глава, 5 стих.
1: «Кто ругается над нищим, тот хулит Творца его. Кто радуется несчастью, тот не останется ненаказанным».
0: Да, именно этой теме посвящена наша сегодняшняя передача. В один морозный воскресный день дети небольшой деревушки собрались играть в футбол на берегу озера. Среди них был один маленький мальчик по имени Гена, который еще не умел играть в футбол и поэтому стоял в стороне и наблюдал за игрой. Снег покрыл замерзшее озеро и те опасные места, где лед был тонким. Во время игры мяч иногда улетал с поля, и тогда маленький Гена бежал за мячом и переносил его обратно. Он с радостью делал это, так как надеялся, что когда-нибудь его тоже примут в команду. И вот вдруг сильный вихрь понес мяч на середину озера. Гена бросился за ним, но ветер уносил мяч все дальше и дальше, и мальчик бежал все быстрее, не замечая опасности. Я думаю, ребята, вам не трудно догадаться, что было дальше. А сейчас, 8 лет спустя. В этой же деревне летом купались на озере ребята уже постарше. Рядом с озером была автобусная остановка. Только что приехал автобус, и ребята решили пройтись по длинному мосту, тянувшемуся через все озеро, и посмотреть, кто приехал, кто уезжает. Все видели, как из автобуса вышел человек, которому пассажиры помогли сесть в инвалидную коляску. Автобус уехал. Мужчина-инвалид с трудом крутил колеса коляски по кривой и каменистой дороге, ведущей в деревню. Один из мальчиков хотел было помочь этому человеку, но Гена остановил его.
2: «Оставь его в покое, что тебе до него? Ты что, знаешь его? Может, он твой родственник? Ха-ха-ха! Он чужой, не волнуйся за него! Сам как-нибудь справится! Идем лучше купаться!»
0: Человек на инвалидной коляске услышал слова Гены, остановился и внимательно посмотрел на него, а затем продолжил свой путь. Мальчики еще долго плавали, ныряли, играли на берегу. Наконец, проголодавшись, решили расходиться по домам. Гена шел домой, а перед глазами почему-то все стоял тот незнакомый мужчина и его такой пристальный взгляд, что бы он значил. Когда Гена открыл дверь и зашел в дом, он не поверил своим глазам. За столом сидел тот незнакомец, рядом отец и мать с заплаканными глазами. Гена так и остался стоять в дверях с опущенными глазами. Он вспомнил, как плохо поступил с этим человеком там, на автобусной остановке. Мама повернулась к Гене и сказала незнакомцу:
3: «Вот он, наш Гена».
0: Гена никак не мог понять, в чем дело. Почему мама плачет?
2: «Что? Что случилось?»
0: Растерянно спросил Гена. Он боялся, что незнакомец пожаловался его родителям, как Гена отнесся к нему на автобусной остановке. Но это было совсем не то, о чем он думал. Человек положил свою руку на плечо Гены и с любовью посмотрел на него.
4: «Так это ты, мой мальчик. Вот какой большой вырос. Мне очень захотелось посмотреть на тебя. Поэтому я и приехал сюда. 8 лет назад я учился в университете на последнем курсе. Я был дома у родителей и возвращался в город чтобы сдать последний экзамен. Автобус всегда проезжал через эту деревню, и я с моста видел играющихся детей. В этот раз я увидел, что дети играют на льду на озере. Автобус остановился, люди выходили, и тут я увидел, как дети испуганно кричат и убегают с озера. Я увидел, что на середине озера проломился лед, и в воде тонет ребенок. Взглядом я определил расстояние до конца моста и до места происшествия и понял, что займет много времени, если обходить все это. Там во льду, в холодной воде, погибал ребенок, которого я не знал. И долго не думая, я быстро прыгнул с моста. Лед треснул подо мной и продолжал ломаться, пока я добрался до ребенка. Мальчика я посадил к себе на плечи и, проламывая лед, шел по воде, пока не вышел на берег. На автобусе мы быстро привезли мальчика в больницу, где врачи уже ждали нас, так как люди позвонили и сообщили им. Мальчика привели в чувство, а я, сменив одежду, продолжил свой путь. Но тело мое онемело от ледяной воды. Экзамены сдать я уже не смог, потому что сильно заболел воспалением легких. Потом мне парализовало ноги. И вот уже 8 лет, как я в инвалидной коляске. Но я всегда хотел приехать в эту деревню и увидеть мальчика, которого я спас.
0: Гена не мог дождаться, когда незнакомец наконец окончит свой рассказ. С полными слез глазами он бросился к своему спасителю и обнял его.
2: «Простите меня, дядя! Я так плохо поступил с вами сегодня! Если бы я знал! Простите меня! Простите меня, дядя!»
0: Плакал Гена. Как жалок был Гена в своей просьбе о прощении! Разве мог он оправдываться тем, что не знал, кто был этот незнакомый калека? Нет, конечно, это вовсе не оправдание. Ребята, мы думаем, что вы взяли для себя большой урок из этой печальной истории. Не случается ли с вами подобное? Или, может быть, вы бываете свидетелями насмешек и грубых обращений с несчастными людьми? Никогда не подражайте таким злым поступкам. И еще хуже, не бывайте участниками таких насмешек. Подумайте, что думает о вас Бог в тот момент. Помните, в начале нашей передачи мы читали места из Библии о подобном поведении. Библия предупреждает нас не участвовать в злых поступках, потому что мы будем наказаны за это, как были наказаны 42 детей, смеявшихся над пророком Божиим Елисеем. Научитесь почитать старших, внимать их мудрым советам и никогда, никогда не пренебрегайте коллег и несчастных. Наоборот, покажите им вашу доброту и участие, вашу заботу и любовь. Бог благоволит к тем, кто так поступает и обильно благословляет их жизнь.

не взрослый, не большой, но я знаю точно, обижать нехорошо, обижать порочно. Боль любая, как игла, знаю даже дети, я не буду делать зла никому на свете. Всех, кто слаб и всех, кто мал, обижаю часто. Иисус не обижал, Он нес людям счастье. К прокаженным шел, больным, с миром, с утешением. Даже мытарям и злым нес Господь прощение. Он, чтоб Богу послужить, жизнь святую прожил. Потому стараюсь быть на Него похожим.

0: Ну вот и подошло время прощаться нам с вами, ребята. Не забывайте, что мы всегда с нетерпением ждем ваших писем с вашими отзывами о нашей передаче и пожеланиями. Пишите нам по адресу: передача «Живой родник», почтовый ящик 846, город Брайт, штат Калифорния, почтовый индекс 95605, Соединенные Штаты Америки. В этой передаче принимали участие Диана Моргунова, Вова Перевертайло и Михаил Локтев. Подготовила и вела передачу Ирина Чернецкая.
1: Да благословит вас Бог!

В эфире библейское вещание BBN. Мы говорим о музыке и о пении. Наше поклонение в воскресенье должно начинаться с повседневной жизни, наполненной поклонением Богу. Римлянам 12:1-2. Внешние плоды публичного служения не могут восполнить недостаток нашего повседневного посвящения и преданности Господу Христу или постоянного греха. Как вы внутренне готовитесь к воскресному собранию? Будьте постоянным в молитве о своей церкви, о ее членах, о служителях, о воскресных богослужениях. Это смиряет, помогает лучше заботиться о людях и фокусироваться на Христе и Евангелии. Если из-за служения страдает ваша семья, ваши близкие, то, возможно, стоит взять перерыв или переосмыслить свое планирование. Бог может использовать нас, но при этом Он не нуждается в нас. Поэтому мы должны помнить, во-первых, мы должны жить для Господа и по Господним правилам. А служение – это уже выражение нашей жизни.

0: Благословение Господне, оно обогащает, и печали с собою не приносит. Притчи 10:22. Огромное благословение круглосуточно пребывать в Слове Господнем и слушать прекрасную христианскую музыку. www.bbnradio.org.
1: Предлагаем вам все благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 4 псалме в 9 стихе. «Спокойно ложусь я и сплю, ибо Ты, Господь, един даешь мне жить в безопасности». Это был стих благой вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: эфире библейского радио BBN передача «Библейские доктрины» с ведущим Шаховым Василием Васильевичем. Этот цикл передач посвящен символу веры. Библейские доктрины – это систематическое изучение и изложение истин Священного Писания. Такой подход к изучению Писания не теряет своей актуальности с течением времени. Мы постоянно должны систематически изучать Писание, и единственным источником и основанием для изучения библейских доктрин, конечно же, является Библия. Целью этой передачи является глубокое и всестороннее исследование основных библейских истин согласно Ветхого и Нового Заветов. Конечно же, для дальнейшего применения в практической христианской жизни. Поэтому оставайтесь с нами, и эта передача поможет вам утвердиться в вашей вере и в познании Слова Божьего.
1: Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение седьмого члена символа веры и снова грядущего со славой судить живых и мертвых, и его царствию не будет конца. В предыдущих беседах мы уже размышляли, что будет, когда Иисус Христос придет на воздухе за Своей Церковью, что будет на небе после восхищения Церкви, что будет на земле после восхищения Церкви, и что будет, когда Он придет на землю со Своей славою. В последней беседе мы говорили об Армагеддонской войне, Его победе над всеми Его врагами. Сегодня обратим наше внимание на тысячелетнее царство. В продолжении веков люди мечтали и ожидали Золотого века. Они говорили о времени, когда все будут братьями на земле, и воцарится праведность и мир. Многие вожди человечества сегодня думают, что они смогут устроить такой золотой век царства при помощи образования, через объединение наций, через улучшение социальных условий или через другие человеческие старания. Конечно, все эти вожди ошибаются. Человеческие усилия и старания не смогут это совершить. Это только может совершить один Господь Иисус Христос. Чтобы нам лучше понять это новое время, которое придет на землю после всех ужасов и страха, мы должны кратко посмотреть на пророчество о Мессии, Спасителе мира. Во-первых, Библия указывает на два вида пророчеств. Они говорят, что Он придет. Прежде всего, как Мессия-страдалец или Спаситель. Эти пророчества объясняют основную истину веры правдивого христианства, что Христос как Спаситель должен был пострадать за виновных и принять за них наказание и смерть, чтобы избавить от вечной гибели всех грешников, которые уверуют в Него. Псалом 21, 18 стих, 68, 21 стих, пророка Исаии 50 глава 6 стих, 52 глава 14 стих, 53 глава первых 10 стихов, Даниила 9 глава 26 стих, Захарии 11 глава 12 и 12 глава 10 стих, 13 глава 17 стих и многие другие. Эти пророчества ясные и не требуют специальных пояснений. Многие сегодня не понимают и не принимают этого факта, ибо покрывало лежит на их очах, чтобы они не видели истины Божией во Христе Иисусе. А такие Слово Божие говорит, что они сомневаются и не верят. Матфея 16 глава с 21 по 23 стих и 17 глава 12 стих, Луки 24 глава с 25 по 26 стих, 1 Коринфянам 1 глава 18 и 23 стих, 2 Коринфянам 4 глава 3 и 4 стихи, 3 глава с 14 по 16 стих. Эти пророчества исполнились во время первого пришествия Христа. Затем, что Он придет как Мессия, царь или судья. Все, что было сказано о Нем как царе, исполнится во время Его второго пришествия на землю. Псалом 2, 6 по 8 стих, 67, 18 стих, 117, 22 стих. Пророка Исаии 9 глава 6 по 7 стих, 32 глава первых 3 стиха, 42 глава первых 4 стиха, Евреям 23, 5, Даниила 2 глава 44 стих, 7 глава с 13 по 14 стих, Михеи 5 глава 2 стих, Захарии 6 глава с 12 по 13 и 9 глава с 9 по 10 стих, Малахии 3 глава 1 стих и много других пророчек в Ветхом Завете, которые говорят о великом и чудном царе, который будет царствовать в мире и в праведности. Когда же посмотрим в Новый Завет, мы увидим, что все эти пророчества подтверждены в нем, без перемен их на какие бы то ни было духовные или мистические понимания. Все эти ветхозаветные пророчества подтверждаются Новым Заветом в буквальном понятии страдания и царствования Господа Иисуса Христа на земле. Матфея 16 глава 21 стих, 17 глава с 22 по 23 стих, 20 глава с 17 по 19, 26 глава первых два стиха, Евангелие от Луки 24 глава 6 по 8 стих и с 25 по 27. Каждый евангелист Нового Завета уделил достаточно места в своем Евангелии для описания страдания и воскресения Иисуса Христа. Описание этих страданий не мистическое или аллегорическое, а действительное, фактическое и физическое. Иисус Христос действительно в теле страдал и умер на Голгофском кресте, и в третий день воскрес из мертвых. Так же, как буквально Христос пришел в этот мир и буквально пострадал, Он буквально и физически в прославленном теле придет царствовать тысячу лет на земле на основании пророчеств Слова Божия. Матфея 19 глава 8 стих, 24 глава с 29 по 30 и 42 по 46, 26 глава 64 стих, Деяния апостолов 15 глава 16 по 17, Откровение 1 глава 7 стих, 2 глава с 26 по 27, 11 глава 15 стих, 19 глава с 15 по 16 стих и 20 глава первых 7 стихов. Во-вторых, апостол Иоанн получил дополнительное откровение о тысячелетнем царстве Христа. Оно ясно записано в книге Откровения, 20 главе, первых 15 стихах. На основании этого места Священного Писания указываем. Первое. Время царствия Иисуса Христа на земле будет 1000 лет. Второе. Сатана будет скован на 1000 лет. И увидел я ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей. Он взял дракона, змея древнего, который есть дьявол и сатана, и сковал его на 1000 лет. Откровение 20 глава 1 3 стиха. Третье. Первое воскресение праведных будет перед тысячелетним царствованием Христа на земле, чтобы все святые всех времен приняли участие в сотрудничестве со Христом на земле. Откровение 20 глава с 4 по 5 стихи. Второе воскресение нечестивых будет после тысячелетнего царства Христова на земле для суда. Пятое. После тысячелетнего царства люди восстанут против Бога, обольщенные опять сатаною, который будет освобожден из темницы на краткое время, чтобы открылись их искренность и верность царю царей и Господу господствующему. Шестое. Вторая смерть – это вечная разлука с Богом, чтобы никогда больше не иметь с Ним общения и вечно мучиться без источника света и жизни. Изучая пророчества целой Библии относительно событий последних времен, можем ли мы найти другого более ясное и точное откровение, чем откровение апостола Иоанна в 20 главе? В-третьих, Христос восстановит свой престол. Первое. Христос, как царь, садит на престоле Давидовом. Пророк Исаия в 9 главе 6 по 7 стих сказал, «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на ременах его». Умножению владычества Его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве Его. Также в Евангелии Луки в 1 главе с 30 по 31 стих читаем, что ангел сказал Деве Марии, «И вот зачнешь в чреве и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус, он будет велик, и дашь ему Господь Бог престол Давида отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царству его не будет конца». Оба эти места Священного Писания говорят нам, что Иисус придет царем, и он будет царствовать на престоле Давидовом. Второе. святые будут царствовать с ним. Он восхитил их, когда пришел за ними на воздухе. Теперь они придут с ним царствовать во славе. Они жили для него, когда были на земле. Теперь они будут здесь царствовать с ним. Они будут священники Бога и Христа и будут царствовать с ним 1000 лет. Откровение 20 глава 6 стих. В течение многих лет верующих преследуют, унижают и даже предают смерти. Но в тот день они прославятся с ним. Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят с той славою, которая откроется в нас. Римлянам 8:18. Эти места говорят нам, что верные верующие имеют место в правлении миром. Верующие будут царствовать со Христом во славе. Третье. Объем Его царства. Его царство будет простираться по всей земле, на небе и преисподней. А Его превознесение читаем в послании Филиппийцам 2 главе с 9 по 11 стих. «Посему и Бог превознес Его, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос – славу Бога Отца». Четвертое. Продолжительность Его царствования. Она будет продолжаться 1000 лет. Это будет промежуток времени между Его пришествием во славе и судом у Белого престола. Никто еще не царствовал на земле такое продолжительное время. 1000 лет говорит о совершенном числе, и Он будет совершенно царствовать. Пятое. Это царствование будет публичным почитанием Божьего Сына. Когда Он был на земле, люди бесчестили и порочили Его, но в тот день Бог превознесет Его и даст Ему имя превыше всякого имени, и пред именем Его преклонится всякое колено. Шестое. Наконец, молитвы святых будут отвечены. В течение многих лет люди молились, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. В тот день эта молитва будет отвечена, ибо придет Царство Его, и Его воля совершится на земле. Христос должен царствовать на земле буквально и в теле для того, чтобы, первое, исполнить обетование Израилю, что Бог будет царем среди его народа. Второе, исполнить обетование церкви, что она будет царствовать с ним. Третье, чтобы исполнить свое правосудие на земле. И четвертое, чтобы творение перестало мучиться от проклятия земли. Мы указали, во-первых, на два вида пророчеств: о Мессии страдальцы и спасители, и Мессии царе и судьи. Во-вторых, на дополнительное откровение апостола Иоанна. В-третьих, на места из Священного Писания, указывающие, что Христос восстановит свой престол. Продолжая нашу беседу о тысячелетнем царстве, поговорим в-четвертых о разных понятиях и толкованиях. Второе пришествие Христа является событием, предсказанное Священным Писанием и которому стремится история человечества. В то время Божьи намерения, ради которых пришел Сын Человеческий на землю, осуществляться, совершится искупление человечества и проявится суверенитет Божий. Много пророчеств и событий относятся к этому. Библейские толкователи разделяются на несколько разных взглядов в отношении вероучения о тысячелетнем царстве, или, как оно известно в богословии, о хилиазме. В области библейского изучения и толкования вопрос о хилиазме в прошлом считался неважным, а теперь считается одним из самых важных вопросов богословии. Хилиазм – название происходит из греческого слова, которое в переводе буквально означает «тысяча», и относится в общем смысле к вероучению о тысячелетнем царстве или к веку грядущего царства. Отличительным характером этого вероучения заключается вера, что Христос придет пред тысячелетним царством восстановить свое царство и будет управлять им. Термин «хилиазм» сегодня в богословии заменен термином «премиллениализм», под которым понимается больше, чем только 1000 лет. Это 1000 лет, которые попадают в промежуток первого и второго воскресения человечества. в течение этих тысячи лет исполнятся все земные заветы Бога с Израилем. Чаяния всего Ветхого Завета связаны с земным царством, славой Израиля и обетованием Мессии, сидящим на престоле Давида в Иерусалиме. Исторически имеется четыре главных взглядов относительно второго пришествия Христа. Первый – небуквальный или духовный взгляд. Этот взгляд отрицает, что будет буквальное, телесное, личное возвращение Христа на землю. Богослов Джан Ф. Вальворт в своем труде «Вопрос тысячелетия в современной теологии» суммирует этот взгляд. Он говорит: «Общий современный взгляд о возвращении Христа есть, как называемый духовный взгляд, который определяет пришествие Христа как бесконечное

верить все события христианской эры, которые являются трудом Христа. Этот взгляд отвергает возможность телесного пришествия Христа на землю. Он указывает, что все пророчества о царстве Христа исполняются царствованием христиан на земле. Ведь Христос царствует в сердцах христиан, а Церковь Христова – Его тело, над которым Он имеет контроль, силу и власть. Напрасно говорит, что этот взгляд основан на неверии в Слово Божие или на метод толкования всего духовного. Второй – постмиллениал взгляд. Постмиллианы – взгляд популярен среди богословов Завета после реформационного периода. Этот взгляд считает, что через проповедь Евангелия весь мир обратится в христианство и покорится Евангелию до пришествия Христа. Название этого взгляда происходит от факта, что по этой теории Христос придет после тысячелетнего царства. Сторонники этого взгляда утверждают, что через религиозное, моральное, социальное и техническое развитие и поведение человечества на земле настанет настоящий золотой век, в котором люди наберутся ума и будут больше думать, и не будут больше думать про войны и кровопролитие, но будут жить мирно и спокойно, согласно учению Божие. Главной причиной к приготовлению этого золотого века будет Церковь Христова на земле. Ее влияние на людей будет так велико, что исчезнут все силы зла. В течение тысячи лет люди придут к совершенству. В конце этого золотого века, тысячелетия, придет Христос и возьмет всех верующих к себе. Но после двух мировых войн все меньше и меньше богословов верят и придерживаются этого взгляда. Жестокие войны, насильство, возрастающее беззаконие и разврат убеждают людей, что мир становится не лучшим, а худшим. Это убеждает людей, что золотой век не придет через усилия и старания человека. Третий. Амиллениал взгляд. Последователи этого взгляда считают, что не будет буквального тысячелетнего царства на земле. Все пророчества относительно царства исполняются духовно через церковь. В общих чертах этот взгляд отвергает буквальное господство Христа на земле. Во время первого пришествия Христа сатана был скован. Настоящий век, промежуток времени между первым и вторым пришествием, является исполнением тысячелетнего царства. Учителя этого взгляда говорят, что Церковь Христова – это духовный организм, и поэтому ее не должно интересовать предмет царствования Христа на земле. Они увещевают, что верующий должен помышлять о горнем, а не о земном. Их мысли должны быть направлены к небесному, к тому, что Господь приготовил им, а не искать какой-то выгоды, какого-то царствия на земле. Этот взгляд, очевидно, противоречит простым заявлениям Священного Писания. В Библии находим очень много мест, которые говорят о действительном, физическом, телесном, скором и неотложном втором пришествии Христа на землю. Зачем тогда противоречить истине Слова Божия? Четвертый. Премиллениал взгляд. Этот взгляд считают, что Христос придет на землю буквально и телесно прежде начала тысячелетнего царства, чтобы основать это царство и царствовать в нем. В этом царстве все заветы, заключенные Богом с Израилем, будут буквально исполнены. Это царство будет продолжаться тысячу лет, после чего оно будет передано Сыном Отцу, когда оно объединится с вечным Его царством. В заключении хотелось сказать, что кроме этих четырех исторических взглядов о тысячелетнем царстве Христа, имеются и другие разные понятия. Одни думают, что тысячелетнее царство не имеет буквального значения, так как царству
Христа не будет конца.

0: Исаия 9 глава 7 стих, Даниила 2 глава 44 стих и Луки 1 глава с 32 по 33 стихи. Конечно, царству Христову в общем понятии не будет конца, ибо тысячелетним царством его царство не кончается, а будет продолжаться в вечности. Другие думают, что царство Христа – небесное царство, Матфея 3:2, а потому тысячелетнее царство будет на воздухе. Иные думают, что хотя тысячелетнее царство для Израиля будет на земле, но Христос будет управлять им с воздуха, невидимым образом, как Он в наше время управляет Церковью Духом Святым. Но апостол Павел определенно говорит в первом послании Фессалоникийцам, в 4 главе, в 14 стихе. «Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умершие в Иисусе Бог приведет с Ним». Куда приведет? Конечно, на землю, потому что Он придет на землю. Таким образом, воздух не является местом долгого пребывания, а местом встречи со Христом, грядущим на землю. Да, в Библии мы имеем всякие доказательства о том, что Христос будет царствовать на земле 1000 лет. Бог, благословляя Авраама, сказал: «Благословлятся в тебе все племена земные» — Бытие 12:3. И Исаак уже сказал: «Дам потомству твоему все земли эти, благословлятся всеми твоим все народы земные» — Бытие 26:4. Апостол Павел объяснил, что семя есть Христос, Галатам 3:16. Следовательно, Христос лично овладеет землей. Во втором псалме сказано: «Я помазал царя моего над Сионом, святою горою моею, возвещу определение. Господь сказал мне: ты сын мой, я ныне родил тебя. Проси у меня, и я дам народы в наследие тебе, и пределы земли во владение тебе». Планы Божии неизменяемы, и Его обетования непреложны. Раз Он обещал Аврааму, Исааку и Иакову дать их потомству землю ханаанскую, Он обязательно исполнит его. Аминь.
1: На этом передача «Библейские доктрины» подошла к концу. Изучая доктрины Библии, необходимо помнить, что они не изменяются под влиянием культурных и национальных особенностей, уровня образования и прочих важных обстоятельств. Они неизменные. Но также важно помнить, что изучение библейских доктрин – это лишь маяки для нашей успешной христианской жизни. Самое главное, чтобы мы поступали так, как учит нас Слово Божье. С вопросами пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. В следующий раз мы ждем вас снова, когда передача «Библейские доктрины» будет в нашем эфире. Оставайтесь с Богом!

Вы слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Одноклассниках, мы приглашаем вас присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевому слову BBN.

Дар благодати ни с чем не сравнимый, даром дарованный всем, кто поверил. Вы, кто Иисусом безмерно любимы, в сердце Иисусу откроете ль двери? Если вы еще этого не сделали, постарайтесь сделать это сейчас, потому что жизнь не в нашей власти. Она в руке Божьей, и поэтому Он еще дает эту минуту, чтобы мы могли обратиться к Нему в молитве покаяния. И если это мы сделаем сейчас, мы обеспечим себе благодатную и блаженную вечность с Господом. Будьте на волне BBN.

нашем эфире подошло время обратиться к книге «Потоки в степи». Книга «Потоки в степи» была написана на английском языке в 1925 году. Она содержала в себе рассуждения, цитаты и слова ободрения, которые помогали Летти Кауман в период ее миссионерской работы в Японии и Китае. Сегодняшнее место на 19 сентября записано в Евангелии от Иоанна в 15 главе в 1 стихе. Там есть такие слова: «Отец мой – виноградарь». Лучше всего относиться к горю, как бы тяжело оно ни было, как к небесному предвестнику Божьего благословения. Если смотреть на него по-земному, горе покажется губительным и вредным, но с духовной точки зрения оно несет нам небесную благодать. Самые ценные благословения, ниспосланные нам, всегда являлись плодами печали и боли. Не будем забывать, что искупление, величайшее благословение в мире, является плодом величайшей скорби. Каждый раз, когда очищающий нож делает глубокий надрез, и боль становится нестерпимой, отрадно читать: «Отец мой – виноградарь». Доктор Винсент посетил как-то оранжерею, где со всех сторон свисали сочные, роскошные грозди наливного винограда. Ее владелец рассказывал: «Наш новый садовник решил, что для получения хорошего урожая необходимо срезать лозу почти до основания. Так он и сделал, и 2 года мы были без винограда, но теперь вы видите результат». В христианской жизни толкование этого случая с виноградом имеет глубокий смысл. Обрезание и очищение лозы кажется губительным, когда мы наблюдаем, как садовник срезает ветви до основания, но он смотрит в будущее и знает, что его действия наполнят виноград силой и дадут обильный урожай. Есть благословения, которые мы никогда не получим, если не будем готовы заплатить за них болью. Они достигаются не иначе, как путем страданий. Только через страдания даются нам Божьи хорошие даяния.

Ночь повисла над городом южным. Скоро вспыхнет восток голубой. Ничего на земле мне не нужно, если только Спаситель со мной. Он нашел меня в мире суровом, снял с души моей тягостный гнет. Под его всемогущим покровом мое сердце

Но бывают минуты иные. Мир, как море, запенится вдруг. И тогда не боюсь я стихии, если рядом Спаситель и друг.

обнажая деревья в саду. Никуда от Христа не пойду я, никуда без Него не пойду я.

Молитва есть частое и до некоторой степени постоянное воздыхание к Богу и мольба о Его милосердии, чтобы Он нас поддерживал и руководил нами Духом Святым. Молитвенная программа на радио BBN каждую субботу. www.bbnradio.org. Библейский стих на эту неделю от BBN записан в Псалме 58, 17 стих. «А я буду воспевать силу Твою и с раннего утра провозглашать милость Твою, ибо Ты был мне защитою и убежищем в день бедствия моего». Это был библейский стих на эту неделю от BBN. Псалом 58, 17.

Напомню, что в прошлый раз мы начали беседу на крайне важную тему. Разговор тогда шел о единстве молитвы и дела. Мы пришли к заключению, что было бы страшным заблуждением полагаться в повседневной жизни на одно лишь моление, пребывая при этом в полном бездействии. Еще более серьезной ошибкой было бы уповать исключительно на человеческие силы и возможности, вовсе не взывая о помощи свыше. В прошлой беседе мы говорили о пророке Божием Неемии, ставшем областеначальником народа Божия во время их возвращения в Иерусалим после долгих лет изгнания. Неемия сочетал труды с молитвой Господу. И здесь мы можем многому научиться у пророка. Практически в каждой ситуации было бы серьезной ошибкой противопоставлять молитвы делу. Конечно, наш Господь Иисус Христос был и является великим чудотворцем. Однако не забывайте, что согласно Священному Писанию, именно через Христа все начало быть, то есть весь мир держится на нем. Мы являем свою веру в Господа, когда одновременно с молитвою ко Христу благоразумно используем дарованные им ресурсы и возможности. Конечно, случаются такие ситуации, когда нам остается лишь молиться о чуде Божьем. Однако в большинстве случаев после молитвы о Божьей помощи и благословении свыше следует соделать что-то вполне конкретное, следует использовать что-либо, дарованное нам Господом. Неемия молил Бога сохранить переселенцев от лихих людей и ставил ночную охрану. Так и нам следует молиться о безопасности и вместе с этим покрепче запирать двери и соблюдать иные меры предосторожности. Следует просить Господа о благословении на учебу и одновременно надлежит прилежно исполнять все домашние задания. После молитвы об исцелении общества нам следует найти нуждающегося и помочь ему. Молясь об исцелении от болезни, нам надо обратиться к хорошему доктору и внимательно следовать его предписаниям. Если вы молите Господа об избавлении от алкоголизма, найдите клинику, где вам помогут преодолеть эту зависимость. Если вы хотите спасти или укрепить свою семью, то после молитвы обратитесь к пастырю или к верующим друзьям, умудренным жизненным опытом. Это хорошо, если мы много молимся и искренне верим в чудеса Божии, но нам также следует искать Бога в сфере обыденного, не упуская возможностей, им дарованных. Ну а что же о впадающих в иную крайность? Ведь среди наших слушателей немало людей, далеких от веры и религии. Многие из них, наверное, полностью согласны с моими словами о необходимости решительных действий. Однако им трудно осознать ту важную роль, которую играет молитва в нашей повседневной жизни. Что же, давайте вновь обратимся к Библии, где мы находим историю о ветхозаветном царе Ассе. На определенном этапе своей деятельности Асса избрал прагматизм вместо молитвы. Серьезная политическая проблема затмила горизонт, и царь решил действовать без молитвы. На скорую руку он создал политический союз для стабилизации сложившейся ситуации. Позже царь Асса тяжело заболел, однако он по-прежнему не желал молиться. Вместо этого он обратился непосредственно к врачу. Согласитесь, ситуация знакомая. Однако дела не всегда обстояли таким образом. Как сказано в Священном Писании, сердце Ассы было предано Господом во все дни его. Большую часть своей жизни Асса, подобно Неемии, сочетал молитву с делом. К примеру, решив укрепить защиту Иудеи, Асса не только действовал, но и молился. Его вера воссияла, когда он прилюдно произнес: «Земля еще наша, потому что мы взыскали Господа, Бога нашего. Мы взыскали Его, и Он дал нам покой со всех сторон». Асса осознавал, что военная мощь его страны являлась лишь земным отражением защиты, исходящей от самого Бога.
распоряжении у Ассы была полумиллионная, хорошо вооруженная армия. Однако еще более многочисленная, лучше оснащенная армия с юга была готова вторгнуться в пределы иудейские. В Священном Писании мы читаем, что перед сражением возвал Асса Господу, Богу своему, и сказал: «Господи, не в Твоей ли силе помочь сильному и бессильному? Помоги же нам, Господи, Боже наш, ибо мы на Тебя уповаем, и во имя Твое вышли мы против множества сего. Господи, Ты Бог наш, да не превозможет Тебя человек». И Господь откликнулся на молитву Ассы и помог его воинам одержать чудную победу, несмотря на все «но». Увы, годами позже царь перестал сочетать богоугодное дело с молитвою. На угрозу военной блокады страной, чья армия была много слабее разгромленного южного войска, он решил действовать, не помолившись Богу, не спросив о его святой воле. Асса восхотел противостоять противнику посредством военного союза с третьей страной. Как мы читаем в Библии: «И вынес Асса серебро и золото из сокровищниц дома Господня и дома царского, и послал к Венададу, царю сирийскому». Таким образом, иудейский царь надеялся закупиться поддержкой одного из самых жестоких и продажных ближневосточных тиранов того времени. По получению дара Венадад мгновенно напал на врагов Ассии и одержал победу. Блокада была снята, но Асса запятнал себя связью с богопротивным режимом. Решив отказать царю в своем благословении, Господь Бог послал к Ассе прозорливца, то есть своего пророка, чтобы обличить царские грехи. Но вместо покаяния Асса, прогневавшись, ввергнул пророка Божия в темницу и начал гонение против несогласных. Как повествует Слово Божие, в конце концов сделался Асса болен ногами на 39-м году царствования своего, и болезнь его поднялась до верхних частей тела. Но он в болезни своей взыскал не Господа, а врачей. Интересно, что в переводе с древнееврейского слово «асса» означает «Бог исцеляет». Однако Асса, увы, не склонился пред Господом в молитве об исцелении, а обратился к медикам. Двумя годами позже царь Асса скончался. Возвращаясь к нашему вопросу о том, почему нам следует молиться при каждом начинании, давайте обратим внимание на следующее. Прежде всего, мы должны молиться от того, что ресурсы в нашем распоряжении, наши возможные действия не всегда бывают адекватны сложившейся ситуации. У царя Ассы была сильная армия, но он обратился в молитве к Господу, оказавшись пред превосходящим его противником. Попав в тяжелое, более того, безвыходное положение, даже атеисты вдруг вспоминают Бога. Когда надежда на собственные силы иссякает, мы вдруг начинаем молиться. Но, разумеется, безысходность не является основной причиной для наших молитв к Богу. Как мы видели, царь Асса обращался к Богу и в лучшие времена, когда его страна была сильна и стабильна. Молитва — это не просто один из способов получить желаемое. Богоугодная молитва — это не что-то суеверное, призванное принести удачу. Это такое состояние души человеческой, при которой всякая минута нашего бытия проникнута ощущением присутствия Божия. Даже если нам кажется, что мы в состоянии справиться с проблемой своими собственными силами, это не означает, что нам следует забыть о Боге. 23-й псалом провозглашает: «Господня земля, и что наполняет ее?» Иными словами, все, что мы имеем, было даровано Господом. Истинное богоугодие возможно лишь тогда, когда мы стремимся стать соработниками Христовыми, смиренными исполнителями воли Его. Все наши действия должны быть проникнуты молитвой, чтобы все нами соделанное проистекало из наших сокровенных отношений с Господом. Основное предназначение молитвы таким образом состоит не в том, чтобы получить желаемое,
но в том, чтобы познать святую волю Божию и смириться пред нею.

0: Да, мы можем достичь временного успеха и без молитвы, но конечный исход будет печален. Вспомним, что Асе удалось купить поддержку сирийского царя, подарив ему утварь из храма Божия. Но поскольку Аса соделал это самостоятельно, не помолившись, не испросив прежде о воле Божьей, он утерял благословение Господне. Нечто подобное случается и с нами, когда мы живем, сообразуясь лишь с собственной волей и забывая о Боге. В молитве Бог открывает нам волю свою, что помогает принять правильное решение и исполняет каждую минуту нашу присутствием Божиим. Полностью отвергая молитву и уповая лишь на себя, мы лишаем себя отношений с Господом. Тяжело заболев, Аса обратился первым делом к врачу, а не к Богу, поскольку он затаил злобу на Господа и на пророка Божия. В гордыне он не желал каяться, не желал молить Бога о прощении и исцелении. «Убереги же нас, Господь, от такой смертельной ошибки! Вернемся же к Богу, обратимся ко Христу, нашему Господу и Хранителю, с молитвой о прощении, и да поможет Он нам единить молитву и дело в жизни нашей. Аминь».
1: Дорогие друзья, наша очередная радиобеседа из цикла «Возвращение к Богу» подошла к концу. Мы всегда рады вашим отзывам, вопросам и предложениям. Не забывайте, что тем, кто обращается к нам впервые, мы по возможности высылаем различную духовную литературу. Адресуйте ваши письма Михаилу Неволину, абонентский ящик 277, Санкт-Петербург, индекс 197-372, Россия. Наш сайт в интернете www.kbogu.ru. Наш имейл молитва@kbogu.ru. Повторю наш адрес: Михаил Неволин, абонентский ящик 277, Санкт-Петербург, индекс 197-372. Интернет-сайт www.kbogu.ru. Имейл молитва@kbogu.ru. Всего вам доброго. Храни Господь Бог вас и ваших близких.

Одно евангельское слово превыше всех на свете слов. Оно основа всех основ. Оно весь мир спасти готово. Одно евангельское слово. Спасибо за то, что вы вместе с нами. Пусть вас Господь обильно благословит в прослушивании христианских гимнов, а также размышлений над местами из Священного Писания. Пусть этот день будет назиданием для вас. И если вы еще не приняли Христа как своего личного Спасителя в жизнь вашу, то сделайте это сейчас, ибо Он стоит у двери и стучит. Он ждет, когда вы откроете дверь своего сердца. Да поможет Он в этом вам. Будьте с нами.

В эфире BBN, который существует благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если Господь располагает ваше сердце поддерживать нас материально, наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Пожертвования».

0: День сегодняшний не должен быть похож на вчерашний. Он тем более не должен быть таковым, если в вашей жизни есть Бог. И что бы ни готовило вам завтра, будьте уверены в том, кто хранил и помогал вам сегодня. С вами программа доктора Харальда Сейла «Завтра наступает сегодня».
1: Анна Ландерс нарисовала немного печальную, но реальную картину жизни, когда она писала, что мы живем в трудные времена, несмотря на все достижения в различных областях жизни. Она говорит, что цивилизация в первый раз вплотную столкнулась с проблемой вымирания, когда все пастеризуется, прессуется и психоанализируется. Термоядерные и биологические войны угрожают человеку, где бы он ни был, чтобы удушить его, испепелить, заразить его или привести его в радиоактивный мир. Она приходит к выводу, что единственным ответом на угрозу использования супероружия является прежде всего мир в душе каждого из нас. Хотя эти слова и были написаны несколько лет тому назад, но они все еще актуальны.
0: Это правда, что мир в каждом из нас есть единственный ответ на все вопросы. Перед Вознесением Христос сказал своим ученикам: «Мир оставляю вам, мир мой даю вам, не так, как мир дает». Внутренний мир человеку дает вера в Господа.
1: Но не так много людей живут в мире самими собой, в нашем общем мире, полном конфликтов. Они знают о ненависти больше, чем о любви, о жадности больше, чем о щедрости, больше о пороках, чем о целомудрии. Они превратили свои жизни в поле битвы. Они ищут подкрепление в бутылке или таблетках, чтобы бороться с ежедневными проблемами. Они делают анестезию своему разуму, надеясь, что если они уйдут от проблемы, то она исчезнет сама собой.
0: Нам совершенно не обязательно жить в мире поражений и позора. Вместо страха Христос предлагает нам надежду и доверие. Вместо чувства вины Он предлагает прощение. Вместо проклятия Он одаривает нас милостью. Покой и мир в мире конфликтов может быть и вашим. Мир приходит в личном общении с Сыном Господа Бога. Доверяйте Ему и получите прощение. И мир Божий придет к вам, если вы примете решение пригласить Иисуса в свою жизнь.
1: А в наши неспокойные и немирные дни с этим решением следует поторопиться.
2: Пишите нам. Наш адрес 420-111, Казань, АЯ 555. Наш электронный адрес most@mail.ru. До новых встреч в программе «Завтра наступает сегодня».

Вы на волне библейского вещания BBN. Иоанна 4:24. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине. В каждый момент нашей жизни, на каждом месте, где мы находимся, Бог есть Дух, и Он вместе с нами. Нет такого места ни на земле, ни в космосе, где Господа невозможно было бы найти. Он везде. С нами Бог всегда и всюду, хоть Его не видно нам. Бог ведет. Какое чудо! По горам нас и волнам. Так сказал один поэт в своем стихотворном произведении. Является ли Божье присутствие и для вас радостью в жизни? Сейчас время дать ответ на этот вопрос. Примите это спасение сегодня.

0: Люди страдают от волнений, когда они не доверяют полностью Богу. Если вас постигло волнение и вы хотите мира Божьего, заходите к нам в чат www.bbnchat.org. Наши служители будут молиться вместе с вами.
1: Предлагаем вам все благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 4 псалме в 9 стихе. «Спокойно ложусь я и сплю, ибо Ты, Господь, един даешь мне жить в безопасности». Это был стих благой вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: В эфире библейский час BBN. В этом часе вы услышите уроки, которые мы предлагаем вашему вниманию в библейском институте BBN. Сегодня мы продолжим изучение курса, который называется «Доктрина о спасении», преподаватель Лейман Штраус. Этот курс состоит из 5 уроков, в которых преподаватель разъясняет студентам основные библейские термины, связанные с доктриной о спасении. Знакомство с ними позволит вам еще больше ценить свое спасение в Иисусе Христе. Итак, следующий урок курса «Доктрина о спасении».
1: Приглашаем вас на 3-е занятие курса «Доктрина спасения» доктора Леймана Штрауса, который переведен на русский язык для библейского института BBN. Ефесянам 1 глава 3 стих написано: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах». Я уже говорил о том, что в первой главе послания Павла Ефесянам мы находим предложено падежное сочетание во Христе, или его эквиваленты в нем, или в котором. Таким образом, все духовные благословения, которые Бог дал верующим, своим детям, сосредоточены в личности и труде Господа Иисуса Христа. Сделав такое заявление, Павел далее говорит, как все эти благословения стали нам доступны. В 4 стихе он начинает с доктрины об избрании. «Так как Он избрал нас в Нем», снова предложено падежное сочетание, «в Нем, прежде создания мира, чтобы мы были святы». Конечная цель всего, что Бог делает для нас, состоит в том, чтобы мы были святы. Об этом написано в самом начале списка духовных благословений. Это конечная цель. Далее 5 стих. «Предопределение и усыновление». Ефесянам 1 глава, с 4 по 5 стихи, там написано: «Избрал нас, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей». Я хочу снова заострить внимание на том, что избрание и предопределение – это разные вещи. Этимология слов разная, и определения у этих терминов разные. Избрание – это суверенное действие Бога, посредством которого Он выбирает, отбирает, избирает любую часть Своего творения, которая может быть как неодушевленный, так и одушевленный объект. Избрание всегда производится с конкретной целью. Еще раз повторю, избрание – это суверенное действие Бога, посредством которого Он выбирает, отбирает, избирает любую часть Своего творения с определенной целью. Предопределение – это суверенное действие Бога, посредством которого Он определяет цель избрания, или, другими словами, определяет исполнение этой цели. Приставка «пре» обозначает, что Бог установил эту цель прежде основания мира, а Он совершает все, что наметил. Отметьте для себя четкую разницу между избранием и предопределением. Все Божьи обетования и цели исполняются во Христе. Это предложно-подержанное сочетание должно запечатлеться в нас по мере того, как мы читаем и изучаем эти великие доктрины. Все сосредоточено в личности Иисуса Христа. Ефесянам 1:4 мы читаем: «Избраны во Христе». Ефесянам 2:10: «Созданы во Христе». Колоссянам 2:10: «Имеем полноту в Нем». Все это имеет начало, продолжение и конец в личности Господа Иисуса Христа. Предопределение – это исполнение Божьих целей, которые Он решил или избрал достичь. Давайте внимательно рассмотрим эту тему. Надеюсь, я смогу ясно изложить материал. Я всегда переживаю, если я не понимаю преподаваемый мной материал, и думаю, если это непонятно мне, то как это может быть понятно кому-либо еще? Поэтому я прошу Господа, чтобы тема урока была понятна в первую очередь мне самому. И насколько мой ограниченный интеллект позволяет понять ее, я постараюсь передать вам то, чему, по моему убеждению, учит Библия о доктрине предопределения. Помните, что предопределение – это суверенное действие Бога, посредством которого Он определяет цель избрания, о котором говорится в 4 стихе. Ефесянам 1 глава 5 стих сказано: «Предопределив усыновить нас». Чтобы понять доктрину предопределения, необходимо понимать доктрину усыновления. В Библии говорится, что мы предопределены к усыновлению. Эта истина занимает умы большинства исследователей Библии, потому что они пытаются истолковать библейское усыновление в терминах государственного усыновления. То, что я собираюсь сказать, может кого-нибудь обидеть, если вы не будете внимательными. Недостаточно слышать мой голос, пожалуйста, услышьте, что я говорю. Потому что я не хочу никого обидеть. Библейское усыновление не имеет ничего общего с тем усыновлением, которое прописано у нас в законе. Я прекрасно помню, как некоторое время назад одна миссионерская чета вернулась домой в Пенсильванию после первых 4 лет работы на поле, то есть в той стране, где они служили. Их огорчало отсутствие детей. Они хотели иметь детей, и таково желание большинства родителей. Однако по каким-то биологическим причинам это было невозможно. Приехав домой в отпуск, они решили пойти в христианское агентство по усыновлению и подали заявление на ребенка. Вскоре им сообщили, что есть ребенок, которого можно усыновить. Миссионеры изучили материалы о ребенке и решили его усыновить. Прошло несколько месяцев, и однажды, примерно в 2 часа холодной зимней ночи, жена разбудила мужа и сказала: «Я хочу арбуз». Он ответил: «Дорогая, ты в Пенсильвании. На дворе зима. Сейчас 2 часа утра. Я и дорогу-то не смогу разобрать в этом городе». «А почему ты хочешь арбуз?» Она ответила: «Не знаю. Может, со мной что-то не так, но я хочу арбуз». И вот представьте, бедный парень бегает по всему городу ночью, пытаясь угодить жене. Но это странное чувство продолжало беспокоить ее и его, пока они, наконец, не решили пойти к доктору. Врач сделал анализы и обнаружил, что она беременна. Через некоторое время женщина родила, и теперь у них 2 детей. Я сейчас сделаю замечание по поводу этой ситуации. Если вы обидитесь, то вы или не слышите меня, или у вас есть какие-то проблемы. Вопрос такой: одинаково ли 2 этих ребенка связаны с миссионерской парой? Подумайте, прежде чем ответить. Я не удивлюсь, если кто-то из вас скажет «да», но это будет означать, что вы меня не слушали. В рождении 2 этих детей участвовали 2 матери и 2 отца. Усыновленный ребенок произошел от семени другого мужчины, не миссионера, и родился от утробы другой женщины, не жены этого миссионера. Второй ребенок произошел от семени миссионера и родился от утробы его жены. Видите, в этом процессе участвовали 2 женщины и 2 мужчин. Нет, я не говорю о том, что этих детей любят по-разному. Если вы усыновили ребенка или сами являетесь усыновленным ребенком, и вас обидели мои слова, значит, что-то с вами не то. Я хочу лишь показать, что такое усыновление – это не библейское усыновление. У усыновленных детей нет природы родителей, которые их усыновили. Ребенок же, рожденный от родителя, имеет его природу. Нет, я не говорю о том, что родители будут по-разному любить этих детей, или что наследство будет поделено между детьми неравно, но я говорю, что связь 2 этих детей с миссионерской парой не идентичная. В процессе участвовали 2 отца и 2 матери. Это не библейское усыновление. Греческое слово для усыновления попросту означает сыновство. Итак, сыновство. Мы рассмотрим доктрину усыновления. О ней говорит только апостол Павел. Никакой другой автор новозаветных книг никогда не использовал этого термина. Этот термин редко упоминается среди евреев, однако использовался в римском мире. Павел был римским гражданином, он понимал систему римского общества и то, как используется слово «усыновление». Давайте рассмотрим римский закон, как он объясняется в 4 главе послания Галатам, и как используется слово «сын». Откройте, пожалуйста, 4 главу послания Галатам. Еще скажу, наследник, доколе несовершеннолетен. Обратите внимание, он рожден в семью. И мы не усыновляемся в семью Божию, мы рождаемся в семью Божию. Другого способа попасть туда нет. Если не родиться свыше, не увидит Царство Божьего. Мы не усыновляемся в семью Божию, мы рождаемся в семью Божию. Наследник, доколе несовершеннолетен, ничем не отличается от раба, хотя и господин всего. Что это значит? Ребенок находится на попечении учителей и наставников и делает то, что ему велят. А учителя и наставники получают деньги за попечение о ребенке. Некоторые из вас отправляют детей учиться в лицеи, вы платите кому-то за обучение своих детей. Это обучение, возможно, будет нуждаться в некотором исправлении. Итак, ребенок находится в подчинении. Он наследник, но он пока не может взять свое наследство. Он ничем пока не отличается от слуги, от учителя, от наставника, хотя и господин всего. Он господин наследства, но не может пока претендовать на него, потому что подчинен попечителям и домоправителям до срока, назначенного отцом. Как и мы, доколе были несовершеннолетними, были порабощены вещественным началом мира. Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от женщины, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. Когда ребенок становится совершеннолетним? Согласно римскому закону, он становится законным наследником своего наследства по совершеннолетию. Тогда он даже мог показывать свою власть над нянями, гувернантками, наставниками, учителями, которые учили его. Теперь он совершеннолетний. В США возраст совершеннолетия прежде был 21 год, теперь он снизился до 18 лет. Это тот возраст, когда мужчина становится мужчиной, а женщина – женщиной. Мы – Божьи дети. А усыновление дает человеку возможность пользоваться полными правами и привилегиями своего наследия. Возлюбленные, у нас пока нет всех этих прав, потому что у нашего усыновления есть будущий аспект. Откройте, пожалуйста, 8 главу послания к римлянам. Я хочу, чтобы вы прочитали эту главу, чтобы лучше понять доктрину усыновления. Стих 15. «Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления». Обратите внимание, слово «дух» написано с заглавной буквы, потому что здесь говорится о Святом Духе. Святой Дух назван духом усыновления. Павел говорит, что мы приняли его. Он находится в вас, если вы спасены, и он находится во мне. Кстати, если у вас нет Святого Духа, то вы не спасены. Невозможно получить спасение, а потом бегать из одного места в другое на разные встречи, ища Святого Духа. Невозможно получить спасение и при этом не иметь Святого Духа. В Римлянам 8 главе 9 стихом говорится, «Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его». 1 Коринфянам 3:16, 1 Коринфянам 6:19-20. «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас?» Святой Дух живет в вас, он назван Духом усыновления. Почему? Вы увидите это в контексте 8 главы. Этот самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. Мы рождены в семью Бога. А если дети, то и наследники. Наследники Божии, сонаследники же Христу. Имеем ли мы все свое наследство? Нет. Первая глава, первое послание Петра говорит, что оно хранится на небесах для нас. У нас его пока нет, но Святой Дух, обитающий в нас, это гарантия, залог того, что мы вступим в полные права нашего сыновства, нашего усыновления. В 18 стихе говорится, «Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славой, которая откроется в нас. В будущем у нас будет что-то такое, чего мы пока не имеем». В этом контексте обратите внимание на три вещи. Во-первых, есть проблемы, которые одолевают нас в земной жизни. Их две – стихийные бедствия и болезни. Стихийные бедствия упомянуты в 22 стихе. «Тварь совокупно стенает и мучится». Извержение вулканов, землетрясения, засуха, потопы, голод, стихийные бедствия. И все творение стенает. Стенает не только творение, но стенают и христиане. В 23 стихе мы читаем. «И не только она, но и мы сами, имея начаток духа, и мы в себе стенаем». Стенающие христиане. А почему мы стенаем? Потому что детали механизма начинают ломаться одна за другой. Старый Лейман не тот, каким он был прежде. Стенающие христиане. Чем-то мы пока не обладаем. Чуть позже я скажу, чем именно. Итак, все эти проблемы одолевают нас. Но кто-то может помочь. Кто это? В 15 стихе это Святой Дух. И в 26 стихе это также Святой Дух. Он внутри нас. Он молится за нас, когда мы не знаем, как молиться. Уверен, что у всех есть такие периоды, когда мы просто не знаем, как молиться. Но у нас есть Дух усыновления, который помогает нам. И у нас есть будущее, которое ожидает нас. Лучшее впереди. Что же это? И когда мы его получим? Стих 23. «И не только она, но и мы сами, имея начаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления». Если бы мы его уже имели, то не ожидали бы. У нашего усыновления есть будущий аспект. Мы – дети Божьи. Мы были рождены в Божью семью. Но мы не достигли совершеннолетия, не достигли того времени, когда будем обладать всеми правами и привилегиями своего сыновства. Впереди нас ждет нечто лучшее. Мы живем среди стенающего творения, да и сами стенаем. Когда же мы получим полные права в тех отношениях, которые

Когда не опаздывают. Когда я наблюдал за умирающей женой, слышал ее последний вздох и видел прекрасное выражение на лице, я знал, что она увидела что-то или кого-то намного лучше, чем человек, стоящий у ее постели. Таким было выражение у нее на лице. И я сказал: «Спасибо, Господи, спасибо». Это было последнее действие Божьей любви к ней, когда Он избавил ее от стенающего тела. Последнее действие Его любви. Павел сказал, что мы ждем этого усыновления, которое есть искупление тела нашего. Давайте продолжим и будем читать с 28 стиха. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Не некоторые события, не многие, не большинство, но все. Не только хорошее, но и плохое. Все. Это стенающее творение, эти стенающие тела, распадающиеся по кусочкам. Все содействует ко благу любящим Бога и призванным как? По Его изволению, в соответствии с Его целью. А какова эта цель? Всякий раз, когда Бог делает выбор, у Него есть цель. Послание Ефесянам 1:4 мы читаем: «Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира». Бог никогда не избирает бесцельно. Всякая цель, которую Бог поставил, будет достигнута. Когда? У нас уже есть подсказка в 23 стихе. По избавлении тела. Но давайте прочтем дальше. Как это соотносится с предопределением? Мы были предопределены к усыновлению, к избавлению тела. Мы знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Бог никогда не выбирает бесцельно. Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил. Отправиться на небеса? Не совсем то. О да, мы будем на небесах, но это не цель. Это не цель. Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил. На кого Он ссылается в 29 стихе? На любящих Бога. Не просто на тех, кого любит Бог, ибо Бог любит всех. Иоанна 3:16 написано: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Всякий человек в аду будет знать, что Бог любит его. Но мы не спасаемся любовью Бога. Мы спасаемся личностью и делом Христа. Все, что мы имеем, сосредоточено в Нем. Итак, если вы вне Христа, если вы не испытали истинного духовного возрождения и не получили спасения, о, дорогой друг, вы отнимаете у себя лучшее, что можно иметь на земле, и светлое будущее вечности. Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобным образу Сына Своего. А теперь вернемся к избранию. Ефесянам 1:4 мы читаем: «Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были, что? Святы, как Его Сын, как Иисус». Мы были предопределены уподобляться образу Его Сына. И когда это уподобление завершится, мы вступим во все права и привилегии сыновства. Мы будем как Сын Божий, святы, как Он свят. Мы были предопределены уподобляться образу Сына Его, чтобы Он, Господь Иисус, был первым, имел верховное положение среди всех, кого Он предопределил и призвал. 1 Коринфянам 1:9 мы читаем: «Верен Бог, которым вы призваны в общение Сына Его Иисуса Христа, Господа нашего». Вы можете положиться на Бога. Бог надежен. Он заслуживает доверия. Он благонадежен. Слово «верен» – краткое прилагательное, которое означает «надежный», «благонадежный», «заслуживающий доверия». Вы во всем можете положиться на Бога. Бог верен. 30 стих мы читаем: «А кого Он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал». Когда вы были спасены, Бог провозгласил или объявил вас праведными. Оправдание – это суверенное действие Бога, посредством которого Он вменяет праведность всем, кто приходит к Нему по вере. Праведность в Иисусе Христе. А кого оправдал, тех и прославил. Отвлекитесь от Библии на минутку, возлюбленные христиане. В плане и в замысле Бога мы уже прославлены. Предопределены прежде создания мира. Бог установил цель. Место назначения для каждого верующего. Наша цель – быть как Иисус.

0: подобиться образу Божьего Сына. И 31 стих мы читаем: «Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего?» Да, всего. Когда мы достигнем нашего совершенного сыновства, наследство во всей полноте будет нашим. Мы станем подобны Иисусу. Кто будет обвинять избранных Божиих? Тех, кого Бог избрал, выбрал. Почему? Потому что только Бог может оправдать. Помните мою историю о мистере Роузе? Судья со слезами на глазах сказал ему: «Вы лучший бейсболист из всех известных мне игроков. Я могу простить вас, но не могу оправдать. Вы поступили неправильно, я должен вынести обвинительный приговор. Только Бог может оправдать нас. Мы грешники, мы должны отдать долг, но не в состоянии этого сделать. Иисус Христос заплатил наш долг вместо нас. И благодаря тому, каков Он и тому, что Он сделал, Бог провозгласил нас праведными. А если Бог назвал кого-то праведным, кто может осуждать избранных Божиих? Вы видите, как избрание гарантирует уверенность и безопасность спасения каждого верующего во Христе. Откройте первое послание Иоанна, 3 глава. «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Мир потому не знает нас, что не познал Его. Возлюбленные, мы теперь дети Божьи. Но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, а это будет по искуплении тела, будем подобны Ему». Мы были предопределены уподобиться образу Христа. Разве не печально, возлюбленный, что часто мы настолько на Него не похожи? Но Он всегда прощает, всегда любит. А мы иногда настолько медлительны на прощение и любовь, и это неправильно. Но мы еще не достигли цели, мы стремимся к ней. И надеюсь, что улучшаемся. Мы не можем быть безгрешными, но должны грешить меньше. Мы должны возрастать в благодати и познании нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Я сидел на этом ряду когда-то давно, и доктор Чарльз Райри делился новостями служения. В конце он позволил задавать вопрос. Одна женщина подняла руку и сказала: «Доктор Райри, можете в одном или двух словах сказать, каков, по вашему мнению, настоящий христианин?» Не теряя времени, доктор Райри сказал: «Я скажу одним словом – христоподобен. Христоподобен». В конечном счете, христианство – это не религия, это личность. Невозможно написать слово «христианин», не написав корня слова «Христос». Отнимите у слова «христианин» его корень, и что останется? Да ничего, бессмыслица. Россиянин – человек, принадлежащий России. Калифорниец – человек, принадлежащий Калифорнии. А христианин – человек, принадлежащий Христу. Возлюбленные, здесь говорится, мы дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, что произойдет, когда откроется? Будет воскресение? Хотите знать свое будущее? Я могу его предсказать. Будет воскресение, и вместе с ним произойдет перемена. Это уничиженное тело изменится и станет точно таким, как у Господа, прославленным телом. Павел говорит, что это тленное тело станет нетленным. Это смертное тело никогда не умрет. Давайте вернемся к 8 главе послания к Римлянам и дадим некоторое ободрение нашим душам, съездив в путешествие с земли на небеса. О, если бы христиане только знали все, что мы имеем теперь, и все, что нас ожидает в будущем, мы бы перестали роптать и постоянно славили бы Бога. Итак, 23 стих 8 главы Римлянам сказано: что мы ожидаем усыновления, искупления тела нашего. Посмотрите далее в 7 главе 24 стихе. «Бедный я человек, кто избавит меня от этого тела смерти? Господь Иисус». 1 Коринфянам 15:51 сказано: «Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг, во мгновение ока». Во мгновение ока у нас появятся прославленные тела, преображенные в образ Сына Божьего. Предопределение – это суверенное действие Бога, посредством которого Он прежде основания мира не только определяет цель для верующего, но и приводит ее в исполнение. Колоссянам 2:9-10 написано: «Мы имеем полноту во Христе». Давайте будем стойкими. Мы получили ободрение, утешение, взбодрились. Мы не можем выбросить белый флаг и сдаться, имея такое будущее. А ведь многие люди не знают этого и должны услышать. Мы, христиане, блаженные. Да поможет нам Господь войти в эту радость и насладиться теми благословениями, которые Бог приготовил для нас. Мы будем рассматривать еще одну доктрину, связанную со спасением, и разберем, как мы становимся частью церкви, этого тела со славным будущим, которое избрал Бог и прежде основания мира определил, как Он исполнит свой план.
1: Закончился библейский час BBN, в котором прозвучал урок из курса Библейского института «Доктрина о спасении», преподаватель Лейман Штраус. Присоединяйтесь к нам в следующий раз в это же самое время, когда мы продолжим изучение этого курса. Мы уверены, что эти уроки помогут вам еще эффективнее изучать Писание. Полный список курсов Библейского института BBN вы можете посмотреть по адресу www.bbnbi.org. Изучайте Писание вместе с нами в любое время дня и ночи.

Вы слушаете вещание библейского радио BBN, где вы никогда не услышите никакой рекламы, благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Хотите также поддержать нас материально? Наш адрес www.bbnradio.org. И далее раздел «Пожертвования».

На волнах интернета радио BBN. Библейское вещание для всей семьи. Хватит сыпать громкие фразы. Хватит слово бросать на ветер. Хватит, громко взывает разум. Хватит, сердце раздался стук. Делом, делом и только делом на слова давайте ответим. Что без дел ваша громкая вера, то пустой бесполезный звук. Слово калится в деле начатом, вера твердая в жизни примерной. Жизнь святая в Христе распятом, а Христос — наша суть и жизнь. Вера мертвая без усилий, дело меркнет без пламени веры. Их единство — вот эта сила! Этих истин, мой друг, держись! Свергнем власть равнодушной лени, бросим вызов фразам бесплодным и без длительных рассуждений в жизнь пойдем воплощать слова. Верить — значит и жить по вере, значит быть от греха свободным. Веришь — всем докажи на деле, ибо вера без дел мертва.

В эфире библейское вещание BBN. С вами ведущий Сергей Марару. Мы очень часто повторяем, что радиовещание BBN – это чистое словесное молоко для укрепления вашей души. Слово Божье так о себе говорит. Псалом 118, 140 стих. «Слово Твое, то есть Божье, весьма чисто, и раб Твой возлюбил его». Я думаю, что вы, дорогие друзья, любите Слово Божье, поэтому вы находитесь на правильном месте. Все, что будет здесь петься, говориться, все это во славу Бога и основано на Священном Писании. Наслаждайтесь духовным хлебом во славу Господа и в радость вашей душе.

Бесплатное изучение Библии вместе с Библейским институтом BBN. www.bbnbi.org. Библейский стих на эту неделю от BBN записан в Псалме 58, 17 стих. «А я буду воспевать силу Твою и с раннего утра провозглашать милость Твою, ибо Ты был мне защитою и убежищем в день бедствия моего». Это был библейский стих на эту неделю от BBN, Псалом 58, 17.

Начинается час воскресного богослужения на библейском радио «Бибиан». Если вы по каким-либо причинам не можете присутствовать на богослужении в своей местной церкви, то мы приглашаем вас прославить Господа в пении и проповеди Его Слова вместе с нами. Даже если у вас есть возможность посетить воскресные богослужения в своей церкви, но время позволяет вам оставаться с нами, мы думаем, что этот час на нашем богослужении будет благословением для вас. В сегодняшнем богослужении вы услышите общее хоровое пение, а также проповеди проповедников Довголева Ивана Ефимовича, Ейско Даниила Александровича и Курца Владимира Ивановича. Благословений вам в воскресном богослужении на библейском радио «Бибиан».

Дорогие друзья, радиослушатели, мир Божий всем вам! Сегодня мы прочитаем один стих из 16 главы Евангелия Матфея, стих 18. «И я говорю тебе», — это Христос говорит Петру, — «ты, Петр, и на сём камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Мы уже недавно говорили или рассуждали над этим стихом и отметили ту истину, что Церковь Христова строится или созидается не людьми, а самим Господом Иисусом Христом, и поэтому никто ее не уничтожит, даже сам сатана со всеми силами ада, находящимися в его распоряжении, не может уничтожить Церкви Христовой. И что она пребудет здесь на земле до дня взятия ее от мира на небо. Так как мир, в котором мы живем сегодня, находится в очень неустойчивом положении и может в любой момент развалиться на куски, что может принести погибель всему человечеству, то стоит подумать о надежном убежище для каждого из нас. Этим убежищем только является Церковь Иисуса Христа, о которой Он Сам заботится и обещает сберечь ее для Себя. Здесь убежище для тела и для души. И если бы даже тело погибло со всеми другими, то Он обещает дать нам новое тело, тело воскресения, которое подобно Ему Его славному телу. Но главное – это душа. Она сохранится для счастливой вечности в Его вечном царстве. Но Церковь всегда была ненавистной для этого мира и всегда была преследуема миром. В Ветхом Завете мы имеем некоторые примеры из жизни народа Божия Израиля. И из этих примеров мы можем посмотреть и научиться, какие способы сатана применяет для того, чтобы уничтожить Церковь Христову. Мы хотели бы обратиться теперь к первой главе книги «Исход» и посмотреть на некоторые способы, которыми фараон, египетский царь, хотел уничтожить народ Божий Израиля. И что с этого получилось? В стихах 7 и 8 мы находим причину ненависти к народу Божьему. Это же можно отнести и теперь к Церкви Христовой. Читаем эти стихи. «А сыны Израилевы расплодились и размножились, и возросли и усилились чрезвычайно, и наполнилась ими земля та. И восстал в Египте новый фараон, который не знал Иосифа». Вся причина ненависти – это незнание Иосифа фараоном и также египтянами. Иосиф есть прообраз Иисуса Христа, и все, не знающие Иисуса как своего Спасителя, неприязненно относятся к Церкви Христовой. Здесь сказано об этом, или об этой ветхозаветной Церкви, народе Божьем, что они весьма разрастались. Этот народ все время увеличивался, размножался, и царь Египта боялся за свой престол. Это верно и по отношению к Церкви сегодня. Церковь Христова действительно разрастается. Каждый день тысячи и тысячи душ приходят к Господу. Потому что сегодня Евангелие проповедуется, как никогда раньше не проповедовалось. Сегодня для этого есть возможности. Библия переведена на многие языки, на которые раньше не была переведена. А также техника сегодняшнего времени – помогает в этом, и поэтому через радио, через телевизию, через литературу Евангелие проповедуется по всему миру, и конец мира приближается. Дьявол, князь мира, этого боится. Он боится, что потеряет место своего владения, и поэтому всячески старается уничтожать наследие Господне. Но все его усилия напрасны. Христос сказал: «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Господь сказал, что Он сбережет свой народ,
И как египтяне не пробовали уничтожить, они не смогли этого сделать. Посмотрим теперь на способы, какими фараон думал и пробовал уничтожить народ Божий. Первое находим в стихе 10. В первой половине этого стиха сказано: «Перехитрим же его, чтобы он не размножался». Хитрости сатаны по отношению к народу Божию – это самое ужасное средство борьбы, и этим он наиболее успевает в торможении роста Церкви Христовой. Сатана никогда не пришел в церковь или к отдельной личности с черными рогами, красным носом и длинным хвостом, как это привыкли его рисовать на картинах. В таком виде его никогда и никто не принял бы. Но Слово Божие говорит, что он приходит как ангел света, и тогда он имеет успех. И мне кажется, что как нигде иначе он успевает именно внутри церкви, когда он проникает туда. Во втором послании к Коринфянам в 11 главе, в стихах 13 и 15 читаем следующее. «Ибо таковые лжеапостолы, лукавые делатели, принимают вид апостолов Христовых, и неудивительно, потому что сам сатана принимает вид ангела света, а потому невеликое дело, если и служители его принимают вид служителей правды. Наконец их будет по делам их». Он имеет практику в коварстве от самого Едема. Там он искусил, обманул нашу прародительницу Еву, и на протяжении всей истории церкви он это самое делает. Он не говорит человеку или церкви: перестань веровать в Бога, нет. Он готов возить людей в церковь, на собрания, на так называемое богослужение, лишь бы они не знали истины Божией. Лишь бы они не читали Слово Божие, лишь бы они не жили согласно с волей Божией, лишь бы они грешили и жили во грехах, и тогда их погибель обеспечена. Даже если такой человек будет принадлежать к самой лучшей церкви, сатана часто в церкви посылает своих служителей, и эти служители разрушают строение церкви. И если бы Господь сам не вступался и не хранил церковь, была бы беда. Слава Богу за свет Его Слова. И Павел говорит во 2 Коринфянам 2:11, что нам небезызвестны Его, то есть сатаны, умыслы. Друзья мои, христиане, церковники, посмотрите сегодня в зеркало Слова Божие, и если там увидите себя несоответствующими Слову Божию по вашей жизни, то забудьте о вашей принадлежности к церкви. Сатана перехитрил вас, и вы погибнете, если сегодня не покаетесь. Ваши добрые дела, ваша религиозность, ваше посещение храма и все другое, связанное с этим, не заменит принятие спасения через заслуги Иисуса Христа, и вы навеки погибнете. Роста церкви тоже не будет. «Перехитрим же его», — сказал фараон. «Но не забудьте и те, которые вообще в церковь не ходите, но которые часто, может быть, наблюдаете и видите, что там не все в порядке, и думаете, что это только человеческое заведение. Нет. Церковь строится Христом Иисусом. И если туда иногда проникают враги Христа и делают свое дело, то это для того, чтобы истинные дети Божьи могли, ободрившись, больше бодствовать, больше трудиться и больше славить Христа. Там, где это не помогает, он применяет другие способы. Он применяет гонения, концлагеря, как в стихе 11 сказано, изнуряли их тяжкими работами и делали жизнь их горькою. Сколько сегодня христиан имеют горькую жизнь, потому что их посадили в тюрьмы. Когда же и это не помогло, тогда он приказал умерщвлять физически, при рождении и после рождения. И сегодня сатана это самое делает. Во многих странах убивает миссионеров. Но сегодня еще есть один способ –
когда признали легальность абортов. Это убийство души человека. Убийство человека раньше, чем он родится. Посмотрите на все это, и вы увидите, что это сатана старается, чтобы не допустить развития церкви здесь, на земле. Все эти способы уничтожения Церкви Христовой на земле, они ее не уничтожат. И слава Богу, что народ его разрастался тогда и разрастается сегодня. Всегда находились повивальные бабки, как это было в Египте, которые не слушались приказа фараона. Это все потому, что Церковь Христова в руках самого Христа, который умер за нее, приобрел ее ценой своей крови и сам печется о ней. Церковь Христова – самое беспечное место в этом ужасном мире. Поэтому, друг мой, иди в Церковь Христову, и ты там найдешь мир своему сердцу и спасение своей душе.

Как странно человеческое сердце. Во глубине незримые растут мечты любви, и ненависть, и ревность, добро и зло находят здесь приют. И в маленьком комочке пульс вселенной, раскаты грома и смятенье бурь, и рокот океанов беспредельных, и тишина, и светлая лазурь. Кто знает сердце? Кто познал рожденье заветных тайн, желаний и мечты, к прекрасному высокое стремленье и жажду совершенной красоты? И наряду с коварством, злом и местью вдруг тянется любви живой росток. Как отличить любовь от хитрой лести? Кто знает тайны сердца? Только Бог. Бог знает все, все до конца раскрыто Ему. И зная нас таких, как есть, прощает все, и все грехи омыты. Душа поет освобожденье песни.

кто войдет в Царство Небесное? На этот вопрос Господь Иисус так ответил: «Не всякий, говорящий мне: Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». Матфея 7:21. Что в Царство Небесное не войдут богопротивники, это всякому понятно. Для них жизнь в Царстве Небесном была бы так мучительна, как ночным существам неожиданно попасть в царство ясного солнечного дня. Но Христос сказал, что и не все религиозные люди попадут туда. Не всякий, говорящий мне: «Господи, Господи». Над этим следует призадуматься и поискать ответа в Священном Писании. Первое. Кто не войдет в Царство Небесное? Невозрожденные. Однажды ночью в Иерусалиме к Иисусу пришел один из учителей иудейских, которого называли Никодим. Других он учил закону Божию, а сам мучился от разных сомнений и, наконец, решился пойти к Иисусу за указанием. Но прежде чем Никодим осмелился спросить Иисуса, кто войдет в Царство Небесное, Иисус сказал ему: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царство Божие». Иоанна 3:5. Можно быть религиозным человеком, можно знать и передавать другим закон Божий, но если кто не родится свыше, то в Царство Божие не войдет. Почему? Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух. Для жизни на этой земле мы получаем жизнь от наших родителей, а для жизни с Богом нужно получить жизнь от Бога. Это делается очень просто, но для многих совершенно непонятно и неприемлемо. Принятием Иисуса Христа как своего Спасителя и Господа. А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими. Возрождение – это принятие новой жизни от Бога через веру во Христа Иисуса. Или не знаете, что неправедные Царство Божие не наследуют? Не обманывайтесь. Ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царство Божие не наследуют. И такими были некоторые из вас. Но омылись, но освятились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего. Написал апостол Павел. Можно веровать в Бога, Творца Вселенной, и в Господа Иисуса Христа, который воплотился от Девы Марии, жил на земле, учил и исцелял людей, умер на кресте и воскрес на третий день, вознесся на небо и оттуда послал на апостол Духа Святого. Но если эта вера не изменила ни образа мысли, ни поведения человека, то человек еще не возрожден, остается рабом греховных привычек и пороков, и для него нет места в Царстве Божьем, ибо не войдет в него ничто нечистое и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни. Кто войдет в Царство Небесное? Не всякий, говорящий мне: «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного, возвестил Христос. Для изучения воли Божьей мы посвятили 6 бесед, а здесь только вкратце напомним, какие преимущества дает нам исполнение воли Божьей и чего она требует от людей. На земле мы никогда не постигнем всей глубины слов Христовых, ибо кто будет исполнять волю Божью, тот мне брат и сестра и матерь. Какая милость! Предвечный Создатель Вселенной называет своими ближайшими родственниками тех, которые исполняют волю Божью. Чего же требует воля Божья от людей? А. Веры во Христа и Иисуса. Когда евреи спрашивали, что нам делать, чтобы творить дела Божьи, Иисус сказал им в ответ: «Вот дело Божье, чтобы вы веровали в того, кого Он послал». Без веры угодить Богу невозможно, сказано в послании к евреям. Живая вера, рожденная от Слова Божьего, убеждает человека, что все пророчества относительно пришествия в мир Мессии исполнились во Христе Иисусе, который приходил в мир, чтобы спасти грешников. Б.
Послушание Христу. «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною, и я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей». Овцы Христовы не только слышат Его голос, но слушаются. Апостол Петр просил новообращенных: «Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, но по примеру призвавши вас святого, и сами будьте святы во всех поступках, ибо написано: будьте святы, потому что я свят». В. Сострадание к людям. В 25 главе Евангелия от Матфея говорится, что явившийся с неба Господь разделит людей, как пастух отделяет овец от козлов, которые целый день паслись вместе. К поставленным по правую сторону скажет: «Приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира», и начнет перечислять их заслуги, проявившиеся в сострадании к несчастным. Стоящим же по левую сторону он скажет, что они пренебрегали несчастными и обездоленными, и Господь скажет им, что не оказавши сострадания к меньшим братьям, они не захотели послужить Ему. И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную. Аминь.

Приглашаю выслушать заключение, как Матфей стал последователем Христа. Мы видели раньше, что Иисус Христос не прошел мимо Матфея, а остановился возле него и попросил его пойти последовать за ним. Мы также видели, что в Матфее появилось доверие к Иисусу, и что он, оставив все, пошел со Христом. Сегодня я хочу обратить наше внимание на общение Матфея с Иисусом. Наша беседа основана на Евангелии от Матфея, главе 9, стихи 9 по 13. Я прочитаю их. «Проходя оттуда, Иисус увидел человека, сидящего у сбора пошлин по имени Матфея, и говорит ему: „Следуй за мною“. И он встал и последовал за ним. И когда Иисус возлежал в доме, многие мытари и грешники пришли и возлегли с ним и учениками его. Увидевши то, фарисеи сказали ученикам его: „Для чего учитель ваш ест и пьет с мытарями и грешниками?“ Иисус же, услышав это, сказал им: „Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Пойдите, научитесь, что значит „милости хочу, а не жертвы“. Ибо я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию“». Первое, о чем мы читаем здесь, сразу после того, как Матфей последовал за Христом, это то, что Христос находится в доме Матфея. Матфей пригласил его, очевидно, на обед или на ужин. И, может быть, вы спрашиваете, откуда мы знаем, что этот случай произошел в доме Матфея именно? Евангелие от Марка, 2 глава, 15 стих, указывает на это ясно. Иисус, значит, находился в доме Матфея и обедал или ужинал, а может быть и завтракал. Это мы узнаем из сказанного здесь. Мы читаем, что Христос возлежал, то есть лежал за столом. Я знаю, это странная для нас картина, но это картина принятия пищи в культуре того времени. Евреи обедали или ужинали, лежа вокруг стола на левом боку, облокотившись на локоть левой руки. Поэтому слово «возлежал» в нашем современном языке значит «Христос сидел за обедом». Что мы можем извлечь из этого? Матфей, полюбив Иисуса, открыл для него свой дом. И не только для него, но и для многих других, для грешников, для мытарей, фарисеев и также других последователей Христа. Я думаю, этот принцип не потерял свои силы и по сей день. Тот, кто любит Иисуса и следует за Ним, открывает свой дом для Христа и также для тех, которые или уже следуют за Ним, или же еще только интересуются о Нем. Часто искренность нашей любви к Иисусу можно проверить нашей гостеприимностью и нашей щедростью по отношению к другим людям. Матфей открыл свой дом для Христа и также для людей, но сначала он открыл Христу свое сердце. Если сердце открыто для Христа, разве может дом остаться закрытым? Думаю, что нет. Проверим себя. Другое, что я хотел бы подчеркнуть здесь, это то, что Матфей желал иметь общение с Иисусом. Если мы имеем друзей, мы приглашаем их к себе домой, рады их приглашению к ним. Друзья любят быть вместе. Христос стал близким и дорогим Матфею, поэтому он проводил теперь свое время с ним. Дорогой верующий друг, ты, может быть, говоришь, что ты тоже полюбил Христа, но приглашаешь ты его к себе? Проводишь ты время с ним в общении? Мы не можем пригласить его сегодня и посадить за наш стол, но мы можем иметь общение с ним в молитве. Мы можем сказать ему все, что у нас на сердце. Можем излить перед ним всю свою душу. И он слышит нас и отвечает нам, когда мы читаем его слова в Библии. Он использует слова, записанные в Библии, чтобы говорить с нами лично относительно нашей ситуации. Многих людей чтение Библии не устраивает, потому что они читают ее как роман или как историю. Но это мало дает душе. Библию надо читать как письмо от друга. Тогда она становится живой и действующей в нашей повседневной жизни. Когда Христос был у Матфея, мы видим, его начали упрекать фарисеи, то есть те, которые считали себя лучшими других и более праведными. Они говорили, что Матфей и другие грешники, мол, недостойны общения с Христом.
О себе они, конечно, думали, с нами бы он мог еще иметь контакт, но не с ними. Но заметим, дорогие, как Христос возразил, заметим, что Христос говорит здесь. Кто может иметь контакт с Ним? Для кого Он доступен? Христос говорит так: нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Христос сравнивает здесь грешников с больными и говорит, что именно грешники имеют нужду в Нем. Он исцелитель больных. И для таковых именно Он пришел. Дальше Он говорит, чтобы праведные, в кавычках, фарисеи, пошли и научились. Что значит «милости хочу», а не «жертвы»? Во-первых, Иисус называет фарисеев незнающими или неучами, так как Он посылает их на обучение. «Идите и научитесь». Они-то думали, что знают. Но Христос, очевидно, думал о них иначе. Огромное множество людей и в наши дни подобны этим якобы грамотным или ученым и просвещенным фарисеям, которые думают, что они понимают божественные принципы, но ошибаются. Христос и сегодня направляет людей в школу духовного образования и говорит: «Научитесь». Чему же Он хочет научить людей? Он хочет, чтобы люди поняли значение слов цитаты из пророка Осии, где Бог говорит: «Милости хочу, а не жертвы». В этом коротеньком стихе кроется целое богословие. Богословие благодати, а не заслуги. Богословие милости, а не заработка. И это и есть учение Евангелия. Это и есть учение апостола Павла, который с великой ревностью проповедовал незаслуженную милость. Да и, кстати, разве существует заслуженная милость? Нет, милость или помилование не могут, никогда не могут быть заслуженными. Апостол Павел писал об этом неоднократно и понятно. Процитирую один стих. Галатам 2 глава 16 стих. «Однако же, узнавши, что человек оправдывается не делами закона, а только верой в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона, ибо делами закона не оправдывается никакая плоть». Спасение, которое предлагает Бог, дается не по заслуге, а по вере и по милости. И вот как раз это хотел Иисус дать понять фарисеям, когда Он сказал: «Научитесь, что значит «милости хочу», а не «жертвы». Христос указывает здесь на нечто важное. Бог не хочет отнять у нас что-то дорогое, жертву. Наоборот, Он хочет дать нам что-то великое – помилование. После этого Христос еще раз подчеркивает, что Он пришел для грешников, а не для праведников. Он пришел, чтобы призвать их к покаянию. Христос пришел исключительно для грешников. Только для грешников. Тот, кто не считает себя грешником, не может получить милости, которую Иисус предлагает. Он пришел призвать грешников. Он принес спасение только для грешников. Праведники не нуждаются в нем. Но что говорит Библия о праведниках? Римлянам 3 глава 10 стих говорит: «Нет праведного, ни одного». Это значит, что Христос пришел призвать всех людей. Беда в том, что многие люди считают себя праведными перед Богом и не принимают призыва Христа. И до тех пор, пока они не оценят свое положение правильно, то есть, что они погибшие грешники, они никогда не смогут получить прощение, потому что Христос пришел призвать грешников к покаянию только. Так называемые праведные не могут покаяться. Они ведь должны сознать свою греховность сперва. Христос предлагает помилование, прощение, но только на основании покаяния. Тот, кто считает себя праведным, не нуждается в покаянии, не может получить помилование, которое дается кающимся грешникам. Читая, как Христос призвал Матфея, будем помнить, что Христос нашел Матфея там, где он сидел. Христос не прошел мимо. Христос остановился. Он увидел нужду Матфея. Он позвал Матфея. Матфей ответил на призыв Иисуса и последовал за ним. Матфей полюбил Иисуса и пригласил его к себе домой. И еще одно. Христос показывает в этом тексте, что Он хочет миловать грешников, которые отвечают на Его призыв к покаянию. Христос – друг мытарей и грешников. Но не потому, что Он такой же, а потому, что Он хочет спасти их. Христос пришел для грешников,
Итак, мы читаем Евангелие от Луки, 19 главе, в 10 стихе. «Сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». Я надеюсь, вы поняли и приняли Евангелие Иисуса Христа. А если нет, то исполните слова Христа, которые Он сказал фарисеям. «Идите и научитесь, что значит «милости хочу», а не «жертвы». Христос хочет, чтобы все люди поняли, что Он хочет помиловать их».

подходит к концу час воскресного богослужения на библейском радио «Бибиан». Надеюсь, что это время было благословением для вас. Если Господь работает с вашим сердцем и указывает вам на Иисуса Христа как своего личного Спасителя от грядущего Божьего наказания, то прислушайтесь к этому зову Бога. Ведь Бог послал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. В Евангелии от Иоанна, в 6 главе, в 37 стихе, Иисус Христос сказал: «Все, что дает мне Отец, ко мне придет, и приходящего ко мне не изгоню вон». Писание уверяет, что все, что нужно для спасения, это вера в сердце, в то, что Христос пришел и умер за тебя, и воскрес для твоего оправдания. Если ты веришь этому, дорогой друг, то призови Иисуса Христа спасти тебя. В послании к римлянам, в 10 главе, в 13 стихе написано: «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Мы молимся, чтобы этот самый важный шаг в вашей жизни был сделан вами сейчас. О своем решении вы можете написать нам по адресу russian@bbnradio.org. Божьих вам благословений!

Вы слушаете библейское вещание BBN. Если вы еще не присоединились к нашему библейскому институту, вы можете сделать это, посетив нашу страничку по адресу www.bbnbi.org. Предлагаем вам все благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 4 псалме, в 9 стихе. «Спокойно ложусь я и сплю, ибо Ты, Господь, един даешь мне жить в безопасности». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей.
1: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий. Мы продолжаем чтение книги пророка Осии.
0: Глава 7. «Когда я врачевал Израиля, открылась неправда Ефрема и злодейство Самарии, ибо они поступают лживо. И входит вор, и разбойник грабит по улицам. Не помышляют они в сердце своем, что я помню все злодеяния их. Теперь окружают их дела их, они пред лицом моим. Злодейством своим они увеселяют царя и обманами своими князей. Все они пылают прелюбодейством, как печь, растопленная пекарем, который перестает поджигать ее, когда замесит тесто, и оно вскиснет. День нашего царя, говорят князья, разгоряченные до болезни вином, а он протягивает руку свою к кощунам, льстецам. Ибо они коварством своим делают сердце свое подобным печи. Пекарь их спит всю ночь, а утром она горит, как пылающий огонь. Все они распалены, как печь, и пожирают судей своих. Все цари их падают, и никто из них не взывает ко мне. Ефрем смешался с народами. Ефрем стал, как неперевернутая лепешка. Чужие пожирали силу его, и он не замечал. Седина покрыла его, а он не знает. И гордость Израиля унижена в глазах их. И при всем том они не обратились к Господу Богу своему и не взыскали его. И стал Ефрем, как глупый голубь, без сердца. Зовут египтян, идут в Ассирию. Когда они пойдут, я закину на них сеть мою. Как птиц небесных низвергну их, накажу их, как слышало собрание их. Горе им, что они удалились от меня, гибель им, что они отпали от меня. Я спасал их, а они ложь говорили на меня. И не взывали ко мне сердцем своим, когда вопили на ложах своих, собираются из-за хлеба и вина, а от меня удаляются. Я вразумлял их и укреплял мышцы их, а они умышляли злое против меня. Они обращались, но не к Всевышнему, стали как неверный лук. Падут от меча князья их за дерзость языка своего. Это будет посмеянием над ними в земле египетской. Глава 8. Трубу кустам твоим. Как орел налетит на дом Господен за то, что они нарушают завет мой и преступили закон мой. Ко мне будут взывать: «Боже мой, мы познали тебя, мы Израиль!» Отверг Израиль доброе. Враг будет преследовать его. Поставляли царей сами, без меня. Ставили князей, но без моего ведома. Из серебра своего и золота своего сделали для себя идолов, оттуда гибель». Оставил тебя телец твой, Самария. Воспылал гнев мой на них, доколе не могут они очиститься. Ибо и он, дело Израиля, художник сделал его, и потому он не бог. В куски обратится телец самарийский. Так как они сеяли ветер, то и пожнут бурю. Хлеба на корню не будет у него». Зерно не даст муки, а если и даст, то чужие проглотят ее. поглощен Израиль. Теперь они будут среди народов, как негодный сосуд. Они пошли к Ассуру, как дикий осел, одиноко бродящий. Ефрем приобретал подарками расположение к себе. Хотя они и посылали дары к народам, но скоро я соберу их, и они начнут страдать от бремени царя князей. Ибо много жертвенников настроил Ефрем для греха. К греху послужили ему эти жертвенники. Написал я ему важные законы мои, но они сочтены им как бы чужие. В жертвоприношениях мне они приносят мясо и едят его. Господу неугодны они. Ныне он вспомнит нечестие их и накажет их за грехи их. Они возвратятся в Египет. Забыл Израиль Создателя своего и устроил капища, и Иуда настроил много укрепленных городов. Но я пошлю огонь на города его и пожрет чертоги его. Глава 9. Не радуйся, Израиль, до восторга, как другие народы, ибо ты блудодействуешь, удалившись от Бога твоего. Любишь блудодейные дары на всех гумнах. Гумно и точило не будут питать их, и надежда на виноградный сок обманет их. Не будут они жить на земле Господней, Ефрем возвратится в Египет, и в Ассирии будут есть нечистое. Не будут возливать Господу вино, и неугодны ему будут жертвы их. Они будут для них, как хлеб похоронный. Все, кто будет есть его, осквернятся, ибо хлеб их для души их, а в дом Господен он не войдет». Что будете делать в день торжества и в день праздника Господнего? Ибо вот они уйдут по причине опустошения. Египет соберет их, Мемфис похоронит их. Драгоценностями их из серебра завладеет крапива, колючий терн будет в шатрах их. Пришли дни посещения, пришли дни воздаяния. Да узнает Израиль, что глуп прорицатель, безумен выдающий себя за вдохновенного по причине множества беззаконий твоих и великой враждебности. Ефрем — страж подле Бога моего. Пророк — сеть птицелова на всех путях его, соблазн в доме Бога его. Глубоко упали они, развратились, как в дни Гивы. Он вспомнит нечестие их, накажет их за грехи их. Как виноград в пустыне я нашел Израиля, как первую ягоду на смоковнице, в первое время ее увидел я отцов ваших, но они пошли к Ваал-Фегору и предались постыдному, и сами стали мерзкими, как те, которых возлюбили». У ефремлян, как птица, улетит слава чадородия, ни рождения, ни беременности, ни зачатия не будет. А хотя бы они и воспитали детей своих, отниму их, ибо горе им, когда удалюсь от них. Ефрем, как я видел его до Тира, насажден на прекрасной местности, однако Ефрем выведет детей своих к убийце. Дай им, Господи, что ты дашь им. Дай им утробу нерождающую и сухие сосцы. Все зло их в Галгале. Там я возненавидел их за злые дела их. Изгоню их из дома моего, не буду больше любить их. Все князья их — отступники. Поражен Ефрем, иссох корень их, не будут приносить они плода, а если и будут рождать, я умерщвлю вожделенный плод утробы их. Отвергнет их Бог мой, потому что они не послушались его и будут скитальцами между народами. Глава 10. Израиль, ветвистый виноград, умножает для себя плод. Чем более у него плодов, тем более умножает жертвенники. Чем лучше земля у него, тем более украшают они кумиры. Разделилось сердце их, зато они и будут наказаны. Он разрушит жертвенники их, сокрушит кумиры их. Теперь они говорят: «Нет у нас царя, ибо мы не убоялись Господа». А царь, что он нам сделает? Говорят слова пустые, клянутся ложно, заключают союзы. Зато явится суд над ними, как ядовитая трава на бороздах поля. За тельца Бефавена вострепещут жители Самарии. Восплачет о нем народ его, и жрецы его, радовавшиеся о нем, будут плакать о славе его, потому что она отойдет от него. И сам он отнесен будет в Ассирию, в дар царю Иареву. Постыжен будет Ефрем, и посрамится Израиль от замысла своего. Исчезнет в Самарии царь ее, как пена на поверхности воды». И истреблены будут высоты Авена, грех Израиля. Тернии и волчцы вырастут на жертвенниках их. И скажут они горам: «Покройте нас», и холмам: «Падите на нас». Больше, нежели в одни гивы грешил ты, Израиль. Там они устояли. Война в Гаваоне против сынов нечестия не постигла их. По желанию моему накажу их, и соберутся против них народы, и они будут связаны за двойное преступление их. Ефрем — обученная телица, привычная к молодьбе, и я сам возложу ярмо на тучную шею его. На Ефреме будут верхом ездить, Иуда будет пахать, Иаков будет баранить. Сейте себе в правду и пожнете милость. Распахивайте у себя целину, ибо время взыскать Господа, чтобы Он, когда придет, дождем пролил на вас правду. Вы возделывали нечестие, пожинаете беззаконие. Едите плод лжи, потому что ты надеялся на путь твой, на множество ратников твоих». И произойдет смятение в народе твоем, и все твердыни твои будут разрушены, как Салман разрушил Бет-Арбел в день брани. Мать была убита с детьми. Вот что причинит вам Вифиль за крайнее нечестие ваше. Глава 11. На заре погибнет царь Израиля. Когда Израиль был юн, я любил его и из Египта вызвал сына моего. Звали их, а они уходили прочь от лица их, приносили жертву Ваалам и кадили истуканам. Я сам приучал Ефрема ходить, носил его на руках своих, а они не сознавали, что я врачевал их. Узами человеческими влек я их, узами любви, и был для них как бы поднимающий ярмо щелюсти их, и ласково подкладывал пищу им. Не возвратится он в Египет, но Ассур, он будет царем его, потому что они не захотели обратиться ко мне. И падет меч на города его, и истребит затворы его, и пожрет их за умыслы их. Народ мой закоснел в отпадении от меня, и хотя призывают его к горнему, он не возвышается единодушно. Как поступлю с тобой, Ефрем? Как предам тебя, Израиль? Поступлю с тобой, как с Адамою. Сделаю ли тебе что Сиваиму? Повернулось во мне сердце мое, возгорелась вся жалость моя. Не сделаю по ярости гнева моего, не истреблю Ефрема, ибо я Бог, а не человек. Среди тебя святой, «Я не войду в город. Вслед Господа пойдут они. Как лев он даст глаз свой, даст глаз свой, и встрепенутся к нему сыны с запада, встрепенутся из Египта, как птицы, и из земли ассирийской, как голуби, и вселю их в дома их, говорит Господь. Окружил меня Ефрем ложью, и дом Израилев лукавством. Иуда держался еще Бога и верен был со святыни». Глава 12. Ефрем пасет ветер и гоняется за восточным ветром. Каждый день умножает ложь и разорение. Заключают они союз с Ассуром, и в Египет отвозится елей. Но и с Иудой у Господа суд, и он посетит Иакова по путям его, воздаст ему по делам его. Еще во чреве матери запинал он брата своего, а возмужав, боролся с Богом. Он боролся с ангелом и превозмог, плакал и умолял его. В Вифиле он нашел нас и там говорил с нами. А Господь есть Бог Саваоф, сущий имя его. Обратись и ты к Богу твоему. Наблюдай милость и суд, и уповай на Бога твоего всегда. Хананей с неверными весами в руке любит обижать. И Ефрем говорит: «Однако я разбогател, накопил себе имущество, хотя во всех моих трудах не найдут ничего незаконного, что было бы грехом. А я, Господь, Бог твой, от самой земли египетской, опять поселю тебя в кущах, как в дни праздника. Я говорил к пророкам и умножал видения, и через пророков употреблял притчи. Если Галаад сделался Авеном, то они стали суетны. В Галгалах закалывали в жертву тельцов, и жертвенники их стояли, как груды камней на межах поля. Убежал Иаков на поля сирийские, и служил Израиль за жену, и за жену стерег овец. Через пророка вывел Господь

0: сделали для себя литых истуканов из серебра своего по понятию своему полная работа художников, и говорят они приносящим жертву людям: «Целуйте тельцов». Зато они будут, как утренний туман, как роса, скоро исчезающая, как мекина, свиваемая с гумна, и как дым из трубы. Но я, Господь, Бог твой, от земли египетской, и ты не должен знать другого Бога, кроме меня, и нет Спасителя, кроме меня. Я признал тебя в пустыне, в земле жаждущей. Имея пажити, они были сыты, а когда насыщались, то превозносилось сердце их, и потому они забывали меня. И я буду для них как лев, как скимин, буду подстерегать при дороге. Буду нападать на них, как лишенная детей медведица, и раздирать вместилище сердца их, и поедать их там, как львица. Полевые звери будут терзать их. Погубил ты себя, Израиль, ибо только во мне опора твоя. Где царь твой теперь? Пусть он спасет тебя во всех городах твоих. Где судьи твои, о которых говорил ты: «Дай нам царя и начальников»? И я дал тебе царя в гневе моем и отнял в негодовании моем. Связано в узел беззаконие Ефрема, сбережен его грех. Муки родильницы постигнут его. Он сын неразумный, иначе не стоял бы долго в положении рождающихся детей. От власти ада я искуплю их, от смерти избавлю их. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Раскаяния в том не будет у меня. Хотя Ефрем плодовит между братьями, но придет восточный ветер, поднимется ветер Господен из пустыни, и иссохнет родник его, и иссякнет источник его. Он опустошит сокровищницу всех драгоценных сосудов. Глава 14. Опустошена будет Самария, потому что восстала против Бога своего. От меча падут они, младенцы их будут разбиты, и беременные их будут рассечены. Обратись, Израиль, к Господу, Богу твоему, ибо ты упал из-за нечестия твоего. Возьмите с собою молитвенные слова и обратитесь к Господу. Говорите ему: «Отними всякое беззаконие и прими во благо, и мы принесем жертву уст наших. Ассур не будет уже спасать нас. Не станем садиться на коня и не будем более говорить изделию рук наших: боги наши, потому что у тебя милосердие для сирот. Уврачую от падения их, возлюблю их по благоволению, ибо гнев мой отвратился от них. Я буду росою для Израиля. Он расцветет, как лилия, и пустит корни свои, как ливан. Расширятся ветви его, и будет красота его, как маслины, и благоухание от него, как от ливана. Возвратятся сидевшие под тенью его, будут изобиловать хлебом и расцветут, как виноградная лоза, славны будут, как вино ливанское. Что мне еще за дело до идолов, скажет Ефрем? Я услышу его и презрю на него. Я буду, как зеленеющий кипарис. От меня будут тебе плоды. Кто мудр, чтобы разуметь это? Кто разумен, чтобы познать это? Ибо правы пути Господние, и праведники ходят по ним, а беззаконные падут на них.
1: Вы прослушали ежедневное чтение Библии.

Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

0: У вас есть вопросы, на которые вам трудно ответить? К вашим услугам BBN-чат www.bbnchat.org.
1: В эфире передача «Лада Голза. Внимая Божьему Слову». Ведущий Антон Назаревич.
2: «Отделите мне Варнаву и Савла на дело, которому я призвал их». Деяния апостолов, 13 глава, 2 стих. Ранее мы уже начали изучать биографию апостола Павла, и все, что мы изучили до настоящего момента, относится к подготовке Павла к служению. Хотя мы уже рассмотрели некоторые моменты служения Павла, его реальная работа началась только тогда, когда Варнава и Павел были отправлены на миссию церковью в Антиохии. Сегодня мы называем это как первое миссионерское путешествие Павла. Итак, приступим ко второму пункту в нашем плане, который называется «Начало служения апостола Павла». Прошло много времени, прежде чем Павел прибыл на новое место, где он был готов начинать основывать новые церкви. Как свидетельствует нам Писание, Павел и Варнава были активно вовлечены в служение в Антиохии. И когда в один из дней они с другими служителями молились и постились, Дух Святой сказал им: «Отделите мне Варнаву и Савла на дело, которому я призвал их». Деяния апостолов, 13 глава, 2 стих. Этот призыв Божий был официальным провозглашением начала служения Павла среди язычников. Сначала Павел и Варнава отправились на остров Кипр, родину Варнавы. Павел сразу же проявил лидерские качества в этом служении и старался направлять все усилия для основания новых церквей в регионах, где Слово Божие еще не проповедовалось. Это было нелегко, но они не сдавались и основали новые церкви в ряде городов. Наряду с открытием новых церквей они также испытывали немало гонений и трудностей. Но, возвратившись в Антиохию, они смело могли сказать, что миссия выполнена. Начало было положено, но впереди еще предстояла огромная работа. После участия в Первом церковном соборе в Иерусалиме Павел и Варнава были готовы ко второму миссионерскому путешествию. Но отправились ли они? Прочитайте об этом в книге «Деяния апостолов», 15 глава, с 36 по 41 стих. Насколько вы готовы стать тем, кем видит вас Бог? И насколько вы готовы делать то, что хочет от вас Господь?
1: Вы прослушали передачу «Лада Голза. Внимая Божьему Слову». Пишите нам по адресу russian@bbnmedia.org.

В эфире BBN. Как вы думаете, что должно более всего интересовать тех, кто идет за Христом? Эта мысль выражена в одном стихе в книге Экклесиаста в 12 главе, стих 13. «Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека». Давайте верить Богу и делать то, чего Он от нас требует, как бы трудно нам ни было. И пусть в этом вам Господь поможет.

0: В эфире BBN. Если вы пропустили свою любимую передачу, приглашаем вас заглянуть в наш архив и прослушать ее по требованию. Наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Архив».
1: Библейский стих на эту неделю от BBN записан в Псалме 58, 17 стих. «А я буду воспевать силу Твою и с раннего утра провозглашать милость Твою, ибо Ты был мне защитою и убежищем в день бедствия моего». Это был библейский стих на эту неделю от BBN, Псалом 58, 17.

0: Библейское вещание BBN и международная миссия «Христос миру» представляют.
1: История сердца. Это радиопостановки, основанные на библейских сюжетах. Паулус и Каиус снова пришли к нам на следующий день и привели с собой еще несколько человек. Паулус попросил Павла показать шрамы человеку, который отличался от всех остальных грубой одеждой и неухоженным внешним видом. Вскоре я поняла, что этот человек был ликтором, исполнителем физических наказаний и смертной казни. По просьбе Паулуса он должен был подтвердить подлинность шрамов Павла. Осознав происходящее, я подбежала к двери, открыла ее и повернулась к гостям, чтобы попросить их немедленно покинуть наш дом. В тот момент я увидела мягкий, умоляющий взгляд Павла. Он спокойно снял с себя верхнюю одежду и сел на стул. Возможно, это шрамы от ожогов.
2: Я поверю в это, когда увижу их собственными глазами.
3: Скоро мы узнаем все, наверняка.
4: Да, непонятно, как он мог выжить после таких ранений. Бедный человек. Как он мог это выдержать? Его избивали много раз. Причем люди, которые делали это, были очень жестоки и обладали недюжиной силой. Вы видите эти 9 шрамов на правом плече?
3: Да.
4: Они заканчиваются на груди. И вот эти 9 на левом плече. Эти шрамы перекрещиваются на спине. Из-за большого количества рубцов это трудно заметить, но при использовании такого метода пыток разрываются мышцы, связки и нервы. И если даже человеку удается выжить, то немного позже он все равно погибает от инфекции. Вот посмотрите на узловатые образования на его ребрах. Видите?
3: Да.
4: Это говорит о том, что ему неоднократно их ломали. Знаете, я много раз приводил в исполнение казни и наказания и видел, как это делают другие. Но сказать по правде, глядя на этого человека, я не могу понять, как ему удалось выжить. Это не просто загадка, это настоящее чудо, не поддающееся никакому логическому объяснению.
2: Павел, мне очень жаль, что тебе пришлось пережить столько унижений, страданий и боли. Прости, что мы вторглись в твою жизнь и заставили тебя вспомнить то, что причинило тебе так много боли. Пожалуйста, постарайся меня понять. Ведь только так я мог убедить других и к моему великому стыду себя самого в том, что ты говоришь правду. Мне стыдно говорить об этом, но это действительно так.
1: Атмосфера в комнате мгновенно изменилась. Наши гости стали жадно слушать Павла, принимая каждое его слово. Позже я спросила Павла, почему он позволил им увидеть шрамы на его теле, на что он ответил: «Если мой Господь смог показать свои шрамы Фоме, то почему я не могу сделать то же?» В тот день Павел проявил себя как кроткий, добрый человек. Его любовь к людям и его огромное желание рассказывать окружающим о том, что значит доверять Богу и жить согласно Его воле, продолжали поражать меня, несмотря на то, что мы столько лет уже знали друг друга.

0: Павел, Лидия, а кто-то один из вас может выйти на улицу? Нам нужно... Ой, простите, я не знал, что у вас гости. Павел, почему это на тебе нет верхней одежды? Этих людей что, так заинтересовали твои шрамы?
1: Аристарх, поверь, у нас все хорошо. Наши гости попросили ликтора осмотреть шрамы Павла, чтобы убедиться в том, что его рассказ не является выдумкой. Теперь они абсолютно уверены в правдивости его слов.
2: Мне стыдно признаться, но мы усомнились в словах Павла. Нам нужно было воочию убедиться в том, что он действительно говорит правду. Пожалуйста, простите нам нашу дерзость. Пожалуйста, расскажите нам о кораблекрушении, в которое вы попали по пути в Рим. Мы будем очень благодарны каждому из вас, если вы сможете вспомнить как можно больше важных деталей.
1: Вы нас извините, конечно, но нас с Павлом ждут в саду. Нам нужно обучать будущих лидеров. Если вы хотите услышать увлекательную историю, то попросите Аристарха, может быть, он согласится вам что-нибудь рассказать. Он также был на том корабле, знает все подробности. Пожалуйста, извините нас. Мы освободимся немного позже, если вы все еще будете здесь, мы к вам присоединимся.

Что ж, мне интересно будет вам все это рассказать и вспомнить. Прошу вас, присаживайтесь. Мы с Лукой оказались на этом корабле в качестве рабов римского гражданина. Только так мы могли оставаться рядом с Павлом, чтобы помогать ему распространять благую весть Иисуса Христа. Я не мог не заметить печали в глазах Павла, когда мы проплывали мимо его родного города Тарсуса. Мы все понимали, что, вероятнее всего, видим его в последний раз. В тот день на корабль взошло 278 человек. И ровно через год 278 человек спустились с него на сушу. Несколько недель мы носились по морским волнам, не надеясь, что останемся в живых. Корабль бросало волнами, как щепку. Нам пришлось тросами перевязать корпус судна, спустить паруса, выбросить за борт скот и провизию. Холодные, голодные, мы ждали смерти. Через некоторое время Бог дал Павлу видение, в котором заверил его в том, что мы все спасемся, и объяснил, что нам нужно было делать. Мы сделали все так, как сказал Павел, после чего нам удалось добраться до острова Мальта. После этого чудеса начали происходить одно за другим. Прежде всего солдаты. Они не стали убивать узников. Вместо этого они сняли с них кандалы, позволив им вплавь добраться до берега. Во-вторых, Павла укусила ядовитая змея. Но он выжил. После этого произошло исцеление отца магистрата. Жители острова приняли нас с радушием. Мы учили, проповедовали, крестили местных жителей и даже организовали на острове церковь. Мы молились за многих островитян, и они получали исцеление от различных немощей и недугов. Мы оставались на острове несколько месяцев, и местные жители заботились о нас и восполняли все наши нужды. Я сам являюсь свидетелем того, что тот же самый Иисус, который был распят на кресте в Иерусалиме, был с нами каждую секунду нашего пребывания на этом острове. Он прощал нам наши грехи, брал на себя нашу вину, даровал нам вечную жизнь на небесах и пощадил каждого человека, оказавшегося на том

0: Я верю.
1: Что я должен сделать для того, чтобы спастись? Расскажи нам об Иисусе.
2: В тот вечер мы много молились, каялись в грехах, просили Господа о прощении. Наши новые друзья обрели спасение и прощение грехов. Паулус во всеуслышание заявил, что хочет открыть двери своего дома для поклонения Господу. В тот же вечер было определено, что один из братьев будет вести, учить и направлять новую группу людей, которые будут собираться в доме Паулуса. Я также покаялась перед Богом в том, что была настроена против этих людей. Позже Аристарх признался мне, что ему тоже было сложно относиться к ним с любовью. И после того, как Иисус омыл, очистил каждого из нас, мы обрели единство, стали общаться как истинные братья во Христе. Вскоре Павел предстал перед судом. Он говорил смело и отважно, провозглашая Слово Божие перед всем сенатом, советом и молодым кесарем. Он говорил как проповедник в храме, а не как подсудимый на заседание суда. В тот день Павел был отпущен на свободу. Суд постановил, что его заключение не имело законного основания, ведь поклонение различным богам не противоречило римскому закону. К сожалению, Павел недолго наслаждался свободой. Вскоре его снова арестовали и бросили в тюрьму. На этот раз дело не ограничилось домашним арестом. Его посадили в самую ужасную тюрьму, в которой отбывали срок матерые преступники. Тем не менее, он продолжал проповедовать Христа, несмотря на невыносимые условия, в которых был вынужден оказаться.

0: слышишь меня? Я приехал сразу же, как только мне сообщили новость. Теперь я живу в северной части Италии. Последний отрезок пути я не мог идти пешком. Я бежал, потому что мне сообщили дату, дату твоей...
1: Паулус, это ты? Ты пришел, чтобы ободрить меня в трудную минуту. Моя смерть неминуема. Все, кого я знал в Асии, оставили меня. Мне так хотелось с кем-нибудь поговорить.
0: Какой здесь отвратительный спертый воздух. Скажи, Павел, чем я могу тебе помочь? Пожалуйста, скажи, в чем ты нуждаешься? И я сделаю для тебя все, о чем бы ты ни попросил.
1: Это место так отвратительно. Сырость и грязь потихоньку вытягивают из меня жизнь. Но я не могу останавливаться. Я должен продолжать служить моему Богу. Мне еще так много нужно сделать и сказать.
0: Я очень плохо слышу тебя, Павел.
1: Сними свой плащ и ложись на него. Так делает Лука, чтобы прислонить ухо к отверстию, которое находится прямо надо мной. Прошу тебя, Паулус, запомни мои слова. Пусть они навсегда останутся в твоей памяти. Передай их всем братьям. Скажи им, чтобы они не сообщались с теми, кто желает обогатиться за счет христианского служения. Пусть они сторонятся сребролюбия, а преуспевают в правде, благочестии, вере, любви, терпении и кротости. Пусть подвизаются добрым подвигом веры, держась вечной жизни, к которой они и призваны, и исповедуют доброе исповедание перед многими свидетелями. Паулус, укрепляй тех, кто изнемогает. Не мирись с ложью и не стыдись моих уз. Передай братьям, что Дух предупреждает их о том, что настанут трудные времена, и некоторые братья отпадут от веры и предадут свои разумы лжеучениям. Храните себя от лжеучителей. Берегите тех, кого Бог дал вам на попечение. Предупреждайте их об опасности. Всегда назидайте и ободряйте братьев в проповеди Евангелия, ибо Бог желает, чтобы все люди спаслись и познали Сына Его Иисуса Христа. Никогда не переставайте провозглашать истину Слова Божьего.
0: Я обязательно сделаю все так, как ты просишь, Павел. Я обещаю, что буду продолжать начатое тобой дело.

0: и учатся на его примере. Я очень устал. Силы покидают меня. Мне нужно отдохнуть. В духе я жажду прославлять Господа, но мое тело немощно. Прости меня, брат, но я должен поспать. Прошу тебя, вернись через несколько часов. Я очень благодарен тебе за все, что ты делаешь для меня.
1: Павел, тебе нужно отдохнуть. Я останусь с тобой. Когда ты проснешься, я буду здесь. Ой, милостивый Бог, прошу тебя, утешь своего сына Павла. Дай ему покой. Будь с ним завтра, не оставляя и не покидая его. Пусть он смело встретится со смертью, еще раз показав пример того, что значит быть истинным мужем Божиим. Я молю тебя о том, чтобы в своем сердце Павел был уверен в том, что его дело устоит и не разрушится. Благодаря его служению многие поколения услышат о тебе, Боже, и множество человеческих душ обретут спасение и познают любящего Бога, который жаждет созидать, а не уничтожать. Позволь нам продолжить дело Павла. Дай нам силы высоко поднять факел его веры, чтобы люди всего мира видели его теплый сияющий свет. –

Павел до самого конца оставался верным Богу. Он делал все возможное для того, чтобы ободрять, укреплять и поддерживать других людей. В тот роковой день Павел привел себя в порядок, потому что ему предстояла встреча с его царем. Он аккуратно сложил все свои вещи, надеясь, что они пригодятся другому несчастному человеку, который окажется в этой сырой, холодной темнице после него. Затем Павел с высоко поднятой головой вышел из тюрьмы. Он взял себя в руки и, превозмогая боль без посторонней помощи, дошел до места предстоящей казни. Он понимал, что смерть будет для него приобретением. Умереть означало для него встретиться со Христом, а оставаться на земле значило подвязаться добрым подвигом, совершать течение и сохранять веру до самого конца, невзирая на трудности и испытания. На его лице не было печали, когда он преклонил колени и положил голову на деревянный помост в ожидании встречи с Иисусом. Единственное, чего ему хотелось в тот момент, это увидеть лицо Господа. Павел действительно одержал победу, и теперь его ждала заслуженная награда – вечная жизнь во славе с Господом, которому он служил верой и правдой.

Теперь пришло время и нам ответить на призыв Божий. Павел всем сердцем любил Господа Иисуса и поэтому хотел рассказывать о нем всем, кто был готов его слушать. Он при каждой возможности проповедовал людям о Боге, о Его Сыне Иисусе Христе и об их вечной любви к человечеству. Бог любит нас с вами вечной любовью. Увы, наши грехи отделили нас от Бога, но праведный святой Бог дал нам возможность обрести прощение. Он сделал это через Иисуса Христа, свое живое слово и жертвенного Агнца. Иисус умер за наши грехи. Он воскрес.

воскрес из мертвых и обрел вечную жизнь. Он сделал это для того, чтобы изменить нас и дать нам возможность приблизиться к Его святости и обрести вечную жизнь. Иисус желает дать людям прощение грехов. Прощение и вечная жизнь – это подарок от Бога. Мы не можем заработать его благими делами. Для того, чтобы принять прощение, мы должны отвернуться от своего греха, полностью доверить свою жизнь Иисусу и принять его своим Господом и Спасителем.

Грех вошел в нашу жизнь и разделил человека от Бога. И каждый из нас унаследовал эту греховную природу. Но слава Богу, что Он возлюбил нас так, что дал нам возможность получить прощение за грехи и восстановить отношения с Ним. Мы надеемся, что история, которую вы только что услышали, помогла вам осознать тот факт, что Иисус Христос является Спасителем мира. Если вы не удовлетворены состоянием своей души, помните, что Иисус Христос может изменить вашу жизнь. Если вы хотите уверовать в Иисуса Христа как своего личного Спасителя, исповедуйте, что вы грешник. Поверьте тому, что Бог возлюбил вас так, что послал Сына Своего Единородного, чтобы умереть за ваши грехи. Отвернитесь от ваших грехов и доверьтесь Иисусу Христу. Ибо Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Если у вас возникли вопросы, вы можете написать к нам по адресу russian@bbnmedia.org, или вы также можете посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org и далее раздел «Как попасть на небо».

Христианское радио высшего качества. Лучшее радио по эту сторону небес. www.bbnradio.org

Жизнь Христа была жизнью отрешения от мира. Он был в мире, но был не от мира сего. Он теснейшим образом соприкасался с миром, но без слияния с ним и без того, чтобы мир каким-нибудь образом действовал или влиял на него. Что происходит с нами? Духовны ли мы? Живем ли мы во Христе? Сегодня есть день и время, когда мы можем исправиться, обратившись к Господу, и Он изменит нас. Да поможет в этом нам Господь. Оставайтесь с нами.

Я Джонни Эриксон Тата. И мне интересно, умеешь ли ты вдохновлять и ободрять людей? Потому что нам всем нужен человек, который бы нас ободрял. Разве не так? Мы теряем из виду цель, мы забываем об общей картине своей жизни, наше видение становится размытым и неясным, и все это приводит к разочарованию. Мне приходит на ум история Ильи. Вы с ним уже знакомы. Это тот парень, который забыл о большой картине. Ирония в том, что он это сделал как раз после успешной программы служения. Несмотря на то, что накануне он у всех на глазах совершал великие чудеса, на следующий день он был полностью разбит. Вам это что-то напоминает? С вами такое происходило? По мнению Ильи, он уже сделал все необходимое, и с него хватит. Пусть кто-то другой теперь выполняет всю тяжелую работу. Я устал, я передаю эстафету служения. А теперь посмотрите, что дальше происходит с Ильей. Бог посылает ему ангела утешения. Ангел не стоит там рассерженный, скрестив руки и говоря: «Илья, ну хватит, на что тебе еще можно жаловаться? Ну посмотри, Бог на твоей стороне, у тебя отличное служение, люди тебя любят». По крайней мере, некоторые. Ты получаешь ответы на молитвы. Да еще какие ответы? Все играет тебе на руку. Так что перестань себя жалеть и соберись уже. Ну же, хватит ныть. Не очень-то ободряюще, правда? Но если быть честными, кто из нас не думал такого, когда кто-то из наших друзей-христиан был удручен? Мы начинаем думать: «Да ладно тебе, ты посещаешь хорошую домашнюю группу, у тебя счастливый брак, ты ходишь в хорошую церковь, у тебя отличная работа и хорошие дети». Чего тебе еще? Знаете, ведь ангел тоже мог сказать подобное Илии, но это не было бы для него ободрением. Поэтому вместо того, чтобы что-то говорить, ангел что-то делает. Он дает ему возможность отдохнуть и поесть. Он был готов выслушать его и даже согласился с тем, что Илия нуждается в помощи. И после этого отдыха ангел дает Илии новое задание – как будто бы он знал, что пророку нужно было перевести фокус с себя на других. И вот какой в этом урок для нас, мой друг. Ободряя других в служении, иногда лучше всего ничего не говорить, а просто создать им условия для отдыха и восстановления. Испеките что-то вкусное, пригласите на обед к себе домой или в парк на пикник со своей семьей. Переведите их внимание на что-то другое, потому что именно это зачастую является наилучшим способом помочь и ободрить своего ослабевшего друга. И так как ангел Божий послал Илии пищу и отдых, Бог окружает нас своими ангелами, которые являются служебными духами. Разве вы не рады? Я очень благодарна Господу за своих друзей-христиан, которые находятся рядом, когда я расстроена или даже угнетена. Я так благодарна, что они не думают там про себя. Ну давай же, Джонни, чего тебе унывать? Посмотри, как Бог тебя использует. У тебя такое замечательное служение. Бог на твоей стороне. Ну давай, сестричка, соберись. Хочу, чтобы вы знали, у меня есть парочка друзей-христиан, которые бы с радостью мне прямо так и сказали. Но настоящим ободрением для меня, и думаю, для вас также, являются те люди, которые предлагают мне покой и отдых, помогают сменить фокус, предлагают заняться чем-то другим, весело провести время. Или я смог преодолеть тот период и вернуться на прежний путь. Дорогой друг, ты вот-вот готов сдаться и от всего отказаться? Знаешь, или я бы понял твое состояние, а лучше всего тебя понимает Бог. Поэтому Он готов обновить и оживить твое сердце.

Яков напоминает нам в первой главе, что нужно не только слышать слово, но и исполнять. Христос говорил о том, что его слова нужно применять на практике. Гораздо легче копить знания, чем заставлять их работать. Поэтому, изучая Священное Писание, изучайте того, кто есть это Писание. Изучайте Слово Иисуса Христа, ибо Он сказал: «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Мне». Помните об этом всегда. В эфире BBN, радио для всей семьи, 24 часа на русском языке.

Вы слушаете библейское вещание BBN. Если вы не знакомы с расписанием наших передач, загляните на нашу страничку по адресу www.bbnradio.org и далее раздел «Расписание передач». Предлагаем вам все благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 4-м псалме в 9-м стихе. «Спокойно ложусь я и сплю, ибо Ты, Господь, един даешь мне жить в безопасности». Это был стих благой вести на эту неделю от библейского радио BBN.

Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире христианская программа «На пути». Народная мудрость уподобляет нашу жизнь дороге, которую нужно пройти. Также и Бог в Своем Слове пользуется этим образом, говоря: «Остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Книга пророка Иеремии, глава 6, стих 16. Давайте, друзья, последуем этому библейскому призыву и проведем следующие несколько минут в размышлениях о нашей жизни и ее соответствии Слову Божьему. В Евангелии от Матфея, в 7 главе, в 24 стихе мы читаем: «Итак, всякого, кто слушает слова Мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне». Никто не будет спорить с тем, что фундамент – это самая важная часть здания. Тоже можно сказать и о духовной жизни. Основание – вот самое важное для жизни христианина. Что же является основанием христианской жизни? Апостол Павел в своем послании пишет: «Никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос». 1 Коринфянам 3 глава. Итак, Иисус Христос является основанием нашей веры и всей нашей жизни. Что же значит «строить на камне»? Из высказывания Иисуса следует, что мы должны быть, во-первых, слушателями Его слова, а во-вторых, их исполнителями. Согласимся, что человек не может исполнять Божью волю, если он не слышал о ней. Именно здесь возникает первая проблема, потому что очень многие не слышат Господа. Сегодня нам необходимо настроить себя на то, чтобы слушать более внимательно и чтобы слышать Божий совет. Если же мы слушали внимательно и услышали все, что Бог хочет нам сказать, то теперь мы готовы быть исполнителями. Здесь возникает вторая проблема. Бессмысленно вызывать на дом врача, если вы не собираетесь следовать его совету. И все же существует бесчисленное множество людей, которые прекрасно знают все, что сказал Иисус, однако не претворяют его слов в жизнь. Итак, если не выполняется хотя бы одно из этих условий, значит, основание, на котором мы пытаемся построить свою жизнь, нельзя назвать прочным. Продолжая свое поучение, Иисус говорит: «И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне». Матфея 7 глава, 25 стих. В этом стихе заключена важная мысль, суть которой в том, что бури устремляются как на тех, кто строил на камне, так и на тех, кто строил на песке. Даже если мы строим на камне, это не помогает нам избежать бурь жизни, но зато помогает успешно сопротивляться им. Но что такое буря жизни? Во-первых, это последний суд, на котором будет решаться вечная участь каждого человека. А во-вторых, это повседневные неприятности, которые наносят нам удары со всех сторон. Следовательно, созидание на камне спасет нас не только в конце времени. Наша вера поможет нам выдержать и наши повседневные переживания. В следующем 26 стихе этой 7 главы Евангелия от Матфея сказано: «А всякий, кто слушает сии слова Мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке». Иисус не предоставляет нам для выбора множество возможностей. Мы строим либо на камне, либо на песке. Если строящие на камне строят на вере в Иисуса и Его Слово, то что же является основанием у тех, кто строит на песке? Если это не Слово Божье и не вера в Иисуса Христа, то это должна быть вера в людей и человеческие идеи. Ведь если мы не живем по заповедям Божьим, мы неизбежно будем жить по заповедям людей. Их идеалы, их правила, их вера определят направление нашей жизни. Каждое здание, воздвигнутое на любом другом основании, кроме Слова Божьего, падет. Всякий, кто строит на основании человеческих идей и мнений, формы, церемоний, изобретенных людьми, или на основании любых других дел,
совершаемых независимо от благодати Христа, созидает здание своего характера на зыбком песке. 27 стих этой же главы говорит: «И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое». Грядущее наводнение неизбежно для обоих домов. Нам не дано выбора, и мы не избежим наводнения, но нам дан выбор строить мудро. В словах Иисуса фигурируют не только два дома, не только два места, где ведется строительство, но также два строителя, два типа людей. Это очень важно, потому что так представлены два типа личностей, к которым принадлежим мы с вами. Давайте посмотрим на них внимательно. Оба строителя имели желание построить дом, в котором одни могли бы жить и наслаждаться жизнью, причем их дома выглядели по существу одинаково. Единственное, в чем было их отличие – основание, на котором построен дом. Подлинное христианство не ограничивается внешней стороной. Оно является делом сердца. Два человека могут делать одно и то же доброе дело, но руководствоваться при этом совершенно разными мотивами. Мудрый человек в нашей истории не только поступает правильно, но делает это потому, что в его сердце пребывает Иисус. Прочитаем версию данной истории, изложенную евангелистом Лукой. Я буду читать из Евангелия от Луки, 6 главы, 2 стиха, 48 и 49. «Он подобен человеку, строящему дом, который копал, углубился и положил основание на камне. А слушающий и не исполняющий подобен человеку, построившему дом на земле без основания». Благоразумный строитель приложил немало усилий, чтобы заложить основание своего дома. Безрассудный же человек спешил. Почему бы, думал он, не пойти коротким путем, если результат один и тот же? Ведь никто не увидит различия между двумя домами, потому что фундаменты их скрыты внизу, под землей. Так зачем же тратить время на их закладку? Соотнесем все сказанное с нашей духовной жизнью. Безрассудных христиан интересует лишь поверхностная религия. Они не имеют глубоких отношений с Господом. Они живут скорее для сегодняшнего дня, чем для будущего. Внешне все выглядит прекрасно. Существует только одна проблема – их строение не выдержит бурь жизни и суда. На каком основании построим свой дом мы с вами, дорогой радиослушатель? Этот выбор определит, где мы будем проводить вечность. Иисус Христос хочет, чтобы мы нашли жизнь, а не смерть. Иисус изливает желание своего сердца. Слышите ли вы Его?

наша программа подошла к концу. Если у вас есть вопросы, пожелания или замечания к нам, мы будем рады общению с вами. Пишите нам на адрес этой радиостанции. Вы также можете зайти на нашу страничку в сети интернет www.naputi.info. Повторяю, naputi.info. Эта программа подготовлена при поддержке верующих евангельских христиан-баптистов. До следующей встречи в эфире. Да благословит вас Господь!

настроены на волну библейского вещания BBN. Так и оставайтесь на ней, и вы получите прекрасное питание для вашей души. Иеремия 2:11. «Мой народ променял славу свою на то, что не помогает». Бог говорил иудейскому народу через пророка Иеремию: «Ибо два зла сделал народ мой. Меня, источник воды живой, оставили и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды». Это 13 стих 2 главы книги пророка Иеремии. «От единственного истинного Бога они отвернулись к его заменителям». Оставить Бога значит рано или поздно ужаснуться, а послушание Христу, напротив, даст вам все — жизнь, покой и надежду. Задумайтесь над этим.

0: Более 50 курсов на различные библейские темы совершенно бесплатно и круглосуточно. Библейский институт BBN. www.bbnbi.org. Вопросы и ответы. Программа сети библейского радиовещания BBN. Ведущий Николай Александрович Водневский.
1: Наша православная церковь в Великий Четверг прочитывает 12 Евангелий, и желающие могут раз в год прослушать это Писание. Но когда я сказала священнику, что я мало понимаю из того, что читалось в церкви на славянском языке, он ответил так: «Что вам непонятно? Со страхом и трепетом придите. Это вам понятно? Этого с вас и достаточно». Я хотела бы вас спросить, почему церковь не может перевести свою службу на простой и понятный язык?
2: Этого я не знаю. Об этом мы должны были бы спросить у своего священника. Евангелие – благая весть о спасении благодатью Господа Иисуса Христа лучше воспринимается на простом, понятном людям языке. У Луки 5 глава 1 стих читаем такие слова: «Однажды, когда народ теснился к нему, чтобы слышать Слово Божие». Если бы Господь Иисус Христос передавал это слово на устаревшем формальном языке, народ вряд ли теснился бы к нему, чтобы слышать Слово Божие. У Марка 12 глава, стих 37, читаем: «И множество народа слушало его с услаждением». Почему не взять пример с Христа? Этого я не знаю. Если бы церковь в России передавала Евангелие народу на понятном, доступном языке, результаты были бы совсем другие.
1: Ответьте, пожалуйста, мне на такой вопрос. Что представлял собой первосвященник и в чем он отличался от других священников?
2: Приставка «перво» говорит сама за себя, то есть первый, старший, главный. Первосвященник являлся начальником священников. Вторая книга «Паралипоменон», 9 глава, стих 11 говорит об этом. Обряд посвящения подробно описан в 28 и 29 главах книги «Исход» и в 8 главе книги «Левит». Только первосвященник мог входить во святое святых. Первосвященник был прообразом Иисуса Христа. Евреям 5 глава, 5 стих. 4 глава, 14 стих говорит об этом.
1: Объясните, пожалуйста, мне такой вопрос. Почему для того, чтобы быть христианином, нужно посещать церковь?
2: Для того, чтобы быть христианином, нужно в первую очередь родиться свыше, принять сердце Христа, как и читаем: «Тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими». Иоанна 1 глава, стих 12. Кто такие христиане? Те люди, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. Иоанна 1 глава, стих 13. Когда человек становится христианином в полном смысле этого слова, тогда для него ответ на ваш вопрос ясен. Он скажет: «Я хочу идти в церковь, я люблю церковь, я люблю детей Божьих, где люди, мои братья, верят так же в Бога, как и я верю, где желают славить Бога и служить Ему так же, как и я служу». Невозможно быть христианином, учеником Христа, и не любить Его церковь.
1: Что ни спроси у вас, один ответ. Это Бог создал. Скажите, а кто же создал Бога?
2: Всякое последствие имеет причину, но Бог – первопричина. Если бы Бога кто-нибудь создал, то не Бог был бы Богом, а тот, кто Его создал, был бы Богом. Бог, как первоначальная и абсолютная причина, не имеет начала. Он безначальный. Он дал начало всему. Об этом читаем Колоссянам, 1 глава, стихи 16 и 17.
3: Вы
0: Вы прослушали программу «Вопросы и ответы». Ведущий Николай Александрович Водневский. Все ваши вопросы посылайте по адресу russian@bbnradio.org. До новых встреч!

мне тело от головы до самых пят. Изорвано, растерзано все в кровь. Как любит нас Господь неблагодарных чад. А мы не ценим Божию любовь. А мы живем без горя,

Библейское вещание BBN обращается как к взрослым, так и к детям. В Евангелии от Марка, в 9 главе, 37 стих, мы читаем такие слова. «Кто примет одно из таких детей во имя Мое, — сказал Христос, — тот принимает Меня». Несчастным детям, которых все больше и больше на наших улицах, в наших городах и селениях, нужны две вещи. Во-первых, помните, это главное, Евангелие Иисуса Христа, который сказал нам, что, помогая детям, мы делаем Его дело. И во-вторых, надежда, которую дети могут получить от тех, кто действительно хочет их накормить, одеть и дать им крышу над головой. Чем ваша семья может помочь таким детям? Подумайте и оставайтесь с нами.

0: Вы слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Facebook, Twitter, Одноклассниках, ВКонтакте, то мы приглашаем вас присоединиться к нам. Ищите нас по ключевому слову BBN.
1: Библейский стих на эту неделю от BBN записан в Псалме 58, 17 стих. «А я буду воспевать силу Твою и с раннего утра провозглашать милость Твою, ибо Ты был мне защитою и убежищем в день бедствия моего». Это был библейский стих на эту неделю от BBN, Псалом 58, 17.

0: Приглашаем к эфиру мальчиков и девочек. Детский час на BBN уже начинается. Дорогие юные друзья, располагайтесь поудобнее, и впереди вас ждут библейские передачи, музыка и пение. Мы уверены, что это время будет благословением для вас и поможет вам становиться похожими на нашего Господа Иисуса Христа.
1: Библия, Слово Божье, Священное Писание, Книга книг, Письмо Бога людям – все это разное название самой ценной книги в жизни каждого христианина – пожилого, молодого, зрелого и совсем еще юного. Детский час BBN представляет программу «Библейская азбука». Оставайтесь с нами, друзья, чтобы услышать важные истины, о которых повествует Слово Божье.
2: Придя в дом наместника, они упали в ноги Иосифу. «Что вы натворили?» – спросил Иосиф. «О, господин наш, мы не знаем, как это могло случиться, но разреши нам всем вместе остаться работать у тебя», – попросил Иуда. «Нет», – ответил Иосиф, – «у меня останется только тот, в чьем мешке нашли мою чашу». Тогда Иуда стал рассказывать о том, как расстроится отец Иаков, если они вернутся домой без Вениамина. Иуда стал умолять Иосифа разрешить ему остаться в Египте и работать вместо Вениамина. Услышав все это, Иосиф понял, что братья его очень изменились, что они не хотят бросать Вениамина одного. Иосиф больше не мог ждать. Он хотел рассказать братьям всю правду. Он приказал всем слугам выйти из комнаты. Когда все египтяне вышли, Иосиф остался один с братьями. Он заплакал и сказал: «Это я, Иосиф. Жив ли еще отец мой?» Как удивились братья, услышав это. Наместник фараона – это их брат Иосиф. Но они не могли не верить ему, ведь Иосиф говорил с ними на их родном языке. «Да, это я, Иосиф, которого вы продали в Египет. Но не бойтесь, я не сержусь на вас. Это Бог привел меня сюда, чтобы я мог позаботиться о вас, когда наступит голод. Это Бог сделал меня наместником фараона». Затем Иосиф сказал братьям, чтобы они, вернувшись домой, рассказали отцу, что он жив и что он наместник фараона в Египте. А потом, взяв отца, своих жен и детей, вернулись в Египет жить. Иосиф подошел к своему младшему брату Вениамину, обнял и поцеловал его, а потом поцеловал остальных братьев. Долго они еще разговаривали и радовались своей встрече. Весть о необычайной встрече Иосифа со своими братьями быстро дошла до фараона. Он очень обрадовался за Иосифа. Фараон был рад, что вся большая семья Иосифа сможет жить теперь в Египте, и послал лошадей и телеги братьям Иосифа, чтобы тем было легче переезжать с отцом, женами и детьми в Египет. Когда отец Иаков увидел своих сыновей, приехавших домой в телегах, запряженных лошадьми, он очень удивился. «Что это значит?» – спросил он. «Иосиф жив. Он наместник фараона в Египте», – ответили братья. Иаков не мог сначала в это поверить, но когда братья ему все подробно рассказали, он очень обрадовался. «Иосиф жив, и я увижу его, прежде чем умру». И старый Иаков стал собираться в дорогу в Египет к своему сыну Иосифу. Давно Иаков не был так счастлив, как теперь, и он все время благодарил Бога за свое счастье. Иосиф не мог ждать дома, и он отправился навстречу отцу и братьям. И вот, наконец-то, они встретились. Иосиф обнял отца и долго стоял так. Как счастливы они были оба в этот момент! фараон разрешил Иакову и его сыновьям жить в части Египта, которая называлась Гесем. Иосиф же заботился о том, чтобы у них всегда было зерно. Когда Иаков совсем состарился, он перед смертью позвал всех своих сыновей и рассказал им все, что когда-то рассказал ему его отец. Братья услышали о том, что Бог Иакова будет заботиться о них, об их детях, что Спаситель наш Иисус Христос тоже произойдет из их народа. Иаков умер. Его похоронили в его родной стране Ханаан, рядом с Авраамом и Сарой, рядом с Исааком и Ревеккой, рядом с Лией. Долго еще жили сыновья Иакова и их дети в Гесеме, в земле египетской. Но прошло время, умерли братья и Иосиф, который о них так хорошо заботился.
1: В Евангелии от Луки 11:28 Иисус сказал: «Блаженны слышащие Слово Божье и соблюдающие Его». Подумайте, ребята, что вы сегодня узнали о Боге и о послушании Ему, и постарайтесь всю следующую неделю применять эти истины в своей жизни. Программа «Библейская азбука» подготовлена на радио BBN по материалам аудиосерии, предоставленной издательством «Свет на Востоке». Более подробную информацию об этой миссии вы сможете найти на нашем веб-сайте. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, чтобы услышать другие библейские истории.

0: Предлагаем вашему вниманию передачу «Детские библейские беседы» вместе с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: Самые важные уроки. Знаешь, какие дела самые-самые ценные и важные? Правильно ты думаешь. Обычно те, которые очень трудно даются. Людей, которые умеют трудные дела делать, мы считаем героями. Если кто-то поднялся на самую высокую гору – герой. Прыгнул выше всех – герой. Пробежал 100-метровку быстрее всех – герой. Но прежде чем этот герой побьет рекорд, он долго и усиленно тренируется. Без подготовки не достигнуть хороших результатов. Поэтому есть школы, в которых мы учимся всему необходимому. У нас есть наставники, которые учат нас быть постоянными и терпеливыми, преодолевать трудности. Есть у нас и родители, которые стараются воспитать нас достойными людьми, сильными, смелыми, совершающими большие дела. Но самые важные и великие дела – люди совершают не тогда, когда поднимаются на высокие горы или быстрее всех пробегают дистанцию на соревнованиях, а когда преодолевают сопротивление в сердце. Самое трудное – победить самого себя. Преодолеть свою лень и помочь маме мыть посуду, например, труднее, чем тренироваться в волейбольной команде. Ты понимаешь, о чем я говорю? Преодолеть обиду и протянуть обидчику руку труднее, чем подтянуться 100 раз на турнике. А самое трудное – не осуждать других, не говорить о других плохо. Почему весь мир знает Иисуса Христа, и многие люди верят в Него как своего Спасителя? Потому что Он пришел в наш мир не судить, а оправдать. Больше того, Он взял на Себя вину всех людей, и Он никого не упрекает, не укоряет, Он прощает. Поэтому Он призывает и нас проявлять к другим людям милосердие, прощать их и не осуждать. В Евангелии от Луки записаны такие слова Иисуса Христа. «Итак, будьте милосердны, как и Отец ваш Небесный милосерден, не судите, и не будете судимы, не осуждайте, и не будете осуждены, прощайте, и будете прощены». 6 глава, 36 и 37 стихи. Наши родители радуются вместе с нами, если мы получили хорошую отметку, если мы получили грамоту на соревнованиях. Но больше всего они, да и наш Небесный Отец тоже, радуются, когда мы учимся не осуждать, а учимся молчать и не отвечать обидчику резким словом. Когда мы из-за глаза не говорим об обидчике плохого, то наш Небесный Отец радуется за нас. Тогда Он и нам с радостью прощает и забывает наши ошибки. Ему нравится, когда мы к другим людям относимся так же, как относится Он к ним. Значит, мы в Его школе и учимся самым главным урокам и самым важным делам. И в этом мы можем и должны тренироваться. Хочешь начать прямо сегодня?
0: Вы прослушали передачу «Детские библейские беседы» вместе с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Эта передача подготовлена миссией «Свет на Востоке». Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете написать нам по адресу russian@bbnradio.org. Оставайтесь с Богом!

0: Продолжается детский час на BBN. Если вы только что присоединились к нашему эфиру и пропустили нашу передачу, то напоминаем вам, что вы можете прослушать ее в нашем архиве по адресу www.bbnradio.org.
1: В эфире детская передача «Живой родник». Скажи мне слово Божие, с которым ты знаком, приятное, пригожее, знакомым языком, чтоб Божие повеление и мне уразуметь, чтоб радость и смирение я мог в душе иметь, чтоб нежное дыхание душою ощущать, и чтоб благоухание святой любви.

0: Здравствуйте, мальчики и девочки! Мы уверены, что знакомые аккорды мелодии и голоса живого родника вновь собрали вас у ваших радиоприемников. Мы обещаем вам, что прослушав сегодняшнюю передачу, вы совсем не пожалеете, что оставили все ваши дела и настроили радиоприемник именно на эту волну. В начале нашей передачи мы прочитаем некоторые отрывки из Библии. Четвертая книга Царств, вторая глава, 23 и 24 стихи.
1: «И пошел Елисей оттуда в Ифиль. Когда он шел дорогою, малые дети вышли из города и насмехались над ним, и говорили ему: „Иди, плешивый, иди, плешивый“. Он оглянулся и увидел их. И вышли две медведицы из леса, и растерзали из них 42 ребенка».
0: Книга притчи Соломона, 17 глава, 5 стих.
1: «Кто ругается над нищим, тот хулит Творца его, кто радуется несчастью, тот не останется ненаказанным».
0: Да, именно этой теме посвящена наша сегодняшняя передача. В один морозный воскресный день дети небольшой деревушки собрались играть в футбол на берегу озера. Среди них был один маленький мальчик по имени Гена, который еще не умел играть в футбол и поэтому стоял в стороне и наблюдал за игрой. Снег покрыл замерзшее озеро и те опасные места, где лед был тонким. Во время игры мяч иногда улетал с поля, и тогда маленький Гена бежал за мячом и переносил его обратно. Он с радостью делал это, так как надеялся, что когда-нибудь его тоже примут в команду. И вот вдруг сильный вихрь понес мяч на середину озера. Гена бросился за ним, но ветер уносил мяч все дальше и дальше, и мальчик бежал все быстрее, не замечая опасности. Я думаю, ребята, вам не трудно догадаться, что было дальше. А сейчас, 8 лет спустя. В этой же деревне летом купались на озере ребята уже постарше. Рядом с озером была автобусная остановка. Только что приехал автобус, и ребята решили пройтись по длинному мосту, тянувшемуся через все озеро, и посмотреть, кто приехал, кто уезжает. Все видели, как из автобуса вышел человек, которому пассажиры помогли сесть в инвалидную коляску. Автобус уехал. Мужчина-инвалид с трудом крутил колеса коляски по кривой и каменистой дороге, ведущей в деревню. Один из мальчиков хотел было помочь этому человеку, но Гена остановил его.
2: «Оставь его в покое, что тебе до него? Ты что, знаешь его? Может, он твой родственник? Ха-ха-ха! Он чужой, не волнуйся за него! Сам как-нибудь справится! Идем лучше купаться!»
0: Человек на инвалидной коляске услышал слова Гены, остановился и внимательно посмотрел на него, а затем продолжил свой путь. Мальчики еще долго плавали, ныряли, играли на берегу. Наконец, проголодавшись, решили расходиться по домам. Гена шел домой, а перед глазами почему-то все стоял тот незнакомый мужчина и его такой пристальный взгляд, что бы он значил. Когда Гена открыл дверь и зашел в дом, он не поверил своим глазам. За столом сидел тот незнакомец, рядом отец и мать с заплаканными глазами. Гена так и остался стоять в дверях с опущенными глазами. Он вспомнил, как плохо поступил с этим человеком там, на автобусной остановке. Мама повернулась к Гене и сказала незнакомцу:
3: «Вот он наш Гена».
0: Гена никак не мог понять, в чем дело. Почему мама плачет?
2: «Что? Что случилось?»
0: Растерянно спросил Гена. Он боялся, что незнакомец пожаловался его родителям, как Гена отнесся к нему на автобусной остановке. Но это было совсем не то, о чем он думал. Человек положил свою руку на плечо Гены и с любовью посмотрел на него.
4: «Так это ты, мой мальчик. Вот какой большой вырос. Мне очень захотелось посмотреть на тебя. Поэтому я и приехал сюда. 8 лет назад я учился в университете на последнем курсе. Я был дома у родителей и возвращался в город чтобы сдать последний экзамен. Автобус всегда проезжал через эту деревню, и я с моста видел играющихся детей. В этот раз я увидел, что дети играют на льду на озере. Автобус остановился, люди выходили, и тут я увидел, как дети испуганно кричат и убегают с озера. Я увидел, что на середине озера проломился лед, и в воде тонет ребенок. Взглядом я определил расстояние до конца моста и до места происшествия и понял, что займет много времени, если обходить все это. Там во льду, в холодной воде, погибал ребенок, которого я не знал. И долго не думая, я быстро прыгнул с моста. Лед треснул подо мной и продолжал ломаться, пока я добрался до ребенка. Мальчика я посадил к себе на плечи и, проламывая лед, шел по воде, пока не вышел на берег. На автобусе мы быстро привезли мальчика в больницу, где врачи уже ждали нас, так как люди позвонили и сообщили им. Мальчика привели в чувство, а я, сменив одежду, продолжил свой путь. Но тело мое онемело от ледяной воды. Экзамены сдать я уже не смог, потому что сильно заболел воспалением легких. Потом мне парализовало ноги. И вот уже 8 лет, как я в инвалидной коляске. Но я всегда хотел приехать в эту деревню и увидеть мальчика, которого я спас.
0: Гена не мог дождаться, когда незнакомец наконец окончит свой рассказ. С полными слез глазами он бросился к своему спасителю и обнял его.
1: «Простите меня, дядя! Я так плохо поступил с вами сегодня! Если бы я знал! Простите меня! Простите меня, дядя!»
0: Плакал Гена. Как жалок был Гена в своей просьбе о прощении! Разве мог он оправдываться тем, что не знал, кто был этот незнакомый калека? Нет, конечно, это вовсе не оправдание. Ребята, мы думаем, что вы взяли для себя большой урок из этой печальной истории. Не случается ли с вами подобное? Или, может быть, вы бываете свидетелями насмешек и грубых обращений с несчастными людьми? Никогда не подражайте таким злым поступкам. И еще хуже, не бывайте участниками таких насмешек. Подумайте, что думает о вас Бог в тот момент. Помните, в начале нашей передачи мы читали места из Библии о подобном поведении. Библия предупреждает нас не участвовать в злых поступках, потому что мы будем наказаны за это, как были наказаны 42 детей, смеявшихся над пророком Божиим Елисеем. Научитесь почитать старших, внимать их мудрым советам и никогда, никогда не пренебрегайте коллег и несчастных. Наоборот, покажите им вашу доброту и участие, вашу заботу и любовь. Бог благоволит к тем, кто так поступает, и обильно благословляет их жизнь.

не взрослый, не большой, но я знаю точно, обижать нехорошо, обижать порочно. Боль любая, как игла, знаю даже дети. Я не буду делать зла никому на свете. Всех, кто слаб и всех, кто мал, обижаю часто. Иисус не обижал, Он нес людям счастье. К прокаженным шел, больным, с миром, с утешением. Даже мытарям и злым нес Господь прощение. Он, чтоб Богу послужить, жизнь святую прожил, потому стараюсь быть на Него похожим.

0: Ну вот и подошло время прощаться нам с вами, ребята. Не забывайте, что мы всегда с нетерпением ждем ваших писем с вашими отзывами о нашей передаче и пожеланиями. Пишите нам по адресу: передача «Живой родник», почтовый ящик 846, город Брайт, штат Калифорния, почтовый индекс 95605, Соединенные Штаты Америки. В этой передаче принимали участие Диана Моргунова, Вова Перевертайло и Михаил Локтев. Подготовила и вела передачу Ирина Чернецкая.
1: Да благословит вас Бог!

В эфире библейское вещание BBN. Мы говорим о музыке и о пении. Наше поклонение в воскресенье должно начинаться с повседневной жизни, наполненной поклонением Богу. Римлянам 12:1-2. Внешние плоды публичного служения не могут восполнить недостаток нашего повседневного посвящения и преданности Господу Христу или постоянного греха. Как вы внутренне готовитесь к воскресному собранию? Будьте постоянным в молитве о своей церкви, о ее членах, о служителях, о воскресных богослужениях. Это смиряет, помогает лучше заботиться о людях и фокусироваться на Христе и Евангелии. Если из-за служения страдает ваша семья, ваши близкие, то, возможно, стоит взять перерыв или переосмыслить свое планирование. Бог может использовать нас, но при этом Он не нуждается в нас. Поэтому мы должны помнить, во-первых, мы должны жить для Господа и по Господним правилам. А служение – это уже выражение нашей жизни.

0: Вы хотите обратиться к Господу в молитве, и рядом никого нет, чтобы кто-то поддержал вас? Заходите к нам в чат. Наши служители ждут вас. www.bbnchat.org.
1: Предлагаем вам все благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 4 псалме в 9 стихе. «Спокойно ложусь я и сплю, ибо Ты, Господь, един даешь мне жить в безопасности». Это был стих благой вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: эфире библейского радио BBN передача «Библейские доктрины» с ведущим Шаховым Василием Васильевичем. Этот цикл передач посвящен символу веры. Библейские доктрины – это систематическое изучение и изложение истин Священного Писания. Такой подход к изучению Писания не теряет своей актуальности с течением времени. Мы постоянно должны систематически изучать Писание, и единственным источником и основанием для изучения библейских доктрин, конечно же, является Библия. Целью этой передачи является глубокое и всестороннее исследование основных библейских истин согласно Ветхого и Нового Завета. Конечно же, для дальнейшего применения в практической христианской жизни. Поэтому оставайтесь с нами, и эта передача поможет вам утвердиться в вашей вере и в познании Слова Божьего.
1: Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение седьмого члена символа веры и снова грядущего со славой судить живых и мертвых, и его царствию не будет конца. В предыдущих беседах мы уже размышляли, что будет, когда Иисус Христос придет на воздухе за Своей Церковью, что будет на небе после восхищения Церкви, что будет на земле после восхищения Церкви, и что будет, когда Он придет на землю со Своей славой. В последней беседе мы говорили об Армагеддонской войне, Его победе над всеми Его врагами. Сегодня обратим наше внимание на тысячелетнее царство. В продолжении веков люди мечтали и ожидали Золотого века. Они говорили о времени, когда все будут братьями на земле, и воцарится праведность и мир. Многие вожди человечества сегодня думают, что они смогут устроить такой Золотой век царства при помощи образования, через объединение наций, через улучшение социальных условий или через другие человеческие старания. Конечно, все эти вожди ошибаются. Человеческие усилия и старания не смогут это совершить. Это только может совершить один Господь Иисус Христос. Чтобы нам лучше понять это новое время, которое придет на землю после всех ужасов и страха, мы должны кратко посмотреть на пророчество о Мессии, Спасителе мира. Во-первых, Библия указывает на два вида пророчеств. Они говорят, что Он придет. Прежде всего, как Мессия-страдалец или Спаситель. Эти пророчества объясняют основную истину веры правдивого христианства, что Христос, как Спаситель, должен был пострадать за виновных и принять за них наказание и смерть, чтобы избавить от вечной гибели всех грешников, которые уверуют в Него. Псалом 21, 18 стих, 68, 21 стих, пророка Исаии, 50 глава, 6 стих, 52 глава, 14 стих, 53 глава, первых 10 стихов, Даниила, 9 глава, 26 стих, Захарии, 11 глава, 12 и 12 глава, 10 стих, 13 глава, 17 стих и многих другие. Эти пророчества ясные и не требуют специальных пояснений. Многие сегодня не понимают и не принимают этого факта, ибо покрывало лежит на их очах, чтобы они не видели истины Божьей во Христе Иисусе. А такие Слово Божие говорит, что они сомневаются и не верят. Матфея 16 глава с 21 по 23 стих и 17 глава 12 стих, Луки 24 глава с 25 по 26 стих, 1 Коринфянам 1 глава 18 и 23 стих, 2 Коринфянам 4 глава 3 и 4 стихи, 3 глава с 14 по 16 стих. Эти пророчества исполнились во время первого пришествия Христа. Затем, что Он придет как Мессия, Царь или Судья. Все, что было сказано о Нем как Царе, исполнится во время Его второго пришествия на землю. Псалом 2, 6 по 8 стих, 67, 18 стих, 117, 22 стих. Пророка Исаии, 9 глава, 6 по 7 стих, 32 глава, первых 3 стиха, 42 глава, первых 4 стиха, Евреям 23, 5, Даниила, 2 глава, 44 стих, 7 глава с 13 по 14 стих, Михеи 5 глава 2 стих, Захарии 6 глава с 12 по 13 и 9 глава с 9 по 10 стих, Малахии 3 глава 1 стих и много других пророчек в Ветхом Завете, которые говорят о великом и чудном царе, который будет царствовать в мире и в праведности. Когда же посмотрим в Новый Завет, мы увидим, что все эти пророчества подтверждены в нем, без перемен их на какие бы то ни было духовные или мистические понимания. Все эти ветхозаветные пророчества подтверждаются Новым Заветом в буквальном понятии страдания и царствования Господа Иисуса Христа на земле. Матфея 16 глава 21 стих, 17 глава с 22 по 23 стих, 20 глава с 17 по 19, 26 глава первых два стиха, Евангелие от Луки 24 глава 6 по 8 стих и с 25 по 27. Каждый евангелист Нового Завета уделил достаточно места в своем Евангелии для описания страдания и воскресения Иисуса Христа. Описание этих страданий не мистическое или аллегорическое, а действительное, фактическое и физическое. Иисус Христос действительно в теле страдал и умер на Голгофском кресте, и в третий день воскрес из мертвых. Так же, как буквально Христос пришел в этот мир и буквально пострадал, Он буквально и физически в прославленном теле придет царствовать тысячу лет на земле на основании пророчеств Слова Божия. Матфея 19 глава 8 стих, 24 глава с 29 по 30 и 42 по 46, 26 глава 64 стих, Деяния апостолов 15 глава 16 по 17, Откровение 1 глава 7 стих, 2 глава с 26 по 27, 11 глава 15 стих, 19 глава с 15 по 16 стих и 20 глава первых 7 стихов. Во-вторых, апостол Иоанн получил дополнительное откровение о тысячелетнем царстве Христа. Оно ясно записано в книге Откровения, 20 главе, первых 15 стихах. На основании этого места Священного Писания указываем. Первое. Время царствия Иисуса Христа на земле будет 1000 лет. Второе. Сатана будет скован на 1000 лет. И увидел я ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей. Он взял дракона, змея древнего, который есть дьявол и сатана, и сковал его на 1000 лет. Откровение 20 глава первых 3 стиха. Третье. Первое воскресение праведных будет перед тысячелетним царствованием Христа на земле, чтобы все святые всех времен приняли участие в сотрудничестве со Христом на земле. Откровение 20 глава с 4 по 5 стихи. Второе воскресение нечестивых будет после тысячелетнего царства Христова на земле для суда. Пятое. После тысячелетнего царства люди восстанут против Бога, обольщенные опять сатаною, который будет освобожден из темницы на краткое время, чтобы открылись их искренность и верность царю царей и Господу господствующему. Шестое. Вторая смерть – это вечная разлука с Богом, чтобы никогда больше не иметь с ним общения и вечно мучиться без источника света и жизни. Изучая пророчества целой Библии относительно событий последних времен, можем ли мы найти другого более ясное и точное откровение, чем откровение апостола Иоанна в 20 главе? В-третьих, Христос восстановит свой престол. Первое. Христос как царь садит на престоле Давидовом. Пророк Исаия в 9 главе 6 по 7 стих сказал: «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на ременах его. Умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его». Также в Евангелии Луки в 1 главе с 30 по 31 стих читаем, что ангел сказал Деве Марии: «И вот зачнешь во чреве и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус, он будет велик, и дашь ему Господь Бог престол Давида отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царству его не будет конца». Оба эти места Священного Писания говорят нам, что Иисус придет царем, и он будет царствовать на престоле Давидовом. Второе. святые будут царствовать с ним. Он восхитил их, когда пришел за ними на воздухе. Теперь они придут с ним царствовать во славе. Они жили для него, когда были на земле. Теперь они будут здесь царствовать с ним. Они будут священники Бога и Христа и будут царствовать с ним 1000 лет. Откровение 20 глава 6 стих. В течение многих лет верующих преследуют, унижают и даже предают смерти. Но в тот день они прославятся с ним. Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят с тою славою, которая откроется в нас. Римлянам 8:18. Эти места говорят нам, что верные верующие имеют место в правлении миром. Верующие будут царствовать со Христом во славе. Третье. Объем Его царства. Его царство будет простираться по всей земле, на небе и преисподней. А Его превознесение читаем в послании Филиппийцам 2 главе с 9 по 11 стих. «Посему и Бог превознес Его, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос – славу Бога Отца». Четвертое. Продолжительность Его царствования. Она будет продолжаться 1000 лет. Это будет промежуток времени между Его пришествием во славе и судом у Белого престола. Никто еще не царствовал на земле такое продолжительное время. 1000 лет говорит о совершенном числе, и Он будет совершенно царствовать. Пятое. Это царствование будет публичным почитанием Божьего Сына. Когда Он был на земле, люди бесчестили и порочили Его, но в тот день Бог превознесет Его и даст Ему имя превыше всякого имени, и пред именем Его преклонится всякое колено. Шестое. Наконец, молитвы святых будут отвечены. В течение многих лет люди молились, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. В тот день эта молитва будет отвечена, ибо придет царство Его, и Его воля совершится на земле. Христос должен царствовать на земле буквально и в теле для того, чтобы, первое, исполнить обетование Израилю, что Бог будет царем среди его народа. Второе, исполнить обетование церкви, что она будет царствовать с ним. Третье, чтобы исполнить свое правосудие на земле. И четвертое, чтобы творение перестало мучиться от проклятия земли. Мы указали, во-первых, на два вида пророчеств, о Мессии страдальцы и спасители, и Мессии царе и судьи. Во-вторых, на дополнительное откровение апостола Иоанна. В-третьих, на места из Священного Писания, указывающие, что Христос восстановит свой престол. Продолжая нашу беседу о тысячелетнем царстве, поговорим в-четвертых о разных понятиях и толкованиях. Второе пришествие Христа является событием, предсказанное Священным Писанием и которому стремится история человечества. В то время Божьи намерения, ради которых пришел Сын Человеческий на землю, осуществляться, совершится искупление человечества и проявится суверенитет Божий. Много пророчеств и событий относятся к этому. Библейские толкователи разделяются на несколько разных взглядов в отношении вероучения о тысячелетнем царстве, или, как оно известно в богословии, о хилиазме. В области библейского изучения и толкования вопрос о хилиазме в прошлом считался неважным, а теперь считается одним из самых важных вопросов богословии. Хилиазм – название происходит из греческого слова, которое в переводе буквально означает «тысяча», и относится в общем смысле к вероучению о тысячелетнем царстве или к веку грядущего царства. Отличительным характером этого вероучения заключается вера, что Христос придет пред тысячелетним царством восстановить свое царство и будет управлять им. Термин «хилиазм» сегодня в богословии заменен термином «премиллениализм», под которым понимается больше, чем только 1000 лет. Это 1000 лет, которые попадают в промежуток первого и второго воскресения человечества. В течение этих тысячи лет исполнятся все земные заветы Бога с Израилем. Чаяния всего Ветхого Завета связаны с земным царством, славой Израиля и обетованием Мессии, сидящим на престоле Давида в Иерусалиме. Исторически имеется четыре главных взгляда относительно второго пришествия Христа. Первый – небуквальный или духовный взгляд. Этот взгляд отрицает, что будет буквальное, телесное, личное возвращение Христа на землю. Богослов Джан Ф. Вальворт в своем труде «Вопрос тысячелетия в современной теологии» суммирует этот взгляд. Он говорит: «Общий современный взгляд о возвращении Христа есть, как называемый духовный взгляд, который определяет пришествие Христа как бесконечное продвижение Христа в церкви, которое включает многие особые события. Для примера, Уильям Ньютон Кларк считал, что обетования о втором пришествии исполнились через его духовное присутствие в его народе. Это исполнение представлено во время сошествия Духа Святого в день Пятидесятницы, сопровождалось низвержением Иерусалима и окончательно исполнилось духовным пришествием Церкви. Иначе говоря, это не событие, но включает все события христианской эры, которые являются трудом Христа. Этот взгляд отвергает возможность телесного пришествия Христа на землю. Он указывает, что все пророчества о царстве Христа исполняются царствованием христиан на земле. Ведь Христос царствует в сердцах христиан, а Церковь Христова – Его тело, над которым Он имеет контроль, силу и власть. Напрасно говорит, что этот взгляд основан на неверии в Слово Божие или на метод толкования всего духовного. Второй. Постмиллениал взгляд. Постмиллианы – взгляд популярен среди богословов Завета после реформационного периода. Этот взгляд считает, что через проповедь Евангелия весь мир обратится в христианство и покорится Евангелию до пришествия Христа. Название этого взгляда происходит от факта, что по этой теории Христос придет после тысячелетнего царства. Сторонники этого взгляда утверждают, что через религиозное, моральное, социальное и техническое развитие и поведение человечества на земле настанет настоящий золотой век, в котором люди наберутся ума и будут больше думать, и не будут больше думать про войны и кровопролитие, но будут жить мирно и спокойно согласно учению Божьему. Главной причиной к приготовлению этого золотого века будет Церковь Христова на земле. Ее влияние на людей будет так велико, что исчезнут все силы зла. В течение тысячи лет люди придут к совершенству. В конце этого золотого века, тысячелетия, придет Христос и возьмет всех верующих к себе. Но после двух мировых

0: Пророчества относительно царства исполняются духовно через церковь. В общих чертах этот взгляд отвергает буквальное господство Христа на земле. Во время первого пришествия Христа сатана был скован. Настоящий век, промежуток времени между первым и вторым пришествием, является исполнением тысячелетнего царства. Учителя этого взгляда говорят, что Церковь Христова – это духовный организм, и поэтому ее не должно интересовать предмет царствования Христа на земле. Они увещевают, что верующий должен помышлять о горнем, а не о земном. Их мысли должны быть направлены к небесному, к тому, что Господь приготовил им, а не искать какой-то выгоды, какого-то царствия на земле. Этот взгляд, очевидно, противоречит простым заявлениям Священного Писания. В Библии находим очень много мест, которые говорят о действительном, физическом, телесном, скором и неотложном втором пришествии Христа на землю. Зачем тогда противоречить истине Слова Божия? Четвертый. Премиллениал взгляд. Этот взгляд считают, что Христос придет на землю буквально и телесно прежде начала тысячелетнего царства, чтобы основать это царство и царствовать в нем. В этом царстве все заветы, заключенные Богом с Израилем, будут буквально исполнены. Это царство будет продолжаться 1000 лет, после чего оно будет передано сыном Отцу, когда оно объединится с вечным его царством. В заключении хотелось сказать, что кроме этих четырех исторических взглядов о тысячелетнем царстве Христа, имеются и другие разные понятия. Одни думают, что тысячелетнее царство не имеет буквального значения, так как царству Христа не будет конца. Исаия 9 глава 7 стих, Даниила 2 глава 44 стих и Луки 1 глава с 32 по 33 стихи. Конечно, царству Христову в общем понятии не будет конца, ибо тысячелетним царством его царство не кончается, а будет продолжаться в вечности. Другие думают, что царство Христа – небесное царство, Матфея 3:2, а потому тысячелетнее царство будет на воздухе. Иные думают, что хотя тысячелетнее царство для Израиля будет на земле, но Христос будет управлять им с воздуха, невидимым образом, как Он в наше время управляет Церковью Духом Святым. Но апостол Павел определенно говорит в первом послании Фессалоникийцам, 4 главе, в 14 стихе. «Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умершие в Иисусе Бог приведет с Ним». Куда приведет? Конечно, на землю, потому что Он придет на землю. Таким образом, воздух не является местом долгого пребывания, а местом встречи со Христом, грядущим на землю. Да, в Библии мы имеем всякие доказательства о том, что Христос будет царствовать на земле 1000 лет. Бог, благословляя Авраама, сказал: «Благословлятся в тебе все племена земные», Бытие 12:3. И Исаак уже сказал: «Дам потомству твоему все земли эти, благословлятся всеми твоим все народы земные», Бытие 26:4. Апостол Павел объяснил, что семя есть Христос, Галатам 3:16. Следовательно, Христос лично овладеет землей. Во втором псалме сказано: «Я помазал царя моего над Сионом, святою горою моею, возвещу определение. Господь сказал мне: ты сын мой, я ныне родил тебя. Проси у меня, и я дам народы в наследие тебе, и пределы земли во владение тебе». Планы Божии неизменяемы, и Его обетования непреложны. Раз Он обещал Аврааму, Исааку и Иакову дать их потомству землю ханаанскую, Он обязательно исполнит его. Аминь.
1: На этом передача «Библейские доктрины» подошла к концу. Изучая доктрины Библии, необходимо помнить, что они не изменяются под влиянием культурных и национальных особенностей, уровня образования и прочих важных обстоятельств. Они неизменны.

также важно помнить, что изучение библейских доктрин – это лишь маяки для нашей успешной христианской жизни. Самое главное, чтобы мы поступали так, как учит нас Слово Божье. С вопросами пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. В следующий раз мы ждем вас снова, когда передача «Библейские доктрины» будет в нашем эфире. Оставайтесь с Богом!

Вы слушаете BBN. Напоминаем вам, что мы периодически добавляем новые курсы в нашем библейском институте. Список всех курсов вы можете проверить по адресу www.bbnbi.org.

Дар благодати ни с чем не сравнимый, даром дарованный всем, кто поверил. Вы, кто Иисусом безмерно любимы, в сердце Иисусу откроете ль двери? Если вы еще этого не сделали, постарайтесь сделать это сейчас, потому что жизнь не в нашей власти. Она в руке Божьей, и поэтому Он еще дает эту минуту, чтобы мы могли обратиться к Нему в молитве покаяния. И если это мы сделаем сейчас, мы обеспечим себе благодатную и блаженную вечность с Господом. Будьте на волне BBN.

Если вы не успели прослушать радиопрограмму в то время, когда она звучала в эфире, у нас есть архив программ. Заходите на нашу домашнюю страничку по адресу www.bbnradio.org. Библейский стих на эту неделю от BBN записан в Псалме 58, 17 стих. «А я буду воспевать силу Твою и с раннего утра провозглашать милость Твою, ибо Ты был мне защитою и убежищем в день бедствия моего». Это был библейский стих на эту неделю от BBN, Псалом 58, 17.

Напомню, что в прошлый раз мы начали беседу на крайне важную тему. Разговор тогда шел о единстве молитвы и дела. Мы пришли к заключению, что было бы страшным заблуждением полагаться в повседневной жизни на одно лишь моление, пребывая при этом в полном бездействии. Еще более серьезной ошибкой было бы уповать исключительно на человеческие силы и возможности, вовсе не взывая о помощи свыше. В прошлой беседе мы говорили о пророке Божием Неемии, ставшем областеначальником народа Божия во время их возвращения в Иерусалим после долгих лет изгнания. Неемия сочетал труды с молитвой Господу. И здесь мы можем многому научиться у пророка. Практически в каждой ситуации было бы серьезной ошибкой противопоставлять молитвы делу. Конечно, наш Господь Иисус Христос был и является великим чудотворцем. Однако не забывайте, что согласно Священному Писанию, именно через Христа все начало быть, то есть весь мир держится на нем. Мы являем свою веру в Господа, когда одновременно с молитвою ко Христу благоразумно используем дарованные им ресурсы и возможности. Конечно, случаются такие ситуации, когда нам остается лишь молиться о чуде Божьем. Однако в большинстве случаев после молитвы о Божьей помощи и благословении свыше следует соделать что-то вполне конкретное, следует использовать что-либо, дарованное нам Господом. Неемия молил Бога сохранить переселенцев от лихих людей и ставил ночную охрану. Так и нам следует молиться о безопасности и вместе с этим покрепче запирать двери и соблюдать иные меры предосторожности. Следует просить Господа о благословении на учебу и одновременно надлежит прилежно исполнять все домашние задания. После молитвы об исцелении общества нам следует найти нуждающегося и помочь ему. Молясь об исцелении от болезни, нам надо обратиться к хорошему доктору и внимательно следовать его предписаниям. Если вы молите Господа об избавлении от алкоголизма, найдите клинику, где вам помогут преодолеть эту зависимость. Если вы хотите спасти или укрепить свою семью, то после молитвы обратитесь к пастырю или к верующим друзьям, умудренным жизненным опытом. Это хорошо, если мы много молимся и искренне верим в чудеса Божии, но нам также следует искать Бога в сфере обыденного, не упуская возможностей, им дарованных. Ну а что же о впадающих в иную крайность? Ведь среди наших слушателей немало людей, далеких от веры и религии. Многие из них, наверное, полностью согласны с моими словами о необходимости решительных действий. Однако им трудно осознать ту важную роль, которую играет молитва в нашей повседневной жизни. Что же, давайте вновь обратимся к Библии, где мы находим историю о ветхозаветном царе Ассе. На определенном этапе своей деятельности Асса избрал прагматизм вместо молитвы. Серьезная политическая проблема затмила горизонт, и царь решил действовать без молитвы. На скорую руку он создал политический союз для стабилизации сложившейся ситуации. Позже царь Асса тяжело заболел, однако он по-прежнему не желал молиться. Вместо этого он обратился непосредственно к врачу. Согласитесь, ситуация знакомая. Однако дела не всегда обстояли таким образом. Как сказано в Священном Писании, сердце Ассы было предано Господом во все дни его. Большую часть своей жизни Асса, подобно Неемии, сочетал молитву с делом. К примеру, решив укрепить защиту Иудеи, Асса не только действовал, но и молился. Его вера воссияла, когда он прилюдно произнес: «Земля еще наша, потому что мы взыскали Господа, Бога нашего. Мы взыскали Его, и Он дал нам покой со всех сторон». Асса осознавал, что военная мощь его страны являлась лишь земным отражением защиты, исходящей от самого Бога.
В распоряжении Уассе была полумиллионная хорошо вооруженная армия. Однако еще более многочисленная, лучше оснащенная армия с юга была готова вторгнуться в пределы иудейские. В Священном Писании мы читаем, что перед сражением возвал Асса Господу, Богу своему, и сказал: «Господи, не в Твоей ли силе помочь сильному и бессильному? Помоги же нам, Господи, Боже наш, ибо мы на Тебя уповаем, и во имя Твое вышли мы против множества сего. Господи, Ты Бог наш, да не превозможет Тебя человек». И Господь откликнулся на молитву Ассы и помог его воинам одержать чудную победу, несмотря на все «но». Увы, годами позже царь перестал сочетать богоугодное дело с молитвою. На угрозу военной блокады страной, чья армия была много слабее разгромленного южного войска, он решил действовать, не помолившись Богу, не спросив о его святой воле. Асса восхотел противостоять противнику посредством военного союза с третьей страной. Как мы читаем в Библии: «И вынес Асса серебро и золото из сокровищниц дома Господня и дома царского, и послал к Винодаду, царю сирийскому». Таким образом, иудейский царь надеялся закупиться поддержкой одного из самых жестоких и продажных ближневосточных тиранов того времени. По получению дара Винодад мгновенно напал на врагов Ассии и одержал победу. Блокада была снята, но Асса запятнал себя связью с богопротивным режимом. Решив отказать царю в своем благословении, Господь Бог послал к Ассе прозорливца, то есть своего пророка, чтобы обличить царские грехи. Но вместо покаяния Асса, прогневавшись, ввергнул пророка Божия в темницу и начал гонения против несогласных. Как повествует Слово Божие, в конце концов сделался Асса болен ногами на 39-м году царствования своего, и болезнь его поднялась до верхних частей тела. Но он в болезни своей взыскал не Господа, а врачей. Интересно, что в переводе с древнееврейского слово «асса» означает «Бог исцеляет». Однако Асса, увы, не склонился пред Господом в молитве об исцелении, а обратился к медикам. Двумя годами позже царь Асса скончался. Возвращаясь к нашему вопросу о том, почему нам следует молиться при каждом начинании, давайте обратим внимание на следующее. Прежде всего, мы должны молиться от того, что ресурсы в нашем распоряжении, наши возможные действия не всегда бывают адекватны сложившейся ситуации. У царя Ассы была сильная армия, но он обратился в молитве к Господу, оказавшись пред превосходящим его противником. Попав в тяжелое, более того, безвыходное положение, даже атеисты вдруг вспоминают Бога. Когда надежда на собственные силы иссякает, мы вдруг начинаем молиться. Но, разумеется, безысходность не является основной причиной для наших молитв к Богу. Как мы видели, царь Асса обращался к Богу и в лучшие времена, когда его страна была сильна и стабильна. Молитва — это не просто один из способов получить желаемое. Богоугодная молитва — это не что-то суеверное, призванное принести удачу. Это такое состояние души человеческой, при которой всякая минута нашего бытия проникнута ощущением присутствия Божия. Даже если нам кажется, что мы в состоянии справиться с проблемой своими собственными силами, это не означает, что нам следует забыть о Боге. 23-й псалом провозглашает: «Господня земля, и что наполняет ее?» Иными словами, все, что мы имеем, было даровано Господом. Истинное богоугодие возможно лишь тогда, когда мы стремимся стать соработниками Христовыми, смиренными исполнителями воли Его. Все наши действия должны быть проникнуты молитвой, чтобы все нами соделанное проистекало из наших сокровенных отношений с Господом. Основное предназначение молитвы, таким образом, состоит не в том, чтобы получить желаемое,
но в том, чтобы познать святую волю Божию и смириться пред нею.

0: Да, мы можем достичь временного успеха и без молитвы, но конечный исход будет печален. Вспомним, что Асе удалось купить поддержку сирийского царя, подарив ему утварь из храма Божия. Но поскольку Аса соделал это самостоятельно, не помолившись, не испросив прежде о воле Божьей, он утерял благословение Господне. Нечто подобное случается и с нами, когда мы живем, сообразуясь лишь с собственной волей и забывая о Боге. В молитве Бог открывает нам волю свою, что помогает принять правильное решение и исполняет каждую минуту нашу присутствием Божиим. Полностью отвергая молитву и уповая лишь на себя, мы лишаем себя отношений с Господом. Тяжело заболев, Аса обратился первым делом к врачу, а не к Богу, поскольку он затаил злобу на Господа и на пророка Божия. В гордыне он не желал каяться, не желал молить Бога о прощении и исцелении. «Убереги же нас, Господь, от такой смертельной ошибки! Вернемся же к Богу, обратимся ко Христу, нашему Господу и Хранителю, с молитвой о прощении, и да поможет Он нам единить молитву и дело в жизни нашей. Аминь».
1: Дорогие друзья, наша очередная радиобеседа из цикла «Возвращение к Богу» подошла к концу. Мы всегда рады вашим отзывам, вопросам и предложениям. Не забывайте, что тем, кто обращается к нам впервые, мы по возможности высылаем различную духовную литературу. Адресуйте ваши письма Михаилу Неволину, абонентский ящик 277, Санкт-Петербург, индекс 197-372, Россия. Наш сайт в интернете www.kbogu.ru. Наш имейл molitva@kbogu.ru. Повторю наш адрес: Михаил Неволин, абонентский ящик 277, Санкт-Петербург, индекс 197-372, интернет-сайт www.kbogu.ru, имейл molitva@kbogu.ru. Всего вам доброго! Храни Господь Бог вас и ваших близких!

Одно евангельское слово превыше всех на свете слов. Оно основа всех основ. Оно весь мир спасти готово. Одно евангельское слово. Спасибо за то, что вы вместе с нами. Пусть вас Господь обильно благословит в прослушивании христианских гимнов, а также размышлений над местами из Священного Писания. Пусть этот день будет назиданием для вас. И если вы еще не приняли Христа как своего личного Спасителя в жизнь вашу, то сделайте это сейчас, ибо Он стоит у двери и стучит. Он ждет, когда вы откроете.

эфире Бибиан. Есть вопросы на библейские темы или нет уверенности в отношениях с Иисусом Христом? Приглашаем вас заглянуть на наш чат по адресу www.bbianchat.org.

0: День сегодняшний не должен быть похож на вчерашний. Он тем более не должен быть таковым, если в вашей жизни есть Бог. И что бы ни готовило вам завтра, будьте уверены в том, кто хранил и помогал вам сегодня. С вами программа доктора Харальда Сейла «Завтра наступает сегодня».
1: Анна Ландерс нарисовала немного печальную, но реальную картину жизни, когда она писала, что мы живем в трудные времена, несмотря на все достижения в различных областях жизни. Она говорит, что цивилизация в первый раз вплотную столкнулась с проблемой вымирания, когда все пастеризуется, прессуется и психоанализируется. Термоядерные биологические войны угрожают человеку, где бы он ни был, чтобы удушить его, испепелить, заразить его или привести его в радиоактивный мир. Она приходит к выводу, что единственным ответом на угрозу использования супероружия является прежде всего мир в душе каждого из нас. Хотя эти слова и были написаны несколько лет тому назад, но они все еще актуальны.
0: Это правда, что мир в каждом из нас и есть единственный ответ на все вопросы. Перед Вознесением Христос сказал своим ученикам: «Мир оставляю вам, мир мой даю вам, не так, как мир дает». Внутренний мир человеку дает вера в Господа.
1: Но не так много людей живут в мире самими собой, в нашем общем мире, полном конфликтов. Они знают о ненависти больше, чем о любви, о жадности больше, чем о щедрости, больше о пороках, чем о целомудрии. Они превратили свои жизни в поле битвы. Они ищут подкрепление в бутылке или таблетках, чтобы бороться с ежедневными проблемами. Они делают анестезию своему разуму, надеясь, что если они уйдут от проблемы, то она исчезнет сама собой.
0: Нам совершенно не обязательно жить в мире поражений и позора. Вместо страха Христос предлагает нам надежду и доверие. Вместо чувства вины Он предлагает прощение. Вместо проклятия Он одаривает нас милостью. Покой и мир в мире конфликтов может быть и вашим. Мир приходит в личном общении с Сыном Господа Бога. Доверяйте Ему и получите прощение. И мир Божий придет к вам, если вы примете решение пригласить Иисуса в свою жизнь.
1: А в наши неспокойные и немирные дни с этим решением следует поторопиться.
2: Пишите нам. Наш адрес 420-111, Казань, АЯ, 555. Наш электронный адрес most@mail.ru. До новых встреч в программе «Завтра наступает сегодня».

Вы на волне библейского вещания BBN. Иоанна 4:24. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине. В каждый момент нашей жизни, на каждом месте, где мы находимся, Бог есть Дух, и Он вместе с нами. Нет такого места ни на земле, ни в космосе, где Господа невозможно было бы найти. Он везде. С нами Бог всегда и всюду, хоть Его не видно нам. Бог ведет. Какое чудо! По горам нас и волнам. Так сказал один поэт в своем стихотворном произведении. Является ли Божье присутствие и для вас радостью в жизни? Сейчас время дать ответ на этот вопрос. Примите это спасение сегодня.

0: курсы Библейского института BBN не привязаны к определенной программе или к определенному времени. Вы сами управляете своим временем обучения. www.bbnbi.org.
1: Предлагаем вам все благой вести на эту неделю от Библейского радио BBN, который записан в 4 псалме в 9 стихе. «Спокойно ложусь я и сплю, ибо Ты, Господь, един даешь мне жить в безопасности». Это был стих благой вести на эту неделю от Библейского радио BBN.

0: В эфире «Библейский час» BBN. В этом часе вы услышите уроки, которые мы предлагаем вашему вниманию в Библейском институте BBN. Сегодня мы продолжим изучение курса, который называется «Доктрина о спасении», преподаватель Лейман Штраус. Этот курс состоит из 5 уроков, в которых преподаватель разъясняет студентам основные библейские термины, связанные с доктриной о спасении. Знакомство с ними позволит вам еще больше ценить свое спасение в Иисусе Христе. Итак, следующий урок курса «Доктрина о спасении».
1: Приглашаем вас на третье занятие курса «Доктрина спасения» доктора Леймана Штрауса, который переведен на русский язык для Библейского института BBN. Ефесянам 1 глава 3 стих написано: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах». Я уже говорил о том, что в первой главе послания Павла Ефесянам мы находим предложено падежное сочетание «во Христе» или его эквиваленты «в нем» или «в котором». Таким образом, все духовные благословения, которые Бог дал верующим, своим детям, сосредоточены в личности и труде Господа Иисуса Христа. Сделав такое заявление, Павел далее говорит, как все эти благословения стали нам доступны. В 4 стихе он начинает с доктрины об избрании. «Так как Он избрал нас в Нем», снова предложено падежное сочетание, «в Нем, прежде создания мира, чтобы мы были святы». Конечная цель всего, что Бог делает для нас, состоит в том, чтобы мы были святы. Об этом написано в самом начале списка духовных благословений. Это конечная цель. Далее 5 стих. Предопределение и усыновление. Ефесянам 1 глава с 4 по 5 стихи там написано: «Избрал нас, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей». Я хочу снова заострить внимание на том, что избрание и предопределение – это разные вещи. Этимология слов разная, и определения у этих терминов разные. Избрание – это суверенное действие Бога, посредством которого Он выбирает, отбирает, избирает любую часть своего творения, которая может быть как неодушевленный, так и одушевленный объект. Избрание всегда производится с конкретной целью. Еще раз повторю, избрание – это суверенное действие Бога, посредством которого Он выбирает, отбирает, избирает любую часть своего творения с определенной целью. Предопределение – это суверенное действие Бога, посредством которого Он определяет цель избрания, или, другими словами, определяет исполнение этой цели. Приставка «пре» обозначает, что Бог установил эту цель прежде основания мира, а Он совершает все, что наметил. Отметьте для себя четкую разницу между избранием и предопределением. Все Божьи обетования и цели исполняются во Христе. Это предложено-подержанное сочетание должно запечатлеться в нас по мере того, как мы читаем и изучаем эти великие доктрины. Все сосредоточено в личности Иисуса Христа. Ефесянам 1:4 мы читаем: «Избраны во Христе». Ефесянам 2:10: «Созданы во Христе». Колоссянам 2:10: «Имеем полноту в Нем». Все это имеет начало, продолжение и конец в личности Господа Иисуса Христа. Предопределение – это исполнение Божьих целей, которые Он решил или избрал достичь. Давайте внимательно рассмотрим эту тему. Надеюсь, я смогу ясно изложить материал. Я всегда переживаю, если я не понимаю преподаваемый мной материал, и думаю, если это непонятно мне, то как это может быть понятно кому-либо еще? Поэтому я прошу Господа, чтобы тема урока была понятна в первую очередь мне самому. И насколько мой ограниченный интеллект позволяет понять ее, я постараюсь передать вам то, чему, по моему убеждению, учит Библия о доктрине предопределения. Помните, что предопределение – это суверенное действие Бога, посредством которого Он определяет цель избрания, о котором говорится в 4 стихе. Ефесянам 1 глава 5 стих сказано: «Предопределив усыновить нас». Чтобы понять доктрину предопределения, необходимо понимать доктрину усыновления. В Библии говорится, что мы предопределены к усыновлению. Эта истина занимает умы большинства исследователей Библии, потому что они пытаются истолковать библейское усыновление в терминах государственного усыновления. То, что я собираюсь сказать, может кого-нибудь обидеть, если вы не будете внимательными. Недостаточно слышать мой голос. Пожалуйста, услышьте, что я говорю. Потому что я не хочу никого обидеть. Библейское усыновление не имеет ничего общего с тем усыновлением, которое прописано у нас в законе. Я прекрасно помню, как некоторое время назад одна миссионерская чета вернулась домой в Пенсильванию после первых 4 лет работы на поле, то есть в той стране, где они служили. Их огорчало отсутствие детей. Они хотели иметь детей, и таково желание большинства родителей. Однако по каким-то биологическим причинам это было невозможно. Приехав домой в отпуск, они решили пойти в христианское агентство по усыновлению и подали заявление на ребенка. Вскоре им сообщили, что есть ребенок, которого можно усыновить. Миссионеры изучили материалы о ребенке и решили его усыновить. Прошло несколько месяцев, и однажды, примерно в 2 часа холодной зимней ночи, жена разбудила мужа и сказала: «Я хочу арбуз». Он ответил: «Дорогая, ты в Пенсильвании. На дворе зима. Сейчас 2 часа утра. Я и дорогу-то не смогу разобрать в этом городе». «А почему ты хочешь арбуз?» Она ответила: «Не знаю. Может, со мной что-то не так, но я хочу арбуз». И вот представьте, бедный парень бегает по всему городу ночью, пытаясь угодить жене. Но это странное чувство продолжало беспокоить ее и его, пока они, наконец, не решили пойти к доктору. Врач сделал анализы и обнаружил, что она беременна. Через некоторое время женщина родила, и теперь у них 2 детей. Я сейчас сделаю замечание по поводу этой ситуации. Если вы обидитесь, то вы или не слышите меня, или у вас есть какие-то проблемы. Вопрос такой: одинаково ли 2 этих ребенка связаны с миссионерской парой? Подумайте, прежде чем ответить. Я не удивлюсь, если кто-то из вас скажет «да», но это будет означать, что вы меня не слушали. В рождении 2 этих детей участвовали 2 матери и 2 отца. Усыновленный ребенок произошел от семени другого мужчины, не миссионера, и родился от утробы другой женщины, не жены этого миссионера. 2-й ребенок произошел от семени миссионера и родился от утробы его жены. Видите, в этом процессе участвовали 2 женщины и 2 мужчин. Нет, я не говорю о том, что этих детей любят по-разному. Если вы усыновили ребенка или сами являетесь усыновленным ребенком, и вас обидели мои слова, значит, что-то с вами не то. Я хочу лишь показать, что такое усыновление – это не библейское усыновление. У усыновленных детей нет природы родителей, которые их усыновили. Ребенок же, рожденный от родителя, имеет его природу. Нет, я не говорю о том, что родители будут по-разному любить этих детей, или что наследство будет поделено между детьми неравно, но я говорю, что связь 2 этих детей с миссионерской парой не идентичная. В процессе участвовали 2 отца и 2 матери. Это не библейское усыновление. Греческое слово для усыновления попросту означает «сыновство». Итак, сыновство. Мы рассмотрим доктрину усыновления. О ней говорит только апостол Павел. Никакой другой автор новозаветных книг никогда не использовал этого термина. Этот термин редко упоминается среди евреев, однако использовался в римском мире. Павел был римским гражданином, он понимал систему римского общества и то, как используется слово «усыновление». Давайте рассмотрим римский закон, как он объясняется в 4 главе послания к Галатам, и как используется слово «сын». Откройте, пожалуйста, 4 главу послания к Галатам. Еще скажу, наследник, доколе несовершеннолетен. Обратите внимание, он рожден в семью. И мы не усыновляемся в семью Божию, мы рождаемся в семью Божию. Другого способа попасть туда нет. Если не родиться свыше, не увидит Царство Божьего. Мы не усыновляемся в семью Божию, мы рождаемся в семью Божию. Наследник, доколе несовершеннолетен, ничем не отличается от раба, хотя и господин всего. Что это значит? Ребенок находится на попечении учителей и наставников и делает то, что ему велят. А учителя и наставники получают деньги за попечение о ребенке. Некоторые из вас отправляют детей учиться в лицеи, вы платите кому-то за обучение своих детей. Это обучение, возможно, будет нуждаться в некотором исправлении. Итак, ребенок находится в подчинении. Он наследник, но он пока не может взять свое наследство. Он ничем пока не отличается от слуги, от учителя, от наставника, хотя и господин всего. Он господин наследства, но не может пока претендовать на него, потому что подчинен попечителям и домоправителям до срока, назначенного отцом. Как и мы, доколе были несовершеннолетними, были порабощены вещественным началом мира. Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от женщины, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. Когда ребенок становится совершеннолетним? Согласно римскому закону, он становится законным наследником своего наследства по совершеннолетию. Тогда он даже мог показывать свою власть над нянями, гувернантками, наставниками, учителями, которые учили его. Теперь он совершеннолетний. В США возраст совершеннолетия прежде был 21 год, теперь он снизился до 18 лет. Это тот возраст, когда мужчина становится мужчиной, а женщина – женщиной. Мы – Божьи дети. А усыновление дает человеку возможность пользоваться полными правами и привилегиями своего наследия. Возлюбленные, у нас пока нет всех этих прав, потому что у нашего усыновления есть будущий аспект. Откройте, пожалуйста, 8 главу послания к римлянам. Я хочу, чтобы вы прочитали эту главу, чтобы лучше понять доктрину усыновления. Стих 15. «Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления». Обратите внимание, слово «дух» написано с заглавной буквы, потому что здесь говорится о Святом Духе. Святой Дух назван Духом усыновления. Павел говорит, что мы приняли Его. Он находится в вас, если вы спасены, и Он находится во мне. Кстати, если у вас нет Святого Духа, то вы не спасены. Невозможно получить спасение, а потом бегать из одного места в другое на разные встречи, ища Святого Духа. Невозможно получить спасение и при этом не иметь Святого Духа. В Римлянам 8 главе 9 стихом говорится, «Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его». 1 Коринфянам 3:16, 1 Коринфянам 6:19-20. «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас?» Святой Дух живет в вас, Он назван Духом усыновления. Почему? Вы увидите это в контексте 8 главы. Этот самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. Мы рождены в семью Бога. А если дети, то и наследники. Наследники Божьи, сонаследники же Христу. Имеем ли мы все свое наследство? Нет. Первая глава, первое послание Петра говорит, что оно хранится на небесах для нас. У нас его пока нет, но Святой Дух, обитающий в нас, это гарантия, залог того, что мы вступим в полные права нашего сыновства, нашего усыновления. В 18 стихе говорится, «Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славой, которая откроется в нас. В будущем у нас будет что-то такое, чего мы пока не имеем». В этом контексте обратите внимание на три вещи. Во-первых, есть проблемы, которые одолевают нас в земной жизни. Их две – стихийные бедствия и болезни. Стихийные бедствия упомянуты в 22 стихе. «Тварь совокупно стенает и мучится». Извержение вулканов, землетрясения, засуха, потопы, голод, стихийные бедствия. И все творение стенает. Стенает не только творение, но стенают и христиане. В 23 стихе мы читаем. «И не только она, но и мы сами, имея начаток духа, и мы в себе стенаем». Стенающие христиане. А почему мы стенаем? Потому что детали механизма начинают ломаться одна за другой. Старый Лейман не тот, каким он был прежде. Стенающие христиане. Чем-то мы пока не обладаем. Чуть позже я скажу, чем именно. Итак, все эти проблемы одолевают нас. Но кто-то может помочь. Кто это? В 15 стихе это Святой Дух. И в 26 стихе это также Святой Дух. Он внутри нас. Он молится за нас, когда мы не знаем, как молиться. Уверен, что у всех есть такие периоды, когда мы просто не знаем, как молиться. Но у нас есть Дух усыновления, который помогает нам. И у нас есть будущее, которое ожидает нас. Лучшее впереди. Что же это? И когда мы его получим? Стих 23. «И не только она, но и мы сами, имея начаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления». Если бы мы его уже имели, то не ожидали бы. У нашего усыновления есть будущий аспект. Мы – дети Божьи. Мы были рождены в Божью семью. но мы не достигли совершеннолетия, не достигли того времени, когда будем обладать всеми правами и привилегиями своего сыновства. Впереди нас ждет нечто лучшее. Мы живем среди стенающего творения, да и сами стенаем. Когда же мы получим полные права в тех отношениях, которые установились во время нашего возрождения? Стих 23 мы читаем: «Мы ждем усыновления». Искупление чего? Тела нашего. У нас уже есть духовное искупление. Ефесянам 1:7 мы уже искуплены во Христе. Однако наше тело еще не искуплено. И Павел говорит, что мы ждем усыновления, того момента, когда вступим в полные права и привилегии своего сыновства. Но это произойдет только, когда будет искуплено тело. Мы ждем чего-то, не так ли? И страдания тоже. Они никогда не опаздывают. Когда я наблюдал за умирающей женой, слышал ее последний вздох и видел прекрасное выражение на лице, я знал, что она увидела что-то или кого-то намного лучше, чем человек, стоящий у ее постели. Таким было выражение у нее на лице. И я сказал: «Спасибо, Господи, спасибо». Это было последнее действие Божьей любви к ней, когда Он избавил ее от стенающего тела. Последнее действие Его любви. Павел сказал, что мы ждем этого усыновления, которое есть искупление тела нашего. Давайте продолжим и будем читать с 28 стиха. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Не некоторые события, не многие, не большинство, но все. Не только хорошее, но и плохое. Все. Это стенающее творение, эти стенающие тела, распадающиеся по кусочкам. Все содействует ко благу любящим Бога и призванным как? По Его изволению, в соответствии с Его целью. А какова эта цель? Всякий раз, когда Бог делает выбор, у Него есть цель. Послание Ефесянам 1:4 мы читаем: «Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира». Бог никогда не избирает бесцельно. Всякая цель, которую Бог поставил, будет достигнута. Когда? У нас уже есть подсказка в 23 стихе. «По избавлении тела». Но давайте прочтем дальше. Как это соотносится с предопределением? Мы были предопределены к усыновлению, к избавлению тела. Мы знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Бог никогда не выбирает бесцельно. Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил. Отправиться на небеса? Не совсем то. О да, мы будем на небесах, но это не цель. Это не цель. Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил. На кого он ссылается в 29 стихе? На любящих Бога. Не просто на тех, кого любит Бог, ибо Бог любит всех. Иоанна 3:16 написано: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Всякий человек в аду будет знать, что Бог любит его. Но мы не спасаемся любовью Бога. Мы спасаемся личностью и делом Христа. Все, что мы имеем, сосредоточено в Нем. Итак, если вы вне Христа, если вы не испытали истинного духовного возрождения и не получили спасения, о, дорогой друг, вы отнимаете у себя лучшее, что можно иметь на земле, и светлое будущее вечности. Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобным образу Сына Своего. А теперь вернемся к избранию. Ефесянам 1:4 мы читаем: «Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были, что? Святы, как Его Сын, как Иисус». Мы были предопределены уподобляться образу Его Сына. И когда это уподобление завершится, мы вступим во все права и привилегии сыновства. Мы будем, как Сын Божий, святы, как Он свят. Мы были предопределены уподобляться образу Сына Его, чтобы Он, Господь Иисус, был первым, имел верховное положение среди всех, кого Он предопределил и призвал. 1 Коринфянам 1:9 мы читаем: «Верен Бог, которым вы призваны в общение Сына Его Иисуса Христа, Господа нашего». Вы можете положиться на Бога. Бог надежен. Он заслуживает доверия. Он благонадежен. Слово «верен» краткое прилагательное, которое означает «надежный», «благонадежный», «заслуживающий доверия». Вы во всем можете положиться на Бога. Бог верен. 30 стих мы читаем. «А кого Он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал». Когда вы были спасены, Бог провозгласил или объявил вас праведными. Оправдание – это...

который сына своего не пощадил, но предал его за всех нас, как с ним не дарует нам и всего? Да, всего. Когда мы достигнем нашего совершенного сыновства, наследство во всей полноте будет нашим. Мы станем подобны Иисусу. Кто будет обвинять избранных Божиих? Тех, кого Бог избрал, выбрал. Почему? Потому что только Бог может оправдать. Помните мою историю о мистере Роузе? Судья со слезами на глазах сказал ему: «Вы лучший бейсболист из всех известных мне игроков. Я могу простить вас, но не могу оправдать. Вы поступили неправильно, я должен вынести обвинительный приговор. Только Бог может оправдать нас. Мы грешники, мы должны отдать долг, но не в состоянии этого сделать. Иисус Христос заплатил наш долг вместо нас. И благодаря тому, каков Он и тому, что Он сделал, Бог провозгласил нас праведными. А если Бог назвал кого-то праведным, кто может осуждать избранных Божиих? Вы видите, как избрание гарантирует уверенность и безопасность спасения каждого верующего во Христе. Откройте первое послание Иоанна, 3 глава. «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Мир потому не знает нас, что не познал Его. Возлюбленные, мы теперь дети Божьи. Но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, а это будет по искуплении тела, будем подобны Ему». Мы были предопределены уподобиться образу Христа. Разве не печально, возлюбленные, что часто мы настолько на Него не похожи? Но Он всегда прощает, всегда любит. А мы иногда настолько медлительны на прощение и любовь, и это неправильно. Но мы еще не достигли цели, мы стремимся к ней. И надеюсь, что улучшаемся. Мы не можем быть безгрешными, но должны грешить меньше. Мы должны возрастать в благодати и познании нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Я сидел на этом ряду когда-то давно, и доктор Чарльз Райри делился новостями служения. В конце он позволил задавать вопрос. Одна женщина подняла руку и сказала: «Доктор Райри, можете в одном или двух словах сказать, каков, по вашему мнению, настоящий христианин?» Не теряя времени, доктор Райри сказал: «Я скажу одним словом – христоподобен». Христоподобен. В конечном счете, христианство – это не религия, это личность. Невозможно написать слово «христианин», не написав корня слова «Христос». Отнимите у слова «христианин» его корень, и что останется? Да ничего, бессмыслица. Россиянин – человек, принадлежащий России. Калифорниец – человек, принадлежащий Калифорнии. А христианин – человек, принадлежащий Христу. Возлюбленные, здесь говорится, мы дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, что произойдет, когда откроется? Будет воскресение? Хотите знать свое будущее? Я могу его предсказать. Будет воскресение, и вместе с ним произойдет перемена. Это уничиженное тело изменится и станет точно таким, как у Господа, прославленным телом. Павел говорит, что это тленное тело станет нетленным. Это смертное тело никогда не умрет. Давайте вернемся к 8 главе послания к Римлянам и дадим некоторое ободрение нашим душам, съездив в путешествие с земли на небеса. О, если бы христиане только знали все, что мы имеем теперь, и все, что нас ожидает в будущем, мы бы перестали роптать и постоянно славили бы Бога. Итак, 23 стих 8 главы Римлянам сказано, что мы ожидаем усыновления, искупления тела нашего. Посмотрите далее в 7 главе 24 стихе. «Бедный я человек, кто избавит меня от этого тела смерти? Господь Иисус». 1 Коринфянам 15, 51 сказано: «Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг, во мгновение ока». Во мгновение ока у нас появятся прославленные тела, преображенные в образ Сына Божьего. Предопределение – это суверенное действие Бога, посредством которого Он прежде основания мира не только определяет цель для верующего, но и приводит ее в исполнение. Колоссянам 2, 9-10 написано: «Мы имеем полноту во Христе». Давайте будем стойкими. Мы получили ободрение, утешение, взбодрились. Мы не можем

0: Выбросить белый флаг и сдаться, имея такое будущее. А ведь многие люди не знают этого и должны услышать. Мы, христиане, блаженные. Да поможет нам Господь войти в эту радость и насладиться теми благословениями, которые Бог приготовил для нас. Мы будем рассматривать еще одну доктрину, связанную со спасением, и разберем, как мы становимся частью церкви, этого тела со славным будущим, которое избрал Бог и прежде основания мира определил, как Он исполнит свой план.
1: Закончился библейский час BBN, в котором прозвучал урок из курса Библейского института «Доктрина о спасении», преподаватель Лейман Штраус. Присоединяйтесь к нам в следующий раз в это же самое время, когда мы продолжим изучение этого курса. Мы уверены, что эти уроки помогут вам еще эффективнее изучать Писание. Полный список курсов Библейского института BBN вы можете посмотреть по адресу www.bbnbi.org. Изучайте Писание вместе с нами в любое время дня и ночи.

слушаете BBN. Если вы еще не подписались на наши электронные новости, которые называются BBN Global, вы можете сделать это с нашей домашней странички по адресу www.bbnradio.org.

На волнах интернета радио BBN. Библейское вещание для всей семьи. Хватит сыпать громкие фразы. Хватит слово бросать на ветер. Хватит, громко взывает разум. Хватит, сердце раздался стук. Делом, делом и только делом на слова давайте ответим. Что без дел ваша громкая вера, то пустой бесполезный звук. Слово калится в деле начатом, вера твердая в жизни примерной, жизнь святая в Христе распятом, а Христос — наша суть и жизнь. Вера мертвая без усилий, дело меркнет без пламени веры, их единство — вот эта сила, этих истин, мой друг, держись. Свергнем власть равнодушной лени, бросим вызов фразам бесплодным и без длительных рассуждений в жизнь пойдем воплощать слова. Верить — значит и жить по вере, значит быть от греха свободным. Веришь? Всем докажи на деле, ибо вера без дел мертва.

В эфире библейское вещание BBN. С вами ведущий Сергей Марару. Мы очень часто повторяем, что радиовещание BBN – это чистое словесное молоко для укрепления вашей души. Слово Божье так о себе говорит. Псалом 118, 140 стих. «Слово Твое, то есть Божье, весьма чисто, и раб Твой возлюбил его». Я думаю, что вы, дорогие друзья, любите Слово Божье, поэтому вы находитесь на правильном месте. Все, что будет здесь петься, говориться, все это во славу Бога и основано на Священном Писании. Наслаждайтесь духовным хлебом во славу Господа и в радость вашей душе.

0: Для того, чтобы прослушать благую весть, которая послужит спасением для вас от вечной гибели, достаточно зайти по адресу www.bbnchat.org. Наши служители ждут вас.
1: Библейский стих на эту неделю от BBN записан в Псалме 58, 17 стих. «А я буду воспевать силу Твою и с раннего утра провозглашать милость Твою, ибо Ты был мне защитою и убежищем в день бедствия моего». Это был библейский стих на эту неделю от BBN, Псалом 58, 17.

Начинается час воскресного богослужения на библейском радио «Бибиан». Если вы по каким-либо причинам не можете присутствовать на богослужении в своей местной церкви, то мы приглашаем вас прославить Господа в пении и проповеди Его Слова вместе с нами. Даже если у вас есть возможность посетить воскресные богослужения в своей церкви, но время позволяет вам оставаться с нами, мы думаем, что этот час на нашем богослужении будет благословением для вас. В сегодняшнем богослужении вы услышите общее хоровое пение, а также проповеди проповедников Довголева Ивана Ефимовича, Ейско Даниила Александровича и Курца Владимира Ивановича. Благословений вам в воскресном богослужении на библейском радио «Бибиан».

Дорогие друзья, радиослушатели, мир Божий всем вам! Сегодня мы прочитаем один стих из 16 главы Евангелия Матфея, стих 18. «И я говорю тебе», — это Христос говорит Петру, — «ты, Петр, и на сём камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Мы уже недавно говорили или рассуждали над этим стихом и отметили ту истину, что Церковь Христова строится или созидается не людьми, а самим Господом Иисусом Христом, и поэтому никто ее не уничтожит, даже сам сатана со всеми силами ада, находящимися в его распоряжении, не может уничтожить Церкви Христовой. И что она пребудет здесь на земле до дня взятия ее от мира на небо. Так как мир, в котором мы живем сегодня, находится в очень неустойчивом положении и может в любой момент развалиться на куски, что может принести погибель всему человечеству, то стоит подумать о надежном убежище для каждого из нас. Этим убежищем только является Церковь Иисуса Христа, о которой Он Сам заботится и обещает сберечь ее для Себя. Здесь убежище для тела и для души. И если бы даже тело погибло со всеми другими, то Он обещает дать нам новое тело, тело воскресения, которое подобно Ему Его славному телу. Но главное – это душа. Она сохранится для счастливой вечности в Его вечном царстве. Но церковь всегда была ненавистной для этого мира и всегда была преследуема миром. В Ветхом Завете мы имеем некоторые примеры из жизни народа Божия Израиля. И из этих примеров мы можем посмотреть и научиться, какие способы сатана применяет для того, чтобы уничтожить Церковь Христову. Мы хотели бы обратиться теперь к первой главе книги «Исход» и посмотреть на некоторые способы, которыми фараон, египетский царь, хотел уничтожить народ Божий Израиля. И что с этого получилось? В стихах 7 и 8 мы находим причину ненависти к народу Божьему. Это же можно отнести и теперь к Церкви Христовой. Читаем эти стихи. «А сыны Израилевы расплодились и размножились, и возросли и усилились чрезвычайно, и наполнилась ими земля та. И восстал в Египте новый фараон, который не знал Иосифа». Вся причина ненависти – это незнание Иосифа фараоном и также египтянами. Иосиф есть прообраз Иисуса Христа, и все, не знающие Иисуса как своего Спасителя, неприязненно относятся к Церкви Христовой. Здесь сказано об этом, или об этой Ветхозаветной Церкви, народе Божьем, что они весьма разрастались. Этот народ все время увеличивался, размножался, и царь Египта боялся за свой престол. Это верно и по отношению к церкви сегодня. Церковь Христова действительно разрастается. Каждый день тысячи и тысячи душ приходят к Господу, потому что сегодня Евангелие проповедуется, как никогда раньше не проповедовалось. Сегодня для этого есть возможности. Библия переведена на многие языки, на которые раньше не была переведена, а также техника сегодняшнего времени – помогает в этом, и поэтому через радио, через телевизию, через литературу Евангелие проповедуется по всему миру, и конец мира приближается. Дьявол, князь мира, этого боится. Он боится, что потеряет место своего владения, и поэтому всячески старается уничтожать наследие Господне. Но все его усилия напрасны. Христос сказал: «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Господь сказал, что Он сбережет свой народ,
И как египтяне не пробовали уничтожить, они не смогли этого сделать. Посмотрим теперь на способы, какими фараон думал и пробовал уничтожить народ Божий. Первое находим в стихе 10. В первой половине этого стиха сказано: «Перехитрим же его, чтобы он не размножался». Хитрости сатаны по отношению к народу Божию – это самое ужасное средство борьбы, и этим он наиболее успевает в торможении роста Церкви Христовой. Сатана никогда не пришел в церковь или к отдельной личности с черными рогами, красным носом и длинным хвостом, как это привыкли его рисовать на картинах. В таком виде его никогда и никто не принял бы. Но Слово Божие говорит, что он приходит как ангел света, и тогда он имеет успех. И мне кажется, что как нигде иначе он успевает именно внутри церкви, когда он проникает туда. Во втором послании к Коринфянам в 11 главе, в стихах 13 и 15 читаем следующее. «Ибо таковые лжеапостолы, лукавые делатели, принимают вид апостолов Христовых, и неудивительно, потому что сам сатана принимает вид ангела света, а потому невеликое дело, если и служители его принимают вид служителей правды. Наконец их будет по делам их». Он имеет практику в коварстве от самого Едема. Там он искусил, обманул нашу прародительницу Еву, и на протяжении всей истории церкви он это самое делает. Он не говорит человеку или церкви: перестань веровать в Бога, нет. Он готов возить людей в церковь, на собрания, на так называемое богослужение, лишь бы они не знали истины Божией, лишь бы они не читали Слово Божие, лишь бы они не жили согласно с волей Божией, лишь бы они грешили и жили во грехах, и тогда их погибель обеспечена. Даже если такой человек будет принадлежать к самой лучшей церкви, сатана часто в церкви посылает своих служителей, и эти служители разрушают строение церкви. И если бы Господь сам не вступался и не хранил церковь, была бы беда. Слава Богу за свет Его Слова. И Павел говорит во 2 Коринфянам 2:11, что нам небезызвестны его, то есть сатаны, умыслы. Друзья мои, христиане, церковники, посмотрите сегодня в зеркало Слова Божие. И если там увидите себя не соответствующими Слову Божию по вашей жизни, то забудьте о вашей принадлежности к церкви. Сатана перехитрил вас, и вы погибнете, если сегодня не покаетесь. Ваши добрые дела, ваша религиозность, ваше посещение храма и все другое, связанное с этим, не заменит принятие спасения через заслуги Иисуса Христа, и вы навеки погибнете. Роста церкви тоже не будет. «Перехитрим же его», — сказал фараон. Но не забудьте и те, которые вообще в церковь не ходите, но которые часто, может быть, наблюдаете и видите, что там не все в порядке, и думаете, что это только человеческое заведение. Нет. Церковь строится Христом Иисусом. И если туда иногда проникают враги Христа и делают свое дело, то это для того, чтобы истинные дети Божьи могли, ободрившись, больше бодствовать, больше трудиться и больше славить Христа. Там, где это не помогает, он применяет другие способы. Он применяет гонения, концлагеря, как в стихе 11 сказано, изнуряли их тяжкими работами и делали жизнь их горькою. Сколько сегодня христиан имеют горькую жизнь, потому что их посадили в тюрьмы. Когда же и это не помогло, тогда он приказал умерщвлять физически, при рождении и после рождения. И сегодня сатана это самое делает. Во многих странах убивает миссионеров. Но сегодня еще есть один способ –
когда признали легальность абортов. Это убийство души человека. Убийство человека раньше, чем он родится. Посмотрите на все это, и вы увидите, что это сатана старается, чтобы не допустить развития церкви здесь, на земле. Все эти способы уничтожения Церкви Христовой на земле, они ее не уничтожить. И слава Богу, что народ его разрастался тогда и разрастается сегодня. Всегда находились повивальные бабки, как это было в Египте, которые не слушались приказа фараона. Это все потому, что Церковь Христова в руках самого Христа, который умер за нее, приобрел ее ценой своей крови и сам печется о ней. Церковь Христова – самое беспечное место в этом ужасном мире. Поэтому, друг мой, иди в Церковь Христову, и ты там найдешь мир своему сердцу и спасение своей душе.

Как странно человеческое сердце. Во глубине незримые растут мечты любви, и ненависть, и ревность, добро и зло находят здесь приют. И в маленьком комочке пульс вселенной, раскаты грома и смятенье бурь, и рокот океанов беспредельных, и тишина, и светлая лазурь. Кто знает сердце? Кто познал рожденье заветных тайн, желаний и мечты, к прекрасному высокое стремленье и жажду совершенной красоты? И наряду с коварством, злом и местью вдруг тянется любви живой росток. Как отличить любовь от хитрой лести? Кто знает тайны сердца? Только Бог. Бог знает все, все до конца раскрыто ему. И зная нас таких, как есть, прощает все. И все грехи омыты. Душа поет освобожденье песни.

Кто войдет в Царство Небесное? На этот вопрос Господь Иисус так ответил: «Не всякий, говорящий мне: Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». Матфея 7:21. Что в Царство Небесное не войдут богопротивники, это всякому понятно. Для них жизнь в Царстве Небесном была бы так мучительна, как ночным существам неожиданно попасть в царство ясного солнечного дня. Но Христос сказал, что и не все религиозные люди попадут туда. Не всякий, говорящий мне: «Господи, Господи». Над этим следует призадуматься и поискать ответа в Священном Писании. Первое. Кто не войдет в Царство Небесное? Невозрожденные. Однажды ночью в Иерусалиме к Иисусу пришел один из учителей иудейских, которого называли Никодим. Других он учил закону Божию, а сам мучился от разных сомнений и, наконец, решился пойти к Иисусу за указанием. Но прежде чем Никодим осмелился спросить Иисуса, кто войдет в Царство Небесное, Иисус сказал ему: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царство Божие». Иоанна 3:5. Можно быть религиозным человеком, можно знать и передавать другим закон Божий. Но если кто не родится свыше, то в Царство Божие не войдет. Почему? Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух. Для жизни на этой земле мы

получаем жизнь от наших родителей. А для жизни с Богом нужно получить жизнь от Бога. Это делается очень просто. Но для многих совершенно непонятно и неприемлемо. Принятием Иисуса Христа как своего Спасителя и Господа. А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими. Возрождение – это принятие новой жизни от Бога через веру во Христа Иисуса. Или не знаете, что неправедные Царство Божие не наследуют? Не обманывайтесь. Ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царство Божие не наследуют. И такими были некоторые из вас, но омылись, но освятились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего, написал апостол Павел. Можно веровать в Бога, Творца Вселенной, и в Господа Иисуса Христа, который воплотился от Девы Марии, жил на земле, учил и исцелял людей, умер на кресте и воскрес на третий день, вознесся на небо и оттуда послал на апостол Духа Святого. Но если эта вера не изменила ни образа мысли, ни поведения человека, то человек еще не возрожден, остается рабом греховных привычек и пороков, и для него нет места в Царстве Божьем, ибо не войдет в него ничто нечистое и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни. Кто войдет в Царство Небесное? Не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного, возвестил Христос. Для изучения воли Божьей мы посвятили 6 бесед. А здесь только вкратце напомним, какие преимущества дает нам исполнение воли Божьей и чего она требует от людей. На земле мы никогда не постигнем всей глубины слов Христовых. Ибо кто будет исполнять волю Божью, тот мне брат и сестра и матерь. Какая милость! Предвечный Создатель Вселенной называет своими ближайшими родственниками тех, которые исполняют волю Божью. Чего же требует воля Божья от людей? А. Веры во Христа Иисуса. Когда евреи спрашивали, что нам делать, чтобы творить дела Божьи, Иисус сказал им в ответ: «Вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого Он послал». Без веры угодить Богу невозможно, сказано в послании к евреям. Живая вера, рожденная от Слова Божия, убеждает человека, что все пророчества относительно пришествия в мир Мессии исполнились во Христе Иисусе, который приходил в мир, чтобы спасти грешников. Б. Послушание Христу. «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною, и я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей». Овцы Христовы не только слышат Его голос, но слушаются. Апостол Петр просил новообращенных: «Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках, ибо написано: будьте святы, потому что я свят». В. Сострадание к людям. В 25 главе Евангелия от Матфея говорится, что явившийся с неба Господь разделит людей, как пастух отделяет овец от козлов, которые целый день паслись вместе. К поставленным по правую сторону скажет: «Приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира». И начнет перечислять их заслуги, проявившиеся в сострадании к несчастным. Стоящим же по левую сторону он скажет, что они пренебрегали несчастными и обездоленными, и Господь скажет им, что не оказавши сострадания к меньшим братьям, они не захотели послужить Ему. И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную. Аминь.

Приглашаю выслушать заключение, как Матфей стал последователем Христа. Мы видели раньше, что Иисус Христос не прошел мимо Матфея, а остановился возле него и попросил его пойти последовать за ним. Мы также видели, что в Матфее появилось доверие к Иисусу, и что он, оставив все, пошел со Христом. Сегодня я хочу обратить наше внимание на общение Матфея с Иисусом. Наша беседа основана на Евангелии от Матфея, главе 9, стихи 9 по 13. Я прочитаю их. «Проходя оттуда, Иисус увидел человека, сидящего у сбора пошлин по имени Матфея, и говорит ему: „Следуй за мною“. И он встал и последовал за ним. И когда Иисус возлежал в доме, многие мытари и грешники пришли и возлегли с ним и учениками его. Увидевши то, фарисеи сказали ученикам его: „Для чего учитель ваш ест и пьет с мытарями и грешниками?“ Иисус же, услышав это, сказал им: „Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Пойдите, научитесь, что значит „милости хочу, а не жертвы“. Ибо я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию“». Первое, о чем мы читаем здесь, сразу после того, как Матфей последовал за Христом, это то, что Христос находится в доме Матфея. Матфей пригласил его, очевидно, на обед или на ужин. И, может быть, вы спрашиваете, откуда мы знаем, что этот случай произошел в доме Матфея именно? Евангелие от Марка, 2 глава, 15 стих, указывает на это ясно. Иисус, значит, находился в доме Матфея и обедал или ужинал, а может быть и завтракал. Это мы узнаем из сказанного здесь. Мы читаем, что Христос возлежал, то есть лежал за столом. Я знаю, это странная для нас картина, но это картина принятия пищи в культуре того времени. Евреи обедали или ужинали, лежа вокруг стола на левом боку, облокотившись на локоть левой руки. Поэтому слово «возлежал» в нашем современном языке значит «Христос сидел за обедом». Что мы можем извлечь из этого? Матфей, полюбив Иисуса, открыл для него свой дом. И не только для него, но и для многих других, для грешников, для мытарей, фарисеев и также других последователей Христа. Я думаю, этот принцип не потерял свои силы и по сей день. Тот, кто любит Иисуса и следует за Ним, открывает свой дом для Христа и также для тех, которые или уже следуют за Ним, или же еще только интересуются о Нем. Часто искренность нашей любви к Иисусу можно проверить нашей гостеприимностью и нашей щедростью по отношению к другим людям. Матфей открыл свой дом для Христа и также для людей, но сначала он открыл Христу свое сердце. Если сердце открыто для Христа, разве может дом остаться закрытым? Думаю, что нет. Проверим себя. Другое, что я хотел бы подчеркнуть здесь, это то, что Матфей желал иметь общение с Иисусом. Если мы имеем друзей, мы приглашаем их к себе домой, рады их приглашению к ним. Друзья любят быть вместе. Христос стал близким и дорогим Матфею, поэтому он проводил теперь свое время с ним. Дорогой верующий друг, ты, может быть, говоришь, что ты тоже полюбил Христа, но приглашаешь ты его к себе? Проводишь ты время с ним в общении? Мы не можем пригласить его сегодня и посадить за наш стол, но мы можем иметь общение с ним в молитве. Мы можем сказать ему все, что у нас на сердце. Можем излить перед ним всю свою душу. И он слышит нас и отвечает нам, когда мы читаем его слова в Библии. Он использует слова, записанные в Библии, чтобы говорить с нами лично относительно нашей ситуации. Многих людей чтение Библии не устраивает, потому что они читают ее как роман или как историю. Но это мало дает душе. Библию надо читать как письмо от друга. Тогда она становится живой и действующей в нашей повседневной жизни. Когда Христос был у Матфея, мы видим, его начали упрекать фарисеи, то есть те, которые считали себя лучшими других и более праведными. Они говорили, что Матфей и другие грешники, мол, недостойны общения с Христом. О себе они, конечно, думали, с нами бы он мог еще иметь контакт.
но не с ними. Но заметим, дорогие, как Христос возразил. Заметим, что Христос говорит здесь. Кто может иметь контакт с Ним? Для кого Он доступен? Христос говорит так. Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Христос сравнивает здесь грешников с больными и говорит, что именно грешники имеют нужду в Нем. Он исцелитель больных. И для таковых именно Он пришел. Дальше Он говорит, чтобы праведные, в кавычках, фарисеи, пошли и научились. Что значит «милости хочу», а не «жертвы»? Во-первых, Иисус называет фарисеев незнающими или неучами, так как Он посылает их на обучение. «Идите и научитесь». Они-то думали, что знают. Но Христос, очевидно, думал о них иначе. Огромное множество людей и в наши дни подобны этим якобы грамотным или ученым и просвещенным фарисеям, которые думают, что они понимают божественные принципы, но ошибаются. Христос и сегодня направляет людей в школу духовного образования и говорит «научитесь». Чему же Он хочет научить людей? Он хочет, чтобы люди поняли значение слов цитаты из пророка Осии, где Бог говорит «милости хочу, а не жертвы». В этом коротеньком стихе кроется целое богословие. Богословие благодати, а не заслуги. Богословие милости, а не заработка. И это и есть учение Евангелия. Это и есть учение апостола Павла, который с великой ревностью проповедовал незаслуженную милость. Да и, кстати, разве существует заслуженная милость? Нет, милость или помилование не могут, никогда не могут быть заслуженными. Апостол Павел писал об этом неоднократно и понятно. Процитирую один стих. Галатам 2 глава 16 стих. «Однако же, узнавши, что человек оправдывается не делами закона, а только верой в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона, ибо делами закона не оправдывается никакая плоть». Спасение, которое предлагает Бог, дается не по заслуге, а по вере и по милости. И вот как раз это хотел Иисус дать понять фарисеям, когда Он сказал «научитесь, что значит «милости хочу, а не жертвы». Христос указывает здесь на нечто важное. Бог не хочет отнять у нас что-то дорогое, жертву. Наоборот, Он хочет дать нам что-то великое – помилование. После этого Христос еще раз подчеркивает, что Он пришел для грешников, а не для праведников. Он пришел, чтобы призвать их к покаянию. Христос пришел исключительно для грешников. Только для грешников. Тот, кто не считает себя грешником, не может получить милости, которую Иисус предлагает. Он пришел призвать грешников. Он принес спасение только для грешников. Праведники не нуждаются в нем. Но что говорит Библия о праведниках? Римлянам 3 глава 10 стих говорит «Нет праведного, ни одного». Это значит, что Христос пришел призвать всех людей. Беда в том, что многие люди считают себя праведными перед Богом и не принимают призыва Христа. И до тех пор, пока они не оценят свое положение правильно, то есть, что они погибшие грешники, они никогда не смогут получить прощение, потому что Христос пришел призвать грешников к покаянию только. Так называемые праведные не могут покаяться. Они ведь должны сознать свою греховность сперва. Христос предлагает помилование, прощение, но только на основании покаяния. Тот, кто считает себя праведным, не нуждается в покаянии, не может получить помилование, которое дается кающимся грешникам. Читая, как Христос призвал Матфея, будем помнить, что Христос нашел Матфея там, где он сидел. Христос не прошел мимо. Христос остановился. Он увидел нужду Матфея. Он позвал Матфея. Матфей ответил на призыв Иисуса и последовал за ним. Матфей полюбил Иисуса и пригласил его к себе домой. И еще одно. Христос показывает в этом тексте, что Он хочет миловать грешников, которые отвечают на Его призыв к покаянию. Христос – друг мытарей и грешников. Но не потому, что Он такой же, а потому что Он хочет спасти их. Христос пришел для грешников. Итак, мы читаем Евангелие от Луки,
19 главе в 10 стихе. «Сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшие». Я надеюсь, вы поняли и приняли Евангелие Иисуса Христа. А если нет, то исполните слова Христа, которые Он сказал фарисеям. «Идите и научитесь, что значит «милости хочу», а не «жертвы». Христос хочет, чтобы все люди поняли, что Он хочет помиловать их».

подходит к концу час воскресного богослужения на библейском радио «Бибиан». Надеюсь, что это время было благословением для вас. Если Господь работает с вашим сердцем и указывает вам на Иисуса Христа как своего личного Спасителя от грядущего Божьего наказания, то прислушайтесь к этому зову Бога. Ведь Бог послал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. В Евангелии от Иоанна, в 6 главе, в 37 стихе, Иисус Христос сказал: «Все, что дает мне Отец, ко мне придет, и приходящего ко мне не изгоню вон». Писание уверяет, что все, что нужно для спасения, это вера в сердце, в то, что Христос пришел и умер за тебя, и воскрес для твоего оправдания. Если ты веришь этому, дорогой друг, то призови Иисуса Христа спасти тебя. В послании к римлянам в 10 главе в 13 стихе написано: «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Мы молимся, чтобы этот самый важный шаг в вашей жизни был сделан вами сейчас. О своем решении вы можете написать нам по адресу russian@bbnradio.org. Божьих вам благословений!

В эфире BBN. Если у вас есть свой сайт, то вы можете опубликовать на нем наши баннеры. Более подробная информация по адресу www.bbnradio.org и далее раздел «Рассказать о BBN». Предлагаем вам все благие вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 4 псалме в 9 стихе. «Спокойно ложусь я и сплю, ибо Ты, Господь, един даешь мне жить в безопасности». Это был стих благой вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей.
1: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий. Мы продолжаем чтение книги пророка Осии.
0: Глава 7. «Когда я врачевал Израиля, открылась неправда Ефрема и злодейство Самарии, ибо они поступают лживо. И входит вор, и разбойник грабит по улицам. Не помышляют они в сердце своем, что я помню все злодеяния их. Теперь окружают их дела их, они пред лицом моим. Злодейством своим они увеселяют царя и обманами своими князей. Все они пылают прелюбодейством, как печь, растопленная пекарем, который перестает поджигать ее, когда замесит тесто, и оно вскиснет. День нашего царя, говорят князья, разгоряченные до болезни вином, а он протягивает руку свою к кощунам, льстецам. Ибо они коварством своим делают сердце свое подобным печи. Пекарь их спит всю ночь, а утром она горит, как пылающий огонь. Все они распалены, как печь, и пожирают судей своих. Все цари их падают, и никто из них не взывает ко мне. Ефрем смешался с народами. Ефрем стал, как неперевернутая лепешка. Чужие пожирали силу его, и он не замечал. Седина покрыла его, а он не знает. И гордость Израиля унижена в глазах их. И при всем том они не обратились к Господу Богу своему и не взыскали его. И стал Ефрем, как глупый голубь, без сердца. Зовут египтян, идут в Ассирию. Когда они пойдут, я закину на них сеть мою. Как птиц небесных низвергну их, накажу их, как слышало собрание их. Горе им, что они удалились от меня, гибель им, что они отпали от меня. Я спасал их, а они ложь говорили на меня и не взывали ко мне сердцем своим, когда вопили на ложах своих, собираются из-за хлеба и вина, а от меня удаляются. Я вразумлял их и укреплял мышцы их, а они умышляли злое против меня. Они обращались, но не к Всевышнему, стали как неверный лук. Падут от меча князья их за дерзость языка своего. Это будет посмеянием над ними в земле египетской. Глава 8. Трубу кустам твоим. Как орел налетит на дом Господен за то, что они нарушают завет мой и преступили закон мой. Ко мне будут взывать: «Боже мой, мы познали тебя, мы Израиль!» Отверг Израиль доброе. Враг будет преследовать его. Поставляли царей сами, без меня. Ставили князей, но без моего ведома. Из серебра своего и золота своего сделали для себя идолов, оттуда гибель. Оставил тебя телец твой, Самария. Воспылал гнев мой на них, доколе не могут они очиститься. Ибо и он, дело Израиля, художник сделал его, и потому он не бог, в куски обратится телец самарийский. Так как они сеяли ветер, то и пожнут бурю. Хлеба на корню не будет у него». Зерно не даст муки, а если и даст, то чужие проглотят ее. поглощен Израиль. Теперь они будут среди народов, как негодный сосуд. Они пошли к Ассуру, как дикий осел, одиноко бродящий. Ефрем приобретал подарками расположение к себе. Хотя они и посылали дары к народам, но скоро я соберу их, и они начнут страдать от бремени царя князей. Ибо много жертвенников настроил Ефрем для греха. К греху послужили ему эти жертвенники. Написал я ему важные законы мои, но они сочтены им как бы чужие. В жертвоприношениях мне они приносят мясо и едят его. Господу неугодны они. Ныне он вспомнит нечестие их и накажет их за грехи их. Они возвратятся в Египет. Забыл Израиль Создателя своего и устроил капища, и Иуда настроил много укрепленных городов. Но я пошлю огонь на города его и пожрет чертоги его. Глава 9. Не радуйся, Израиль, до восторга, как другие народы, ибо ты блудодействуешь, удалившись от Бога твоего. Любишь блудодейные дары на всех гумнах. Гумно и точило не будут питать их, и надежда на виноградный сок обманет их. Не будут они жить на земле Господней, Ефрем возвратится в Египет, и в Ассирии будут есть нечистое. Не будут возливать Господу вино, и неугодны ему будут жертвы их. Они будут для них, как хлеб похоронный. Все, кто будет есть его, осквернятся, ибо хлеб их для души их, а в дом Господен он не войдет. Что будете делать в день торжества и в день праздника Господнего? Ибо вот они уйдут по причине опустошения. Египет соберет их, Мемфис похоронит их. Драгоценностями их из серебра завладеет крапива, колючий терн будет в шатрах их. Пришли дни посещения, пришли дни воздаяния. Да узнает Израиль, что глуп прорицатель, безумен выдающий себя за вдохновенного по причине множества беззаконий твоих и великой враждебности. Ефрем — страж подле Бога моего. Пророк — сеть птицелова на всех путях его, соблазн в доме Бога его. Глубоко упали они, развратились, как в дни Гивы. Он вспомнит нечестие их, накажет их за грехи их. Как виноград в пустыне я нашел Израиля, как первую ягоду на смоковнице, в первое время ее увидел я отцов ваших, но они пошли к Ваал-Фегору и предались постыдному, и сами стали мерзкими, как те, которых возлюбили. У ефремлян, как птица, улетит слава чадородия, ни рождения, ни беременности, ни зачатия не будет». А хотя бы они и воспитали детей своих, отниму их, ибо горе им, когда удалюсь от них. Ефрем, как я видел его до Тира, насажден на прекрасной местности, однако Ефрем выведет детей своих к убийце. Дай им, Господи, что ты дашь им. Дай им утробу нерождающую и сухие сосцы. Все зло их в Галгале, там я возненавидел их за злые дела их. Изгоню их из дома моего, не буду больше любить их. Все князья их — отступники. Поражен Ефрем, иссох корень их, не будут приносить они плода, а если и будут рождать, я умерщвлю вожделенный плод утробы их. Отвергнет их Бог мой, потому что они не послушались Его и будут скитальцами между народами. Глава 10. Израиль, ветвистый виноград, умножает для себя плод. Чем более у него плодов, тем более умножает жертвенники. Чем лучше земля у него, тем более украшают они кумиры. Разделилось сердце их, зато они и будут наказаны. Он разрушит жертвенники их, сокрушит кумиры их. Теперь они говорят: «Нет у нас царя, ибо мы не убоялись Господа». А царь, что он нам сделает? Говорят слова пустые, клянутся ложно, заключают союзы. Зато явится суд над ними, как ядовитая трава на бороздах поля. За тельца Бефавена вострепещут жители Самарии. Восплачет о нем народ его, и жрецы его, радовавшиеся о нем, будут плакать о славе его, потому что она отойдет от него. И сам он отнесен будет в Ассирию, в дар царю Иареву. Постыжен будет Ефрем, и посрамится Израиль от замысла своего. Исчезнет в Самарии царь ее, как пена на поверхности воды». И истреблены будут высоты Авена, грех Израиля. Тернии и волчцы вырастут на жертвенниках их. И скажут они горам: «Покройте нас!» И холмам: «Падите на нас!» Больше, нежели в одни Гивы грешил ты, Израиль. Там они устояли. Война в Гаваоне против сынов нечестия не постигла их. По желанию моему накажу их, и соберутся против них народы, и они будут связаны за двойное преступление их. Ефрем — обученная телица, привычная к молодьбе, и я сам возложу ярмо на тучную шею его. На Ефреме будут верхом ездить, Иуда будет пахать, Иаков будет баранить. Сейте себе в правду и пожнете милость. Распахивайте у себя целину, ибо время взыскать Господа, чтобы Он, когда придет, дождем пролил на вас правду. Вы возделывали нечестие, пожинаете беззаконие. Едите плод лжи, потому что ты надеялся на путь твой, на множество ратников твоих». И произойдет смятение в народе твоем, и все твердыни твои будут разрушены, как Салман разрушил Бет-Арбел в день брани. Мать была убита с детьми. Вот что причинит вам Вифиль за крайнее нечестие ваше. Глава 11. На заре погибнет царь Израиля. Когда Израиль был юн, я любил его и из Египта вызвал сына моего. Звали их, а они уходили прочь от лица их, приносили жертву Ваалам и кадили истуканам. Я сам приучал Ефрема ходить, носил его на руках своих, а они не сознавали, что я врачевал их. Узами человеческими влек я их, узами любви, и был для них как бы поднимающий ярмо щелюсти их и ласково подкладывал пищу им. Не возвратится он в Египет, но Ассур, он будет царем его, потому что они не захотели обратиться ко мне. И падет меч на города его, и истребит затворы его, и пожрет их за умыслы их. Народ мой закоснел в отпадении от меня, и хотя призывают его к горнему, он не возвышается единодушно. Как поступлю с тобой, Ефрем? Как предам тебя, Израиль? Поступлю с тобой, как с Адамою. Сделаю ли тебе что Сиваиму? Повернулось во мне сердце мое, возгорелась вся жалость моя. Не сделаю по ярости гнева моего, не истреблю Ефрема, ибо я Бог, а не человек. Среди тебя святой, я не войду в город. Вслед Господа пойдут они, как лев он даст глаз свой, даст глаз свой, и встрепенутся к нему сыны с запада, встрепенутся из Египта, как птицы, и из земли ассирийской, как голуби, и вселю их в дома их, говорит Господь. Окружил меня Ефрем ложью, и дом Израилев лукавством. Иуда держался еще Бога и верен был со святыни. Глава 12. Ефрем пасет ветер и гоняется за восточным ветром. Каждый день умножает ложь и разорение. Заключают они союз с Ассуром, и в Египет отвозится елей. Но и с Иудой у Господа суд, и он посетит Иакова по путям его, воздаст ему по делам его. Еще во чреве матери запинал он брата своего, а возмужав, боролся с Богом. Он боролся с ангелом и превозмог, плакал и умолял его. В Вифиле он нашел нас, и там говорил с нами. А Господь есть Бог Саваоф, сущий имя Его. Обратись и ты к Богу твоему, наблюдай милость и суд, и уповай на Бога твоего всегда. Хананей с неверными весами в руке любит обижать. И Ефрем говорит: «Однако я разбогател, накопил себе имущество, хотя во всех моих трудах не найдут ничего незаконного, что было бы грехом. А я, Господь, Бог твой, от самой земли египетской, опять поселю тебя в кущах, как в дни праздника. Я говорил к пророкам и умножал видения, и через пророков употреблял притчи. Если Галаад сделался Авеном, то они стали суетны. В Галгалах закалывали в жертву тельцов, и жертвенники их стояли, как груды камней на межах поля. Убежал Иаков на поля сирийские, и служил Израиль за жену, и за жену стерег овец. Через пророка вывел Господь Израиля из Египта, и через пророка он охранял его. Сильно раздражил Ефрем Господа, и зато кровь его оставит на нем, и поношение его обратит Господь на него». Глава 13. Когда Ефрем говорил, все трепетали. Он был высок в Израиле, но сделался виновным из-за Ваала и погиб. И ныне прибавили они ко греху, сделали для себя литых истуканов из серебра своего, по понятию своему, полная работа художников, и говорят они приносящим жертву людям: «Целуйте тельцов». Зато они будут, как утренний туман, как роса, скоро исчезающая, как мекина, свиваемая с гумна, и как дым из трубы. Но я, Господь, Бог твой, от земли египетской, и ты не должен знать другого Бога, кроме меня, и нет Спасителя, кроме меня. Я признал тебя в пустыне, в земле жаждущей. Имея пажити, они были сыты, а когда насыщались, то превозносилось сердце их, и потому они забывали меня. И я буду для них как лев, как скимин, буду подстерегать при дороге. Буду нападать на них, как лишенные детей медведица, и раздирать вместилище сердца их, и поедать их там, как львица. Полевые звери будут терзать их. Погубил ты себя, Израиль, ибо только во мне опора твоя. Где царь твой теперь? Пусть он спасет тебя во всех городах твоих. Где судьи твои, о которых говорил ты: «Дай нам царя и начальников»? И я дал тебе царя в гневе моем и отнял в негодовании моем. Связано в узел беззаконие Ефрема, сбережен его грех. Муки родильницы постигнут его. Он сын неразумный, иначе не стоял бы долго в положении рождающихся детей. От власти ада я искуплю их, от смерти избавлю их. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Раскаяния в том не будет у меня. Хотя Ефрем плодовит между братьями, но придет восточный ветер, поднимется ветер Господень из пустыни, и иссохнет родник его, и иссякнет источник его. Он опустошит сокровищницу всех драгоценных сосудов. Глава 14. Опустошена будет Самария, потому что восстала против Бога своего. От меча падут они, младенцы их будут разбиты, и беременные их будут рассечены. Обратись, Израиль, к Господу, Богу твоему, ибо ты упал из-за нечестия твоего. Возьмите с собою молитвенные слова и обратитесь к Господу. Говорите ему: отними всякое беззаконие и прими во благо, и мы принесем жертву уст наших. Ассур не будет уже спасать нас. Не станем садиться на коня и не будем более говорить изделию рук наших: боги наши, потому что у тебя милосердие для сирот. Уврачую от падения их, возлюблю их по благоволению, ибо гнев мой отвратился от них. Я буду росою для Израиля. Он расцветет, как лилия, и пустит корни свои, как Ливан. Расширятся ветви его, и будет красота его, как маслины, и благоухание от него, как от Ливана. Возвратятся сидевшие под тенью его, будут изобиловать хлебом и расцветут, как виноградная лоза, славны будут, как вино ливанское. Что мне еще за дело до идолов, скажет Ефрем? Я услышу его и презрю на него. Я буду, как зеленеющий кипарис. От меня будут тебе плоды. Кто мудр, чтобы разуметь это? Кто разумен, чтобы познать это? Ибо правы пути Господние, и праведники ходят по ним, а беззаконные падут на них.
1: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

0: Не забудьте, что визитки радиослушателя или визитки студента BI, распространяемые нами совершенно бесплатно, могут послужить хорошим свидетельством вашим друзьям. Заказывайте их с нашей домашней страницы www.bbnradio.org.
1: В эфире передача «Лада Голза. Внимая Божьему Слову». Ведущий Антон Назаревич.
2: «Отделите мне Варнаву и Савла на дело, которому я призвал их». Деяния апостолов, 13 глава, 2 стих. Ранее мы уже начали изучать биографию апостола Павла, и все, что мы изучили до настоящего момента, относится к подготовке Павла к служению. Хотя мы уже рассмотрели некоторые моменты служения Павла, его реальная работа началась только тогда, когда Варнава и Павел были отправлены на миссию церковью в Антиохии. Сегодня мы называем это как первое миссионерское путешествие Павла. Итак, приступим ко второму пункту в нашем плане, который называется «Начало служения апостола Павла». Прошло много времени, прежде чем Павел прибыл на новое место, где он был готов начинать основывать новые церкви. Как свидетельствует нам Писание, Павел и Варнава были активно вовлечены в служение в Антиохии. И когда в один из дней они с другими служителями молились и постились, Дух Святой сказал им: «Отделите мне Варнаву и Савла на дело, которому я призвал их». Деяния апостолов, 13 глава, 2 стих. Этот призыв Божий был официальным провозглашением начала служения Павла среди язычников. Сначала Павел и Варнава отправились на остров Кипр, родину Варнавы. Павел сразу же проявил лидерские качества в этом служении и старался направлять все усилия для основания новых церквей в регионах, где Слово Божие еще не проповедовалось. Это было нелегко, но они не сдавались и основали новые церкви в ряде городов. Наряду с открытием новых церквей они также испытывали немало гонений и трудностей. Но, возвратившись в Антиохию, они смело могли сказать, что миссия выполнена. Начало было положено, но впереди еще предстояла огромная работа. После участия в Первом церковном соборе в Иерусалиме Павел и Варнава были готовы ко второму миссионерскому путешествию. Но отправились ли они? Прочитайте об этом в книге «Деяния апостолов», 15 глава, с 36 по 41 стих. Насколько вы готовы стать тем, кем видит вас Бог? И насколько вы готовы делать то, что хочет от вас Господь?
1: Вы прослушали передачу «Лада Голза. Внимая Божьему Слову». Пишите нам по адресу russian@bbnmedia.org.

В эфире BBN. Как вы думаете, что должно более всего интересовать тех, кто идет за Христом? Эта мысль выражена в одном стихе в книге Экклесиаста в 12 главе, стих 13. «Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека». Давайте верить Богу и делать то, чего Он от нас требует, как бы трудно нам ни было. И пусть в этом вам Господь поможет. –

0: Вы слушаете BBN. Не забывайте об онлайн-ресурсах, посвященных основам веры и семье. Они находятся на нашей домашней страничке по адресу www.bbnradio.org.
1: Библейский стих на эту неделю от BBN записан в Псалме 58, 17 стих. «А я буду воспевать силу Твою и с раннего утра провозглашать милость Твою, ибо Ты был мне защитою и убежищем в день бедствия моего». Это был библейский стих на эту неделю от BBN. Псалом 58, 17.

0: Программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. В истории израильского народа есть вещи, которых нам следовало бы избегать. Это ропот, нетерпение, склонность давать Богу обеты и неспособность их исполнить, идолопоклонство и многое другое. Вместе с тем, особого внимания и даже подражания заслуживает их преданность делу Божию и повиновение Богу в критических ситуациях. В прошлой передаче мы говорили о том, что при строительстве скинии все работы были выполнены в точности, согласно плану, предложенному Богом на горе Синай. Если бы хотя бы один шест был сделан не так, как усмотрел Бог, все строение оказалось бы негодным в очах Господних. Если бы в скинии не было сделано все по образцу, показанному на горе, то в результате не было бы замечательного события, описанного в конце последней, 40-й главы книги «Исход». Итак, давайте вместе с доктором МакГи последуем за умельцами к месту строительства скинии и узнаем, чем кончается вторая книга Моисея «Исход». Текст лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В прошлой передаче мы остановились на 18 стихе из 38 главы книги «Исход». Мы говорили о том, что одно учение Христа не спасает нас. Спасает только смерть Христа на кресте. Вот почему в скинии находился медный жертвенник. Вессонная завеса была символом отделения человека от Бога. Хотя подножия скинии были сделаны из серебра, подножия для ограды были медными. А медь, как мы уже убедились, символизирует наказание. Недаром у Христа, образ которого предстает перед нами в 15 стихе 1 главы Откровения, ноги подобны халколивану. Повторяю, грех должен быть наказан. Человек должен признать, что он грешен. Он не может предстать перед Богом, пока не наказан его грех. Крючки у столбов из связи скинии были сделаны из серебра, а серебро олицетворяет искупление. Изгородь внешнего двора не пускает человека внутрь, но Бог предусмотрел путь для человека. На этом пути грех наказывается, а человеку дается искупление, в результате чего он облачается в праведность Христа. Какой чудесный образ! Посмотрите на скинию, и вы увидите и поймете суть Евангелия. Бог в Ветхом Завете дал нам Евангелие в виде картинки, образа. Человек не мог перебраться через завесу, поэтому у двора скинии существовал вход. Прочтем 18 стих 38 главы. «Завеса же для ворот двора узорчатой работы из голубой, пурпуровой и червленной шерсти и скрученного вессона длиною в 30 локтей, вышиною в 5 локтей по всему протяжению, подобно завесам двора». Все материалы и все расцветки символизируют личность Христа. Мы уже это обсуждали, но повторение всегда полезно. Голубой цвет свидетельствует о том, что Он пришел с небес как Бог. Червленый цвет говорит о Его человечности и о крови, которую Он пролил ради человечества. Смесь голубого и червленного дает пурпурный цвет, символ царственности. Христос был рожден царем евреев. Ворота были такой же высоты, что и изгородь, более 2 метров, и поверх них заглянуть было бы трудно даже баскетболисту. Во двор можно было попасть только через ворота. Они были широки, пройти мог любой грешник, но это был единственный вход. И Христос сказал, что Он есть путь, истина и жизнь. Мне всегда радостно вспоминать о том, что эти ворота и есть тот самый путь. Еще один вход, который приводил человека к Богу – вход во святилище. Этот вход и есть истина. Христос сказал, что если мы хотим поклоняться Богу, мы должны поклоняться Ему в духе и истине. Не хочу казаться резким, но «поклонение» в кавычках – в церкви, которая отрицает то, кем является Христос, и то, что Он сделал, не является истинным поклонением. Вы должны поклоняться Ему в истине. Вы просто не можете поклоняться Христу и в то же время отрицать Его божественность и тот факт, что Он умер ради вас. И, наконец, последний вход приводил человека во святое святых. Он вел через завесу, которая символизирует жизнь, отданную Христом на кресте. Когда Христос умер, эта завеса разорвалась надвое, сверху донизу, возвещая, что путь к Богу теперь открыт. Это и есть жизнь. Таким образом, Христос есть путь, истина и жизнь. А сейчас я хочу привлечь ваше внимание к вопросу о том, кто же такие сыны Божии. Бог никогда не называл отдельных израильтян сынами. И эта проблема волнует людей до сих пор. Кто же такие евреи? Является ли евреем тот, кто еврей по рождению, или же человека делает евреем его вера? В Ветхом Завете, чтобы быть евреем, вы должны были родиться евреем. А Бог заботился о том, чтобы каждый мог получить искупление. Израиль, таким образом, был избранным народом. Но при этом каждый человек лично должен был получить искупление. И это значит, что каждый человек должен быть возрожденным. Теперь я читаю 25 и 26 стихи. «Серебра же от исчисленных лиц общества 100 талантов и 1775 сиклей, сиклей священных с 603 550 человек, с каждого поступившего в исчисление от 20 лет и выше по полсиклю с человека, считая на сикль священный». Евреи приносили серебро, потому что этот металл символизировал искупление. Каждый израильтянин должен был получить искупление, чтобы его принял Бог. Мы искуплены драгоценной кровью Христа, и она более драгоценна, чем серебро или золото. Кроме того, не все израильтяне были спасены, спасен был только остаток народа. Равно как и не все христиане окажутся в числе спасенных. В наши дни принадлежность к церкви еще ни о чем не говорит. Вы должны быть искуплены, и народ Израилев должен был получить искупление. Прочтем 27 стих. «100 талантов серебра употреблено на вылитие подножий святилища и подножий у завесы. 100 подножий из 100 талантов по таланту на подножие». Подножия были сделаны из материала, символизировавшего искупление. Вот на чем стояла скиния. Она покоилась на серебре на искуплении. Каждый отдельный человек должен был лично принять искупление, которое в Иисусе Христе. Каждый должен заплатить цену искупления. Но какова эта цена? Она не измеряется ни серебром, ни золотом. Условие одно – вы должны испытывать жажду. Вы хотите испить воды жизни? Вы можете получить ее бесплатно. Спасение можно получить бесплатно, но нельзя сказать, что она досталась дешево. Богу оно стоило всего. Он отдал своего Сына, чтобы он умер на кресте и заплатил цену искупления. Мы искуплены Его кровью. Когда израильтяне вошли в свою землю, они должны были заплатить цену искупления, если хотели быть причислены к искупленным. Слава Богу, за нас эта цена уже заплачена. Искупление не стоит денег. У него нет цены, вы должны лишь чувствовать жажду принять его. Вы хотите спастись, вы осознаете, что вам это необходимо, что вы грешны. Тогда приходите, цена заплачена. Христос уже пролил свою драгоценную кровь за вас, и потому вы можете прийти к Богу, и Он примет вас через Христа. Теперь мы обратимся к 39 главе книги «Исход». В ней мы прочитаем о священных одеждах для служения, о эфоде, наперстнике, ризе, кидаре и о том, как все это было представлено Моисею и одобрено им. Первосвященником был Аарон, и все его одежды символизировали личность Христа. Я читаю 1 и 2 стихи этой главы. «Из голубой же, пурпуровой и червленной шерсти сделали они служебные одежды для служения во святилище. Также сделали одежды священные Аарону, как повелел Господь Моисею. И сделал эфод из золота, из голубой, пурпуровой и червленной шерсти и из крученого виссона». Одежды эти называются священными, потому что они отделены для служения Богу. Теперь прочтем 5 стих. «И пояс эфода, который поверх его, одинаково с ним работы, сделан был из золота, из голубой, пурпуровой и червленой шерсти и крученого виссона, как повелел Господь Моисею». Пояс этот был соткан необычным образом. Первосвященник одевал 8 одежд, 4 из которых одевались и остальными священниками. А вот 4 одежды, которые были только у него, отделяли его от остальных. Это были одежды славы и величия. Это еще один образ нашего великого первосвященника Господа Иисуса Христа со всей его чудесной благодатью и славой. Вся одежда первосвященника была символична. В великий праздник очищения, когда Аарон приносил кровь во святое святых, он снимал все свои одежды, славы и величия и оставался только в простых вессонных одеждах, таких же, как у остальных священников. Он должен был приходить к Богу без украшений, и он должен был предварительно очиститься. Виссон, из которого были сделаны одежды священников, символизирует праведность. В 11 стихе 52 главы книги пророка Исаии говорится: «Идите, идите, выходите оттуда, не касайтесь нечистого, выходите из среды его, очистите себя, носящие сосуды Господни». Бог и сейчас говорит это. Я ни за что не поверю, что Бог будет использовать грешного священника, учителя или мирянина, какими бы выдающимися талантами они ни обладали. Бог не примет их служение, потому что оно представляет собой сено и солому. Мы должны быть облачены в праведность Христа и должны жить соответствующей жизнью. Вот чему учат эти простые одежды священников. Интересно отметить, что когда Аарон входил во святое святых, чтобы принести жертву для искупления людей, он снимал свои одежды славы и величия. Когда Господь Иисус Христос пришел на землю, он не отказался от своей божественности, но он, тем не менее, отложил свои божественные привилегии. Он отложил божественную славу и пришел на землю как человек. Он родился как обычный ребенок. Люди искали царя, а не младенца. А потом он стал жертвой за грех. И он умер, оставаясь в человеческом облике. Будет не совсем точно утверждать, что Бог умер на кресте. Ведь что значит слово «смерть»? Когда Христос умирал на кресте, Он был отделен от Бога. В божестве произошел раскол. Когда Христос, не знавший греха, стал жертвой за грех, как говорится в 21 стихе 5 главы 2 послания к Коринфянам. Но даже в тот момент Бог был со Христом, примиряя с Собою мир. Так говорится в 19 стихе той же самой главы. Это тайна, которая для меня непостижима. Я читал работы многих богословов, но и для них эта тайна тоже непостижима. Итак, одежды величия и славы были поистине прекрасны. Первосвященник был одет богато и ярко. На нем был эфод с двумя камнями оникса, по одному на каждом плече, и на каждом из камней были высечены по 6 имен колен Израилевых. Это символизирует силу и мощь нашего Господа, нашего великого пастыря. Когда теряется одна овца, наш великий пастырь находит ее, он берет ее себе на плечи и возвращает в стадо. Хвала Богу за то, что у нас есть пастырь, который может на своих плечах вернуть нас в стадо. Он способен всегда спасать приходящих через него к Богу, как говорится в 25 стихе 7 главы послания к евреям. На первосвященнике также был наперсник, который напоминал жилет. В нем было 12 камней, и был он очень красивым. Вполне возможно, на нем был какой-нибудь карман, в котором хранились Урим и Тумим. Урим и Тумим имели какое-то отношение к предсказаниям, хотя нигде не говорится, как их использовали на практике. Эти 12 камней на наперстнике символизируют тот факт, что Христос носит нас у себя на сердце. Он любит нас. В 16 стихе 3 главы Евангелия от Иоанна говорится: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». И камни эти символизируют великую любовь Бога к нам. На ризе эфода, как мы знаем, были золотые позвонки и яблоки. И во время службы эти позвонки издавали звон, когда первосвященник входил во святилище. Яблоки символизируют плодородную жизнь верующего. Позвонки же являются свидетельством об этой жизни. Когда первосвященник находился в святилище, то израильтяне, наверное, говорили: «Да, он там поклоняется и служит за нас. Мы слышим, как звенят позвонки». Это и было поклонением. Первосвященник представлял народ перед Богом. Когда я был еще совсем молод, в одной из церквей, где я служил, был брат, который меня очень воодушевлял. Он был настоящий Божий человек. В воскресенье утром он обычно подходил ко мне и говорил: «Сегодня вы звонили в колокольчик». По правде говоря, ни в какой колокольчик я не звонил, но тогда читал очень слабые проповеди. Он хотел сказать мне, что он смог приблизиться ко Христу через мою проповедь Слова Божия. Я хочу вспомнить здесь также и о том мальчишке, который как-то подошел ко мне в Джорджии. Это был обычный деревенский мальчик. После службы он дождался, когда все выйдут из церкви, а потом взял меня за руку и со слезами на глазах сказал: «Я никогда не думал, что Иисус так прекрасен». Он хотел сказать что-то еще, но не смог, отпустил мою руку и вышел из церкви. Я смотрел, как он идет по хлопковому полю. На глаза мои навернулись слезы, и я думал: «Боже, соделай так, чтобы после моих проповедей люди всегда говорили: „Я никогда не думал, что Иисус так прекрасен“». Людям было приятно слышать позвонки первосвященника, и все его одежды представляют собой чудесный образ. На его кидаре была надпись «Святыня Господня». Это значит, что первосвященник полностью отдан служению. Святой – это тот, который отделен для служения Богу. Я бы хотел кое-что сказать сегодняшним проповедникам. Я служу священником уже очень долго и вижу, сколь многие люди хотят, чтобы проповедник делал для них все на свете. Он должен не только проповедовать, но и общаться со всеми, ободрять их, пожимать руки, заботиться о других и так далее. Неудивительно, что нервы многих проповедников не выдерживают такой нагрузки. Они ведь оказываются всего лишь няньками для младенцев во Христе, которых они всячески ублажают. А ведь проповедник, который стоит сегодня у кафедры, должен носить кидар с надписью «Святыня Господня». И у него должно быть время, чтобы готовить проповеди. Он должен больше времени проводить в молитве перед Богом. Меня поражает, как часто люди хотят пригласить к себе в гости проповедника именно в субботу вечером. А ведь как раз в это время он должен размышлять и готовиться. Мы должны осознать, что проповедники должны носить кидар, а без него наше служение не достигнет своей цели. Давайте сейчас перейдем к последней 40 главе книги «Исход». В ней мы читаем о том, как была установлена скиния, и о том, как были освящены Аарон и его сыновья, и как облако наполнило скинию. Мы с вами уже подробно рассмотрели каждый предмет обстановки скинии и одежды священников, а потому я обращу ваше внимание только на одно обстоятельство. Когда Моисей установил скинию в лагере израильтян, произошла потрясающая вещь. Я читаю стихи с 34 по 38. «И покрыло облако скинию собрания, и слава Господня наполнила скинию. И не мог Моисей войти в скинию собрания, потому что осеняло ее облако, и слава Господня наполняла скинию. Когда поднималось облако,

0: пророков. Одним из них была слава. Израильтяне были единственным народом, у которого была слава, то есть видимое присутствие Бога. Именно это облако или слава Божья вело их по великой и ужасной пустыне. Когда облако поднималось от Скинии, тогда израильтяне отправлялись в путь. Если же облако не поднималось, то они в тот день оставались в лагере и никуда даже не пытались идти. Они никогда не пользовались своими знаниями или мудростью. Они не голосовали, стоит ли им сниматься с лагеря, и Моисей сам не принимал никакого решения. Все решало облако. Мы иногда говорим в наших церквях, что Христос – это глава церкви. А как обстоят дела в вашей церкви? Глава ли он в вашей церкви? Идете ли вы сегодня за его облаком или спрашиваете совета у какого-нибудь человека, который преуспел в бизнесе и пользуется уважением в обществе? Сегодня можно услышать, как люди говорят: «Хочу поговорить со священником о своих трудностях, пусть скажет, что мне делать». Однако священник или пастор – это не личный адвокат и не консультант, который может дать совет по всем проблемам, с которыми приходится сталкиваться в жизни. Мы не в состоянии решать чужие семейные проблемы. Однако мы можем обратить внимание людей на облако славы Божьей, которое осеняет нас и по сей день, хотя большинство людей его не замечает. Это Святой Божий Дух. Он и должен быть тем единственным, кто должен вести нас и направлять. Но это облако мало кто замечает. Обычно мы взываем о помощи к людям, кому-то или чему-то, что находится вне Бога. И нам нужны проповедники, священники, учителя и верующие, преисполненные Духом Бога. Нашим церквям нужны лидеры, которые внимают только Слову Божию и которые хотят исполнять волю одного только Бога. Над церковью сегодня не видно облака, но Святой Дух Божий – хочет вести и направлять нас. На этом мы закончим изучение книги «Исход». Эта книга началась с мрачных кирпичных строений Египта, а завершилась в чудесном присутствии Господа в Скинии. Именно благодаря Его присутствию израильтяне прошли трудный путь через пустыню к земле обетованной. Так и нас Бог хочет вывести из мрака и рабства греха, чтобы мы вошли в славу Его присутствия.
1: Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин.
2: Надеюсь, что передача, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если это действительно так, то вы можете пригласить к прослушиванию этой передачи своих друзей, родственников и знакомых. Кому-то эта передача сможет послужить для утешения, кому-то для назидания, а кому-то во спасение. С вопросами вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org.

круглосуточно, бесплатно, на полной библейской основе. Это характеристика нашего библейского вещания BBN www.bbnradio.org.

Волнуемся ли мы о нашем будущем? Все зависит от того, с кем мы проводим настоящую жизнь. Если мы живем с Богом, то тогда мы будем согласны со стихом, который я сейчас прочитаю. «О будущем я не волнуюсь. Я знаю, что Бог мне сказал. Я просто Ему повинуюсь, иначе ведь просто нельзя». Поэтому, кто еще не с Богом, поймите, что иначе нельзя. Надо подойти к Нему, нужно ухватиться за Него, и Он возьмет вас в свои пронзенные руки, поведет вас в будущее, и вы ни о чем не будете волноваться.

0: Вы слушаете библейское радио BBN. В эфире передача «Момент творения» с ведущим Виктором Лехом.
1: Быстрое образование угля. Как образуется уголь? Сколько времени длится этот процесс? Ученые лишь недавно нашли ответы на эти вопросы. Но, несмотря на недостаток знаний, мы годами учили в школе, что уголь формировался в Земле миллионы лет. Это считалось одним из аргументов против библейской версии истории Земли. Недавно ученые-креационисты доказали, что уголь может образоваться и за гораздо более короткий срок. Структура угольных пластов свидетельствует об их быстром формировании. К сожалению для науки, большая часть научного сообщества не обратила внимания на эти работы, потому что они противоречили теории эволюции. Но современные опыты самих эволюционистов подтверждают то, о чем уже давно говорят креационисты. Например, специалисты из Национальной лаборатории «Аргон» провели такой опыт. Они нагрели лигнин, клей, который скрепляет волокна в дереве вместе с глиной, до 300 градусов по Фаренгейту. Это обычная температура, при которой происходят геологические процессы, да и уголь находят вместе с глиной довольно часто. Период нагревания лигнина от 2 недель до года, но даже этого времени хватило для образования угля. А когда лигнин нагревали в течение года, получался уголь высокого качества, и никаких миллионов лет не потребовалось. Эти исследования подтверждают мнение креационистов, что все залежи угля на планете образовались по причине всемирного потопа, то есть 4,5 тысячи лет назад. Развенчана очередная лженаучная теория, подвергающая сомнению истинность Писания.
0: Вы прослушали передачу «Момент творения». Эта передача была подготовлена библейским радио BBN с разрешения миссии «Момент творения» и при содействии Христианского научно-апологетического центра. Если вы хотите побольше узнать об этой передаче, то приглашаем вас посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org. И не забудьте присоединиться к нашей следующей передаче «Момент творения», где будет провозглашаться Божья истина.

В эфире BBN, библейское вещание на интернете. Когда мы открываем Библию, мы находим там утешение, мы находим ответы на все вопросы, которые жизнь нам задает. Если еще нет, значит, мы мало открываем Библию. Давайте полюбим эту книгу, как святое Слово Божье, и будем черпать наставления каждый день.

0: В эфире библейское вещание BBN. Есть желание написать нам? Наш адрес russian@bbnmedia.org.
1: Предлагаем вам все благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 4 псалме в 9 стихе. «Спокойно ложусь я и сплю, ибо Ты, Господь, един даешь мне жить в безопасности». Это был стих благой вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: Слово благодати представляет проповедь «Манифест Божьего откровения». Проповедует пастор Алексей Коломейцев.
1: Итак, проповедники, с которыми мы сталкиваемся, их задача сказать каждому человеку, что ты маленький, зависимый от меня человек, зависимый от Бога, зависимый от Творца, и ты должен искать Творца. Это главная задача вот этих проповедников. Посмотрите, эти проповедники касаются всех. 7 стих. «От края небес исход его, и шествие до края их, и ничто не укрыто от теплоты его». Абсолютно каждый человек, любой человек, где бы он ни жил, в какой бы период истории он ни жил, этот человек имел достаточно свидетельства, чтобы искать Бога, чтобы смиряться перед Ним, чтобы осознать свою нужду в Создателе. Причина, почему люди не хотят осознать свою нужду в Создателе, кроется в Эдемском саду. Тогда, когда человек встал на сторону дьявола, когда этот маленький карлик, маленький пигмей, когда он поднял свой кулак в сторону вот этого могущественного, величественного Бога и сказал: «Я докажу, кто я есть. Я сам могу прожить. Я сам устрою жизнь». Вот почему Давид пишет этот псалом. Он хотел провозгласить всем людям, которые жили вокруг него: «Небеса проповедуют славу Божию». О делах рук его вещает твердь. Мы поговорим о втором свидетельстве, о втором откровении, о котором говорит здесь, упоминает Давид. Это свидетельство Божьего закона. Вы знаете, если мы сравним первый вот этот яркий канал откровения, это Божье действие через природу, то этот первый канал откровения говорит как бы о всем. Но когда человек начинает искать Бога, то Бог обеспечивает более тонкое водительство. Он обеспечивает откровение, которое показывает детали, которое просвещает внутренность человека. Давайте мы посмотрим на 8 стих, или прочитаем с 8 и ниже. «Закон Господа совершен, укрепляет душу, откровение Господа верно, умудряет простых. Повеление Господа праведны, веселят сердце, заповедь Господа светла, просвещает очи, страх Господень чист, пребывает вовек, суды Господни истина, все праведны». 6 характеристик, 6 качеств, которые здесь представлены, 6 качеств Божьего закона. Это кроме творения есть еще один свидетель. Мощный свидетель, действенный свидетель – это Слово Божие, Божий закон. И здесь приводится 6 характеристик этого закона. И каждая из этих характеристик касается непосредственно каждого из нас. Она касается людей. То есть речь идет о том, что Бог так устроил. С одной стороны, Он действует через природу, и каждому человеку говорит: ищи меня, потому что я великий, я мудрый, я величественный, я представляю собой абсолют, который создал небо и землю. С другой стороны, Он говорит через Священное Писание, через Божий закон. И когда Давид представляет здесь Божий закон, он объясняет очень много о нем. Во-первых, смотрите, начинается, он говорит о совершенстве Божьего закона. «Закон Господа совершен, укрепляет душу» в русском языке. Если более точно мы переведем вот эти последние два слова «укрепляет душу», их нужно перевести, что он не укрепляет, а возрождает. То есть он делает ее способной к жизни, делает ее способной жить. Знаете, в Священном Писании достаточно много текстов, которые говорят о том, что рождение человеческой души, рождение свыше, ваше рождение, если вы рожден свыше, может произойти только по одной причине, только под воздействием Божьего закона. Вот почему нам нужно его читать. Нам нужно искать Бога в Его законе. Одно из мест я только привел здесь, 1 Петра, 1 глава с 23 стиха. Посмотрите, как возрожденный не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божьего, пребывающего вовек. Ибо всякая плоть, как трава, и всякая слава человеческая, как цвет на траве. Засохла трава, и цвет ее опал. Но Слово Господне пребывает вовек. А это есть то Слово, которое вам проповедано. Есть очень важное обстоятельство, дорогие друзья. Дело в том, что многие люди становятся верующими под воздействием чего-то другого, кроме Слова Божьего. Я встречался даже однажды с группой людей, которые вроде бы как бы не только верующие, а даже еще и какие-то служители. Вот. И они меня пытались убедить, что человек может родиться свыше не только от Слова Божьего. У нас, говорит, сколько раз было так, выйдет дедушка на балалайке, сыграет, и пошли люди каяться. И не знаю, что они могли понять от балалайки. Но если человек покаялся по какой-то другой причине, но не от действия слова, это могут быть эмоции, это может быть жалко стало того, кто играл на балалайке, может быть жалко еще кого-нибудь стало. Но когда речь идет о возрождении, возрождение возможно только от слова. Так написано, закон Божий совершен, он возрождает душу. Вот почему, дорогие друзья, каждому из нас нужно не только искать Бога и видеть Его во вселенной, которая нас окружает, но нам нужно искать Его оживотворяющего Слова. Я хочу задать вам вопрос. Насколько вы в вашей жизни посвящаете себя тому, чтобы ваше сознание было сконцентрировано на Слове? На том, чтобы это Слово оживляло вас, возрождало вас, укрепляло вашу душу? Не секрет, почему сегодня так много слабых людей. На том, чтобы это Слово оживляло вас, возрождало вас, укрепляло вашу душу. Так много духовных, знаете, паралитиков, которые на самом деле вроде бы смотришь, вроде бы живет, вроде бы где-то пульс там прослушивается, но никаких других признаков жизни нет. За ним нужен постоянный уход. Это человек, который не способен ни о себе позаботиться, ни о говоря уже о том, чтобы о других он заботился. И сегодня, к сожалению, христианский мир в большой степени похож вот на такой мир парализованных христиан. Закон Господа совершен, укрепляет душу. Кроме того, вы знаете, Иисус Христос много раз говорил, Он сам побеждал дьявола тогда, когда дьявол искушал Его в пустыне, Он все время говорил, написано, Он ученикам сказал, Евангелие от Луки, 24 глава, когда воскресший Христос присоединился к тем двум идящим в Эммаус, и Он им сказал, заблуждаетесь, потому что не знаете Писания. Он начал от Моисея и пророков. И стал объяснять все то, что написано было. Он не стал им доказывать, что да посмотрите, это ж я, это ж реальность, это пощупайте. Он начал от Моисея и пророков. И написано, открыл им ум к уразумению Писания. Итак, первое качество – это совершенство Божьего закона. Второе качество, которое мы видим здесь же в 8 стихе – это верность закона Божьего. Откровение Господа верно умудряет простых. Это очень интересное качество. Дело вот в чем, что когда мы говорим о простоте, мы иногда понимаем разные вещи, говоря о простых. Здесь особое слово применяет Давид, когда он говорит о простых, он хочет сказать о людях, у которых ум нараспашку. То есть они открыты ко всему, что угодно. То есть у них нет точки отсчета, у них нет системы, которая позволила бы им отсортировать все то, что они видят. Нас окружает очень много разных идеологий, самые разные системы ценностей нам предлагаются, разные люди. Даже возьмите внутри христианства, и вы увидите христиане одни, христиане другие, христиане третьи. То есть самые разные разновидности христианских ценностей, так скажем, и нехристианских, и атеистических, безбожных, и мусульманских, и буддистских, и так далее. Вы можете перечислять их очень и очень много. И сегодня в нашем мире, когда информация потоком, лавиной обрушивается на людей, сегодня каждый из нас сталкивается с необходимостью отсортировать все это. Что куда? Каким образом разместить это все? Так вот, Бог обращается к людям и говорит, что есть один только верный инструмент, который поможет нам все это поставить на свои места. Этот инструмент – Священное Писание. Божий закон, откровение Господа верно умудряет простых. То есть она может сделать вот этого простого человека, у которого ум как открытые форточки у него. В одну сторону влетает, в другую вылетает. Он сегодня в одной, завтра в другой какой-то системе, в идеологии и так далее. Так вот только тогда, когда человек погружает себя в Слово Господне, его ум приобретает четкие параметры мышления. Он тогда может, он способен сделать выбор. Он способен увидеть, что кроется за тем или иным решением, за тем или иным предложением. Итак, мы говорили о совершенстве Божьего закона, мы говорили о верности Божьего закона. Божья заповедь, она надежна, она верна, на нее мы можем положиться, мы можем доверить любую сферу нашей жизни Священному Писанию, мы точно будем уверены, что если мы доверим ее Священному Писанию, мы будем тверды и мы примем правильное решение. Посмотрите, заповедью твоей ты соделал меня мудрее врагов моих, ибо она всегда со мною. Я стал разумнее всех учителей моих, ибо размышляя об откровениях твоих, я сведущ более старцев, ибо повеления твои храню. Хотите быть мудрым человеком? Хотите обходить на несколько ходов вперед ваших врагов? Хотите правильно просчитывать вашу жизнь? Полюбите откровение Божие. Позвольте Божьему откровению сформировать вас. Храните повеление Божие, как здесь написано. Заповедью твоей ты соделал меня мудрее врагов моих. Я стал разумнее всех учителей моих. Почему? Потому что опыт жизни, потому что я христианин много лет, потому что я какой-то великий человек или из какого-то знатного рода или еще от чего-то? Абсолютно нет. Единственная причина, насколько вы полюбили эту книгу, насколько вы позволяете ей говорить к вам, формировать вас и вести вас. Итак, мы говорим о реальности Божьего откровения. Первая – это реальность, которая видна в природе. Вторая – реальность, которая видна в Слове, в Библии, которая сегодня нас формирует. Эта реальность настолько совершенна, что она оживляет душу, укрепляет ее. Эта реальность помогает нам разобраться в сложном калейдоскопе идей, которые нас окружают. Третье. Праведность Божьего закона. Посмотрите, повеления Господа праведны, веселят сердце. Это очень интересно. Дело в том, что каждый человек стремится к радости. Каждый человек хочет избежать боли и стремиться к удовольствию и радости. Так мы устроены. Мы находим эту радость в разных средствах, разными путями. Люди сегодня предлагают разные формы радости, разные варианты, которым наполнен этот мир. И чаще всего они настолько мерзкие и грязные, что они даже с первого взгляда видно, что оно очень плохо или неприятно, или приведет к чему-то плохому. Давайте посмотрим даже на ту радость, которую часто ищут или к которой стремятся верующие люди. Очень часто наша радость заключается в чем-то другом, кроме Слова Божьего. Часто я слышу такие вещи, когда говорят люди о том, что он не смог быть в церкви, потому что там было скучно. Там на группу они ходили, но там скучно. То есть нужен развлекательный элемент. Мы вчера только с братьями разговаривали по поводу современных христианских радиопрограмм, которые звучат здесь в эфире. Так вот, братья, так скажем, независимо друг от друга, пришли к ясному согласию о том, что действительно сегодня все больше и больше христианские радиостанции заполняются какими-то развлекательными элементами для того, чтобы привлекать людей. Это определенно философно. Ну и потом там уже где-то чуть-чуть и Слово Божьего дать. Оно-то неприятно вообще-то. Вот. Ну надо ж. Надо ж уже чуть-чуть за то, что радостное получили, чуть-чуть и Слово Божьего получить. Это абсолютно дать. Оно-то неприятно вообще-то. Вот. Ну надо ж. Надо ж уже чуть-чуть за то, что радостно. Это не библейская философия. Если вы познали такое христианство, очень несчастное христианство. Почему? Потому что у вас есть огромная упаковка мирской радости, и к ней то, что вы никогда не поняли в Священное Писание. Вы его никогда не поняли вкуса. Вы никогда не ощутили, что там-то настоящая радость, что там-то настоящее богатство. И, к сожалению, сегодня огромное количество христиан живут таким образом. Они не потрудились, они ленивы внутри. Внутри, в духе своем ленивы. Они не потрудились для того, чтобы найти вот эту праведность Священного Писания, которая бы веселила сердце. И поэтому они вроде бы Священное Писание притащили, но оно грустное и скучное. И поэтому они вокруг построили такую башню мирского развлечения, которую назвали христианскими терминами. И в этом вся христианская жизнь, которая такая слабая, которая не способна ничего поменять. Почему? Потому что люди-то вокруг понимают, что это ж такая точно радость, только в христианских одежках. А ее суть такая же, как и среди людей, которые не знают Бога. Когда Давид говорит о том, что повеления Господа праведны, веселят сердце, он говорит не просто о каких-то эмоциональных, знаете, раскачках, которые делают. Он говорит о очень ясном действии. Во-первых, почему Священное Писание может стать источником радости? Во-первых, потому что оно освобождает от греха. А источником печали всегда является грех. В какой-то из форм. В какой-то из форм грех проникает в сознание человека и приводит его в состояние печали. Так вот, если вы научитесь пользоваться Священным Писанием так, что Священное Писание будет вас освобождать от греха, ваша жизнь будет радостней. Так написано. Повеления Господа праведны, веселят сердце, освобождают от источника скорби. Во-вторых, эта радость, которую Бог дает, она действительно имеет свое основание. То есть, когда вы применяете Священное Писание не только для того, чтобы избавиться от греха, а для того, чтобы правильно жить. Ну, например, вы применяете Священное Писание, чтобы построить свою семью. Ваши взаимоотношения с женой будут радостными. Чтобы воспитывать своих детей, ваши отношения с детьми будут радостными. Они будут приносить вам радость. На сегодняшний день мне приходится сталкиваться с огромным количеством семей, когда люди вроде бы верующие, но их дети не приносят им радость. Это постоянная головная боль, это постоянная заноза. Почему? Потому что откровение Господа не применялось. Потому что каким-то образом в этой конкретной ситуации, в этой конкретной семье правило что-то другое, а не закон Божий. Вот почему мы говорим, позаботьтесь о том, чтобы жить откровением Господним. Позаботьтесь о том, чтобы вы наполнялись им. Ищите любую возможность. У нас есть группы домашнего общения. К сожалению, гораздо больше людей могли бы ходить на них. Почему не ходят? Не ценят слова. Некогда. Понятно, что у каждого из нас сотни самых разных дел, самых разных обстоятельств, которые требуют нашего внимания. Но это всего лишь навсего говорит о том, что в вашей системе приоритетов Слово Божие стоит гораздо ниже всего того, что впереди. Самых разных программ, которые вы выдвигаете. Но поймите, что вы сейчас заработаете лишнюю $1000, а потом в течение десятилетий будете плакать, будете скорбеть. Почему? Потому что вы не позволили Слову Божьему подействовать в вас так, чтобы оно привело вас к настоящей радости. Вот почему мы говорим о реальности Бога. Мы говорим не просто об осознании того, что Бог есть, а о том, как мы относимся к Его откровению, как к откровению, которое окружает нас в природе, точно так, как и к откровению, которое мы видим здесь. В 118-м псалме, 162-й стих, Давид говорит: «Радуюсь я Слову Твоему, как получивший великую прибыль». Следующая ступень или следующая характеристика Божьего закона – это ясность Его. Послушайте, 9 стих. «Заповедь Господа светла, просвещает очи». Когда мы говорим о Боге, мы говорим о том, что мы живем во тьме. Мир наш наполнен тьмою. И нам нужен свет. Для того, чтобы ориентироваться, представьте себе, вы попали в абсолютно темную комнату, в которой нет ни единственного источника света. Как бы вы ни старались там что-то увидеть, вы не сможете ничего там увидеть, потому что темно. Нужен хотя бы маленький лучик, который бы просветил и показал вам, куда идти, что вокруг вас. Вот таким лучиком, а точнее мощным прожектором, является Божье Слово. Заповедь Господа светла, она ясна, в ней нет тумана. Это не какое-то, знаете, кто ездил на машине в тумане, знаете, когда попадаешь и вроде бы светлое что-то вокруг, но не знаешь, куда ехать, не видишь ничего вперед. Так вот, заповедь Божья отличается от этого, она ясна. Она показывает путь, она просвещает очи, она делает нас способными видеть. Она дает нам то качество, без которого нереальная жизнь. 118-й псалом, 105-й стих написано: «Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей». То есть это то, что нам нужно каждый день. Это то, что должно быть у нас рядом постоянно. Наша семья жила в городе, который называется до сих пор город Шахты. От слова «шахты» там было много шахт, много шахтеров там было. Мои родители работали когда-то в шахтах. И вот там под землей у каждого шахтера есть на каске такой фонарик. Фонарик почему? Потому что там темно. Если этого фонарика нет, ты не знаешь, куда идти. Вот точно так в нашем мире, в мире, в котором мы живем. Точно так, как у шахтера фонарик, точно так у нас должно быть слово. Оно всегда должно быть наготове, оно всегда должно быть заправлено. Мы всегда должны быть в курсе дела, что слово говорит, для того, чтобы мы могли освещать путь, по которому мы идем. Кроме того, написано о чистоте Божьего закона. Посмотрите, 10 стих. «Страх Господень чист, пребывает вовек». Что это значит? Дело в том, что когда мы говорим о общении с Богом, общение с Богом невозможно без нашего очищения. Бог чист, Он абсолютно чист. И мы не можем иметь доступ к Нему без того, чтобы мы очищались Словом. Помните, Иисус Христос молится Отцу Небесному в 17 главе Евангелия Иоанна. Он говорит: «Освети их истиною Твоею». И дальше говорит: «Слово Твое есть истина». Для чего? Для того, чтобы они имели общение с Тобой. Для того, чтобы мы могли иметь вот эту постоянную взаимосвязь. Откуда она появится? Если вы будете, если вы позволите Слову Божьему постоянно на вас воздействовать. Следующий элемент Божьего откровения или закона Божьего – это истинность Его. Послушайте: «Страх Господень чист, пребывает вовек, суды Господни – истина, все праведны». Речь вот о чем идет. Когда вы читаете Слово Божие, вы будете сталкиваться с такими Его повелениями, которые будут не очень удобными для вас. Достаточно часто мы вынуждены себя исправлять. Это всегда неприятный процесс. Это всегда что-то сложное, что осложняет нашу жизнь. Когда речь идет о том, как вы должны вести себя как муж, или как жена, или как дети, или как родители, или как граждане. Когда речь идет о том, как вы должны поступить тогда, когда вам предлагают какое-то искушение, которое очень привлекательное. Когда речь идет о каких-то выгодных сделках, которые наполнены чем-то немножко грязным. Что мы делаем? Каким образом мы на эти вещи реагируем? Закон Божий истин. Суды Господни истина, все праведны. Если так Бог сказал, то как бы вам ни казалось, что нужно поступить по-другому, вы всегда ошибетесь, если выберете другой путь. Почему? Потому что так, как Бог рассудил, это истина. Потому что суды Господни истины, все праведны. Давид продолжает, он говорит еще о нескольких элементах, связанных с Божьим законом. Он говорит о его ценности. Мы очень коротко остановимся на них. Во-первых, он посвящает один стих или половинку стиха 11 объективной ценности Божьего закона. Посмотрите.

Почему? Потому что заповедь Божья, вожделение лучше золота и даже множество золота чистого. Несколько причин для этого. Во-первых, когда ваше решение основано на чем-то греховном, под ваше решение, под ваше благосостояние заложена мина замедленного действия. Рано или поздно она рванет. Рано или поздно она даст свои результаты. Самые известные люди, которые сколотили себе состояние нечестным путем, рано или поздно постигал их глубокий крах. И даже если внешне казалось бы, что этот человек живет и, кажется, радуется, на самом деле внутри его сердца никогда нет покоя. Почему? Потому что если человек воюет с Богом, он не может быть спокойным. Он просто не может быть таковым. Кроме того, речь идет о субъективной ценности Божьего закона. Посмотрите, здесь написано: «Они вожделение золота и даже множество золота чистого слаще меда и капель сота». Речь вот о чем идет. Вы действительно можете научиться получать удовольствие от Слова Божьего. То есть Слово Божье способно дать человеку удовлетворение, дать сладость. В нем есть сладость. Вопрос заключается только в том, что люди, которые живут вокруг, они не научились им пользоваться. Они ищут сладость где-то на стороне. Они каким-то образом хотят наполнить себя суррогатами сладости. Но каждый раз, когда они пробуют эту сладость, она потом горькой становится. Почему? Потому что это не есть настоящая сладость. Бог обеспечивает мир и гармонию в сердце. Слово Божие дает нам надежду. Слово Божие предупреждает нас от неверных действий и так далее. И последняя часть 12 стиха – результаты Божьего откровения. «И раб твой охраняется ими, в соблюдении их великая награда. Кто усмотрит погрешности свои, от тайных моих очисти меня, и от умышленных удержи раба твоего, чтобы не возобладали мною, тогда я буду непорочен и чист от великого развращения. Господи, твердыня моя и избавитель мой». Я хочу вам задать сейчас вопрос. Вы слышали только что о этих двух мощных источниках Божьего откровения, которые действуют очень сильно, действуют в точку, могущественно. Какова ваша реакция на это? Как вы ответите? Как вы отвечаете на это откровение? Что вы конкретно сегодня, не кто-то, не мы все вместе, а вы конкретно, что вы конкретно сегодня говорите этому откровению? Каким образом вы его воспринимаете? Давид описывает и говорит, что первая, очень важная составляющая, он говорит в том, что мы можем использовать Слово Божие для того, чтобы поставить его защитой для нашей жизни. Вы хотите безопасности? Научитесь охранять себя Словом Божьим. Кроме того, он говорит о том, что если мы используем Слово и научимся жить им, мы не только будем иметь безопасность, мы будем иметь награду. В соблюдении их великая награда. Кроме того, действие Слова Божьего приводит человека в состояние, когда человек наблюдает, когда он видит себя правильно. Посмотрите, 13 стих, он говорит: «Кто усмотрит погрешности свои?» Это риторический вопрос. Ясно, что мы без Священного Писания, без Бога, мы не способны даже видеть себя правильно. Вот почему он обращается к Богу в смирении, когда он видит это его могущество в природе, когда он слышит его действенное откровение в Слове Божьем, в Законе Господнем, он склоняется перед ним и говорит: «От тайных моих очисти меня, даже тех, которые я не осознаю, даже тех, которые я не вижу, помоги мне увидеть и освободиться от них. И от умышленных удержи раба твоего. Дай силы, чтобы они не возобладали мною». Вы знаете, это только тогда придет, когда мы признаем эти два откровения. Когда мы признаем Божье провидение в природе. И когда мы признаем Божью реальность в Его Слове. И когда мы свою жизнь повернем к Нему. И тогда мы будем искать этого состояния. Тогда мы будем приходить к Нему. И мы будем искать освобождение от тайных наших. Будем искать освобождение от того,

0: что мы понимаем, с чем нам нужно бороться. И Бог будет давать нам силу, чтобы они возобладали нами. И написано: «Тогда я буду непорочен и чист от великого развращения». Дело в том, что эти два откровения даны нам для того, чтобы сохранить нас от развращенности мира сего. Мир, который нас окружает, вот та философия, о которой я постоянно говорил, которая постоянно конкурирует со Священным Писанием, она очень агрессивна. Она постоянно пытается нас взять в оборот с самыми разными ситуациями. Каждому человеку дьявол приготовил свою приманку, свой крючок, для того, чтобы каким-то образом поймать нас. Вот почему Давид пишет с такой удовлетворенностью, говорит: «Тогда я буду непорочен и чист». Когда? Когда признаю Творца и Создателя и смирюсь перед Ним. И когда открою свое сердце к Его откровению и позволю этому откровению действовать во мне, действовать в моей жизни. И тогда я могу сказать: «Господи, твердыня моя и избавитель мой». Дай Бог, чтобы каждый из нас, каждый присутствующий сегодня здесь, каждый слушающий сегодня эту проповедь, чтобы каждый из нас действительно мог дать отчет по поводу тех двух ясных свидетельств, которые свидетельствуют о реальности Божьего присутствия в нашей жизни. Благослови нас, Господь, в этом.
1: Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением «Слово благодати», целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении «Слово благодати» на интернете www.slovo.org или по адресу PO Box 821065, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!
2: Надеюсь, что передача, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если это действительно так, то вы можете пригласить к прослушиванию этой передачи своих друзей, родственников и знакомых. Для кого-то эта передача будет утешением, для кого-то назиданием, ну а кому-то она может послужить во спасение. С вопросами пишите нам по адресу russian@bbnradio.org.

Блажен всякий, боящийся Господа, ходящий путями Его. Псалом 127:1. А где же найти путь Господен? Заходите по адресу www.bbnchat.org. Мы расскажем вам об этом.

В эфире библейское вещание BBN. У микрофона ведущий Сергей Мараро. Да благословит вас Господь в прослушивании наших программ и да поможет найти правильный путь в вашей жизни, путь к вечности через Спасителя Иисуса Христа. Вот несколько советов для блаженной христианской жизни, жизни, угодной нашему Богу. Мы все можем пройти, если будем знать, что с нами идет Иисус. Мы должны посвящать себя Богу каждый день, а не один раз в жизни. Мы можем пройти через все испытания, потому что с нами идет Иисус. Мы на земле не для того, чтобы приспосабливаться ко тьме, но для того, чтобы светить во тьме. Мы не можем жить по-христиански своими собственными силами, своей собственной силой воли. Мы славим Божье имя, когда называем Его Отцом и живем, как Его Сын. Мы теряем Божью похвалу, если ищем людской славы. Мы теряем радость жизни сегодня, если слишком беспокоимся о том, что будет завтра. И еще я хочу добавить, что на душе тогда мир, когда сердцем правит Христос. Доверьтесь Ему сегодня.

0: эфире библейское вещание BBN. Если вы не уверены в своих отношениях с Иисусом Христом, приглашаем вас посетить нашу страничку, раздел «Как попасть на небо». Наш адрес www.bbnradio.org.
1: Библейский стих на эту неделю от BBN записан в Псалме 58, 17 стих. «А я буду воспевать силу Твою и с раннего утра провозглашать милость Твою, ибо Ты был мне защитою и убежищем в день бедствия моего». Это был библейский стих на эту неделю от BBN. Псалом 58, 17.

0: В нашем эфире начинается детский час. Это целых 60 минут, которые мы посвящаем нашим маленьким слушателям. Но мы уверены, что это время будет благословенным не только для детей, но и для взрослых. Поэтому приглашаем вас оставаться с нами и послушать назидательные передачи, музыку и пение во время этого часа.
1: Дорогие юные друзья, мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. В нашем эфире передача «Время слушать Слово Божие» с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Надеемся, что эта передача будет благословением для вас, так что располагайтесь поудобнее. Для вас пришло время слушать Слово Божие.
2: Здравствуй, дорогой друг! Я рад, что мы снова вместе, что у нас есть возможность слушать Слово Божье. Точно так, как когда-то Бог посылал пророков к своему народу, чтобы передавать ему Божью волю, так и сегодня мы слушаем эти библейские истории и учимся понимать Бога. А это в нашей жизни самое главное, чему мы можем научиться. Итак, пророк Иезекииль продолжал передавать Божьи послания израильскому народу. Однажды пророку было видение, в котором, по слову Божьему, ожили кости. Это чудо означало надежду для израильтян, надежду вернуться в свою землю, которую Бог им обещал еще со времен Авраама. Иезекииль записал свои пророчества в книгу. Эта книга в Библии носит его имя. Он умер в плену, так и не увидев исполнения своих пророчеств. Его могила находится в Ираке, на берегу реки Ефрат, в деревне Аль-Кифла. Путь на родину. Библия, книга Ездры, первые три главы. Почти 70 лет прошло с тех пор, как царь Навуходоносор увел первых пленников из Иерусалима в Вавилон. Лишь немногие из иудеев еще помнили родную страну. Но родившиеся в неволе слышали от своих отцов и дедов рассказы о прекрасном городе и, главное, о величественном храме Господнем. И вот наступило время правления царя Кира. Его империя была огромна. Царь Кир хотел, чтобы народы, над которыми он владычествует, были счастливы и не знали никаких горестей, и потому решил позволить всем переселенцам вернуться в свои земли. Пленники из Иудеи поняли, что Господь сдержал данное через Иеремию и Иезекииля обещание возвратить свой народ в землю обетованную. «Возвращайтесь в Иерусалим и стройте новый храм вашему Богу», — возгласил царь Кир. «А тем, кто беден, повелеваю дать вьючных животных и пищу в дорогу, чтобы они тоже могли возвратиться домой». В великом волнении готовились иудейские переселенцы к нелегкому и опасному пути на родину. Их вождем стал Зарававель, внук царя Иоакима, а помогал ему священник Иисус. Но прежде чем иудеи отправились в дорогу, Кир отдал им сокровища храма, захваченные царем Навуходоносором. Многие иудеи остались в Вавилоне. По сравнению с огромной толпой печальных пленников, покидавших много лет назад родную страну, число возвращавшихся было ничтожно малым. Они были подобны тем нескольким волоскам, которые собрал Иезекииль после того, как уничтожил и развеял по ветру все остальные волосы. Но этих немногих переполняли радость и надежда. Они пели хвалу Господу, смеялись и шутили. Осуществлялись их самые сокровенные мечты. Но когда они пришли в Иерусалим, их радость сменилась отчаянием. Город лежал в руинах. Повсюду были мусор и груды камней. Городских стен не было, и от храма ничего не осталось. В довершение всех бед люди, жившие вокруг, встретили прибывших враждебно. Когда Северное царство Израиль было завоевано Ассирией, ассирийцы выселили оттуда израильтян и на их место поселили чужеземцев. Эти чужеземцы, самаряне, хоть и знали что-то о Боге, но продолжали одновременно поклоняться и своим идолам. Они вовсе не хотели, чтобы иудеи возвращались на свою землю и вновь отстраивали свой город. Зарававель и Иисус понимали, что впереди их ждут тяжелые времена и множество испытаний. Бог всегда исполняет то, что обещает. Как Он говорил через Иезекииля и Иеремию, так и произошло. Израильтяне покинули страну рабства и отправились на родину. Кроме того, если Бог чего-то желает, Он располагает сердца людей, как расположил сердце царя Кира. Какой из этого урок для нас с тобой? Верить тому, что сказал Бог. До новых встреч, мой друг. Мы очень скоро узнаем продолжение этой истории. До свидания.
1: В нашем эфире прозвучала передача «Время слушать Слово Божие». Надеемся, что она была благословением для вас, и будем рады, если вы присоединитесь к нам в следующий раз, когда эта передача снова будет звучать в эфире. Божьих вам благословений!

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Каждый день начинают с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: День 96. Книга «Исход», 10 глава, 9 стих. «И сказал Моисей, пойдем с малолетними нашими, и стариками нашими, с сыновьями нашими и с дочерьми нашими». Так Моисей ответил на вопрос фараона о том, кто выйдет из Египта для совершения праздника Господу. Фараону очень не хотелось отпускать ни Моисея с взрослыми людьми, ни их детей. И знаете почему? Фараон и его вельможи очень боялись остаться без рабов. А израильтяне долгое время были рабами у фараона, выполняя самую тяжелую работу. Фараон даже согласился отпустить одних только взрослых. «Я готов отпустить вас, но зачем с детьми? Видите, у вас худое намерение». Исход, 10 глава, 10 стих. Но Моисей был тверд и непреклонен. Они все вместе со своими детьми должны выйти из Египта, чтобы служить Господу. И никто из малых детей не останется в египетском рабстве. Охота на кабана. Этих теплых деньков дети ждали с нетерпением. Ведь как только растает снег и станет тепло, они вместе с папой пойдут в самый настоящий поход. Целью их путешествия был лес, находящийся в 4 километрах от города. И вот этот долгожданный день настал. Упаковав в сумку готовые бутерброды, хлеб и кусочки сала, они на автобусе доехали до окраины города, а потом пошли пешком к лесу. Как будто специально, чтобы проверить их решимость достигнуть цели, на небо набежала темная туча, закрыв солнце. Подул резкий ветер, и из тучи на них посыпалась снежная крупа. Но они не повернули назад. И вскоре солнышко снова засияло с небес, согрев их своим теплом. Правда, туча не успокаивалась и снова попробовала преградить им дорогу. Ничего у нее не вышло. Хотя, наверное, это была совсем другая туча. По дороге к лесу они увидели много интересного. Но самыми удивительными были большие дубы с огромными дуплами. В такое дупло можно было поместиться сразу 2 человекам. Поэтому каждый из детей попробовал посидеть в таком дупле. Даже папа и не удержался, и тоже влез в дупло. Но ему там было тесновато. Весенний лес встретил их тишиной. Деревья еще не пустили свои зеленые листочки, но вокруг, в прошлогодной листве, росло много цветов – белых, сиреневых, темно-фиолетовых. Эти цветы назывались рястом. Они были не только красивы, но и приятно пахли. А потом все дети охотились на кабана. Не настоящего, конечно. Кабаном был папа. И они искали его в густых зарослях и выгоняли из лежбища. Это была очень интересная охота. И оканчивалась она всегда одинаково. Уставшего папу окружали и вели к месту стоянки. Здесь разжигали костер и, нанизав на тонкие прутики кусочки сала и хлеба, пекли их на огне. Возвращались домой уставшие, но радостные. Поход был замечательным. А в руках у каждого был букетик весенних цветов. Подарок для мамы. Папины знакомые недоумевали, откуда ты берешь время, чтобы ходить с детьми на такие прогулки? У нас столько забот, что на такие забавы времени не хватает. А папа ответил им так. У нас тоже много забот и работы по дому. Но для своих детей мы всегда находим время, потому что когда радостно и весело им, радостно и весело нам. Представьте себе такую картину. Возле Иисуса собралось много людей. И каждый из них хочет поближе протиснуться к великому учителю, чтобы услышать слова его учения. А тут еще дети, которых родители тоже привели к Иисусу, путаются под ногами. Даже ученики Христа возмутились и не пускали детей поближе к Иисусу. Дети мешали учителю говорить, а им мешали слушать. Но Иисус, подозвав их, сказал, «Пустите детей приходить ко мне». «И не препятствуйте им, ибо таковых есть Царство Небесное». «Истинно говорю вам, кто не примет Царство Божьего как дитя, тот не войдет в него». Евангелие Луки, 18 глава, с 15 стиха.
0: Вы послушали передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

0: Итак, в эфире BBN, и у нас продолжается детский час. Надеемся, что это время является благословением для вас. Если у вас появились вопросы, или вы просто хотите написать нам, то пишите по адресу russian@bbnmedia.org.
1: Смотрите,

0: Белочка! Эй, Белочка!
1: Кабанчик, привет! Надеюсь, ты не забыл, что сегодня мы собираемся на поляне у скалистого озера. Третье заседание нашего клуба исследователи. Дядюшка Лось меня главной назначил.

0: Это позвольте спросить, а почему это тебя главный? А почему не меня? Вот как почтовый ящик для писем клуба исследователей держать, когда дядюшка лось его прибивает, да кабанчик сгодится. А как главного для заседания клуба выбирать, так здесь кабанчик пятачком не вышел. Так что ли получается?
1: Что ты кипятишься, кабанчик? Давай ты будешь моим главным помощником, а?
0: Я? Главным? Ой, главным я люблю, только не помощником. Ну, знаешь, это как-то не солидно звучит. Лучше так, главным главного. Ну, то есть главным после тебя, Белочка.
2: Сейчас я ее запутаю, а главным все же меня считать будут.
0: Ну, или только я буду посвящен в эту тайну. Белочка, когда приступать к работе?
1: Дорогие мальчики и девочки, присаживайтесь поудобнее. Клуб исследователей из цикла «Смотрите, радуга» начинается. Откуда мы появились? Ребята, в предыдущих двух уроках мы много узнали чудесного о Боге. А сегодня мы узнаем, что Бог есть великий Творец, который сотворил все. Вы когда-нибудь смотрели на звезды в ночном небе и думали, откуда они появились? Библия отвечает на этот вопрос. Бог сотворил их. В первом стихе Библии говорится так: «Вначале сотворил Бог небо и землю». Это книга Бытия, первая глава, самый первый стих. Слово «творить» означает сделать что-то из ничего. Только Бог может творить. Бог сотворил солнце и сотворил луну. Он сотворил землю, на которой мы живем. Бог создал все звезды, которые мерцают ночью. Бог сотворил небо и землю. Некоторые из этих звезд настолько велики, что могут вместить солнце и землю, и еще останется много места.
0: Когда Бог сотворил небо и землю? Никто не знает, когда Бог сотворил небо и землю. Бог не сказал нам, когда Он это сделал. Библия просто говорит: «Вначале сотворил Бог небо и землю». А как сотворил небо и землю Он? Бог сотворил их Своим Словом. В Библии сказано: «Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их». Псалом 32, стих 6. Бог только сказал, и солнце, луна, земля и все звезды начали существовать. Библия говорит: «Ибо Он сказал, и сделалось. Он повелел, и явилось». Так сказано в Псалме 32, 9 стихе. Слово Бога сильно. Богу нужно было только сказать, и небо и земля появились. А откуда мы знаем, что это правда? Мы знаем это, потому что Слово Божье говорит так. Библия говорит: верою познаем, что веки устроены Словом Божьим.
1: Бог сотворил землю, на которой мы живем. Он создал холмы и горы. Он создал реки, озера, моря. Он создал облака, которые приносят дождь, а также траву и деревья и прекрасные цветы. Он сотворил рыб, которые плавают в воде. Много различных рыб. Он создал кита и маленькую золотую рыбку, играющего дельфина и усатую зубатку. Бог сотворил птиц, летающих в небе. Он создал могучего орла с сильными когтями и маленькую иволгу. Он создал шумную сойку и маленькую канарейку, которая так красиво поет, а также смешного пеликана и нежного голубя. Бог сотворил животных. Он сотворил много разных животных. И льва, живущего в джунглях, и маленьких кроликов. Он создал огромных слонов и веселых белок. Бог создал коров, лошадей, свиней, кошек и собак. Бог создал всех животных.
0: Вот, про белок сказали, про кабанчиков опять забыли. А самым прекрасным Божьим творением был человек. Человек не произошел от животных. Бог создал его. Бог создал человека, не похожим на животных. Человек был создан по образу Божию. Сначала Бог сделал мужчину. Его имя было Адам. И он создал красивую жену для Адама. Ее звали Ева. Библия говорит: «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их». Ни одно творение, кроме человека, не было создано по образу Божьему, только человек был так сотворен. А это значит, что люди – особое творение.
1: Бог насадил сад для обитания Адама и Евы. Он был назван Эдемским. Никто никогда не видел такого прекрасного сада. В саду росли красивые деревья, которые имели вкусные плоды. Река с чистой кристальной водой протекала через сад. У Адама и Евы было все необходимое для счастья. Бог сказал, что они, люди, могут есть плоды с любого дерева, кроме одного. Им не разрешалось есть плоды с дерева познания добра и зла. Бог сказал, что они умрут, если будут есть плоды с этого дерева. Адам и Ева были очень счастливы. Самым большим наслаждением для них было то, что Бог приходил к ним в прохладе дня. Бог приходил для общения с Адамом и Евой.
0: Бог был доволен своим творением. Он посмотрел на все, что он сделал, и увидел, что все очень хорошо. Библия говорит: «Все сделал он прекрасным». Библия учит нас, почему все это создал Бог. Он создал все это для своей славы. В Библии сказано: «Достоин ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо ты сотворил все, и все по твоей воле существует и сотворено».
1: Ребята, вот вы спросите, если Бог сотворил все прекрасно и совершенно, то почему сегодня так много зла в мире? Причина в следующем. В прекрасный Божий мир враг принес грех. На нашем следующем заседании клуба исследователей мы узнаем, кто же этот враг и что он сделал.
0: Ребята, ой, а я вот хочу у вас спросить. Вот как вы думаете, что Бог любит больше всего из того, что он сотворил? Больше всего он любит людей. Он любит всех-всех людей. И тебя, и тебя. Вы все особенные. Вот три факта, которые делают людей особенными.
1: Факт первый. Люди созданы по образу Божьему. Ни одно другое творение, даже я, белочка, не создано по образу Божьему. Это делает людей особенными.
0: Факт второй. Люди могут познать Бога. Они могут знать Его, любить и говорить с Ним в молитве. Это тоже делает их особенными.
1: Факт третий. Бог может жить в них. Самое прекрасное, что Бог может жить в сердцах людей. Это делает их особенными.
0: Ребята, а вы хотите, чтобы Бог пришел в ваше сердце и жил в нем? Ну тогда скажите Ему об этом.
1: Скажите Ему так, что вы верите, что Иисус Сын Божий, и что Он умер за ваши грехи. Поблагодарите Бога за то, что Он послал Сына Своего, чтобы стать вашим Спасителем. И тогда Бог будет жить и в ваших сердечках. Ребята, пишите нам о своем желании стать членами клуба исследователей. Тогда мы вам вышлем вопросы, на которые вы сможете ответить и прислать нам.
0: Дорогие ребята, жаль, что время нашей передачки подошло к концу.
1: Свои письма отправляйте по адресу: Россия, город Санкт-Петербург, 194-214, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Смотрите «Радуга». Клуб «Исследователи». Автор передачи Мартынова Ольга. До свидания.

В эфире библейское вещание BBN, радио для всей семьи. Однажды в Евангелии Луки, в 9 главе, в 61 стихе, сказал один человек Господу такие слова: «Я пойду за Тобою, Господи, но прежде позволь мне проститься с домашними моими». Хорошее намерение было у человека. Он решил пойти с Господом. Может быть, после прослушивания прекрасных христианских песен, после размышления над Словом Божьим, у вас возникнет такое желание, дорогие друзья. Господи, я пойду за Тобою. Но прежде... И вот мы всегда ставим свои условия. Давайте примем Господа без условий. Давайте примем Его как нашего Спасителя, от которого зависит не только наша земная жизнь, но и вечность. Оставайтесь с нами и продолжайте слушать весть о Христе.